вам расскажу короткую историю про Леонардо да Винчи. Слышали ее? Леонардо, когда писал «Тайную вечерю», он искал прототип, образ Иисуса, чтобы изобразить его. Так сказать, натуру очень чистого, святого человека нужно было найти. И на это ушло больше года, по-моему. Не мог найти этот портрет. И однажды в каком-то храме он увидел, поют юноши, хор. И там вот это был такой чистый, молодой образ, красивый, одухотворенный. Он подумал, вот это будет Иисус. Очень подходит, это то, что вот я вижу. Он пригласил его в мастерскую, сделал с него эскиз, портрет, был полностью доволен. Считал, что картина была уже закончена, но трудность была в другом больше. Образ Иуды был сложнее. Он один из апостолов, он также принадлежит к лику святых там, но он имеет также этот скрытый порок. Это сложная, противоречивая фигура. Где же найти такой прототип? На это ушло больше 2 лет. Заказчики уже негодовали, Леонардо не знал, что делать. В конце концов, он шел просто по улице и увидел в канаве. Тогда человека пьяного, мертвецки пьяного. Он лежал там, грязный весь, опущенный. Но что-то просвечило сквозь вот эту вот нечистоту, какая-то святость, какая-то чистота бывшая. Ну вот это то, что мне нужно. Сказал слугам, возьмите этого бродягу ко мне в мастерскую, посадите, пока он в беспамятстве. Мне нужна эта натура, этот образ, я ищу, искал столько лет. И он невменяемый там что-то сидел там в полусне, в полуэтом бреду. Леонардо сделал с него эскиз и был очень доволен. И человек пришел в себя, осмотрелся и сказал, а я здесь был уже. Когда? Когда-то несколько лет назад мне один художник пригласил в эту мастерскую и нарисовал эту картину с меня. Это был один и тот же человек. Пока он пел капеллы, он имел этот божественный оттенок. Как только он стал общаться с другим кругом людей, он изменился. Поэтому мы можем управлять этой трансформацией при помощи общения. С кем поведешься, того наберешься. Если мы хотим возвыситься, общайтесь с более продвинутыми людьми, и вы будете быстро продвигаться. Если кто-то хочет быстро деградировать, несложно тоже. Тоже нужно найти круг общения и постоянно поддерживать его, все.

Посмотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот, вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но не важно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот,

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с мир.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Ом Ганга Напатие Намаха, Ом Ганга Напатие Намаха, Ом Ганга Напатие Намаха, Ом Ганга Напатие Намаха, Ом Ганга Напатие Намаха, Ом Ганга Напатие Намаха.

Почему мы истину не видим? Мы не слушаем о ней. Знаешь? Почему вы видите бананы? Потому что вы о них слушали. Сказки о них слушали, мама вам рассказывала. Потом пришли, вот они, бананы. Первый раз вы их когда-то увидели, вспомните этот момент. Вы все когда-то увидели, но в первый раз. Мама объясняла. Мама говорила, бананы, апельсины, кака, не ешь. Понимаете? Объясняла, помните, нет? А мама помнит. Вы когда-то что-то увидели, потому что мама долго объясняла. Мамы знают. Очень долго что-то объяснял, увидели, начали видеть. Понимаете? Поэтому, если нам кто-то долго объясняет абсолютную истину, мы начинаем видеть абсолютную истину, мы начинаем видеть ее везде. Понимаете? Сидерс очень прост. Если мы знаем, если нам об этом говорится, то когда мы с этим встречаемся, мы это видим. Если нам об этом не говорится, мы это не увидим. Поэтому сначала чем-то слышим, потом видим. Если мы не слышим, мы это не видим. Оно мимо проходит. Не воспринимается. Как вот эти истории, да, с детьми, которых находят в лесу, там, волки их воспитывают. Ничего не получается так просто с ними сделать. Почему? Мама им не рассказала. Не было мамы. Она им не рассказала. И они видят только свое. Что они видят? Они видят волков, они видят еду, видят миску, видят то, видят все. Видят то, о чем им рассказали. И они это видят. И уже поздно рассказывать иногда. Так же и человек, если он вовремя не начал слушать его истину, иногда поздно, он циником становится. Циник это уже когда поздно. Вот попробуйте ему что-нибудь рассказать, циннику. Он сразу будет говорить, не надо мне вот этого. У меня пенсия волнует и цены на хлеб, все. Не нужно мне это все. Он только это видит уже, все. Потому что ему только об этом говорят, где? По телевизору. Ему говорят только об этом. Проблема в цене, проблема в деньгах, проблема в том, проблема в всем. И он только это и видит. Он видит везде только это. Больше ничего не видит. Не видит ничего. Мне однажды один человек, он рассказал, как действует карманник в общественном транспорте. Был у меня знакомый. Он мне так подробно все рассказал, что я теперь всегда вижу карманника, всегда. Вижу все. Как он зашел, ну как он ворует, как он все. Вижу все. Вот у меня один раз мне видение открыли, я их вижу теперь, ничего не могу сделать. И они видят, что я их вижу. И мы едем, нам грустно. Потому что я их вижу, они меня видят. А другие не видят, а я вижу. Так же видели, вот милиционер, он сразу видит, что вы дома паспорт забыли, нет? Да. Или дома права забыли. Сразу видит, ничего не сделаете. Видит, видит. Почему? Он долго слушал об этом. Поэтому слушание дает видение. Видение, что такое глаз? Глаз это ничто. Глаз это стекляшка. Понимаете, свет это ничто. Что такое, что такое то, что мы видим? Тоже ничто. Это просто свет отразился от какой-то штуки. Эта штука попала в стекляшку. От этой стекляшки там чуть-чуть нам раздражает там, эту слизистую оболочку глаза. Там колбочки всякие. Ужас, да? Врачи вам будут рассказывать много пар, как это все устроено. Штука. Но в действительности что в результате? Обыкновенные электрические импульсы. И что мы видим? Мы видим только то, что мы можем определить, то, что мы можем опознать. Что мы можем опознать? То, что нам внутри уже, так сказать, набито через слух. Помните, как учили, то есть там буквы в школе? А, я помню, для меня это была такая радость. Заглавное А. Я ходил такой довольный. Оказалось, что кроме А есть еще заглавное А. Я был такой гордый, я знаю заглавное А. А чем оно отличается, я не понял. Он пишется так же. Другого размера, оказывается. То есть, знаете, и вот все. И вот он что везде? Помните, что он ищет ребенок везде? А в этом слове А найди. И он везде ходит. Видели? Нет? Вспомните себя. Я просто в очень далекое детство, может, ухожу. Он А уже везде видит. Да? Потом Б начинает везде видеть. Б. И потом он слово смог прочитать. Шримад, Бхагаватам, прочитал, знаете? Да. Но даже он еще прочитал, он что не, и он уже спрашивает, а что это такое? Мама мыла раму. Что такое рама? Ему тут объясняют, рама – это великий царь, который рассказал о том, что жена должна быть только одна. И нужно всегда следовать своему слову. Ничего себе, моя мама мыла раму. Серьезно.
Не, шучу, конечно. Но сам принцип. И мы уже не просто раму видим, как рама. Мы уже думаем, рама — это не просто рама. Рама — это еще и царь. Думаем, вот это масло рама. Что за рама вообще? Это вообще к чему масло рама? И нам рассказали, мы сразу стали довольны. Как вчера мы ехали и разговаривали о том, что есть бог войны. Его описывают, его зовут Сканда. И от этого произошло слово скандал. И нам тоже интересно, о, ничего себе, как интересно. Сканда. Да, это есть Сканда Пурана. И от этого пошел скандал. То есть это вот такая связь. Ну, раз это увидели, интересно, связь. Да, вот это уже все услышать сначала, а потом это начинаем видеть. Поэтому сначала слушание, потом видение. Потому что слушание, оно формирует парадигму. Тот механизм, но который уже переводит то, что мы видим, на понятный нам язык. А видим мы просто электрические импульсы в действительности. А когда мы первый раз родились, мы ничего не могли понять. Когда мы родились, вообще. И потом все это начало как-то обрастать. Нам начали объяснять. Вот это карандаш. Его не надо есть. Им нужно рисовать. Сколько сил ушло у мамы с папой, чтобы нам набить вот эту систему координат. Систему координат. Она как-то набилась более-менее. Теперь мы все это воспринимаем. Но в какой-нибудь другой стране все по-другому набито. Он все по-другому воспринимает. Вот мужчины и женщины все по-другому воспринимают. У них там все равно по-другому набито. Все. Они уже все по-другому воспринимают. Она говорит, о, какая штука хорошая. Он говорит, ерунда полная. У них уже там все, у них там уже плюс-минус по-разному выставлены в голове. Фильтры эти набиты, парадигма. Поэтому вот этот бред, его нужно в порядок привести внутренний. Поэтому, слушая о абсолютной истине, этот бред, он в порядок приводится, и мы начинаем видеть, как мир истинно. И чем больше мы слушаем, тем истиннее мы видим мир. А, соответственно, можем и другим тоже это объяснить, показать. Поэтому... Простое слушание приводит к тому, что мы можем увидеть, к видению.

Человек, если он не развил в себе правдивость, не сможет очистить свой разум. Почему это именно так? Человек, который не будет правдивым, не сможет достичь успеха в очищении своего разума, потому что для того, чтобы очистить свой разум, должен быть, опять же, мотив. И на самом деле это серьезная тема для беседы. Потому что если человек не переживает вот этого правильного понимания уровня своей греховности, нет мотива, чтобы что-то делать. Об этом Господь Иисус в Библии говорит как? Нездоровый нуждается в лечении, да? Больной. Поэтому сначала, прежде чем человек начинает серьезно что-то делать, менять как-то свою жизнь, он реально должен почувствовать свою болезнь. И как понять, я вот вообще я чувствовал свою болезнь или не почувствовал? То есть греховность свою. Это состояние называется стыд. Вот если стыдно, реально стыдно становится от того, какой я на самом деле. Вот это означает, что человек почувствовал себя. И вот способность почувствовать свою греховность дает правдивость. Способность увидеть свои грехи. Мы их сейчас не видим. Но один грех совершаем, и после этого что делать? Пытаемся сразу же отвернуться, забыть. А тот, кто нам напоминает, мы с ним сразу же отношения рушим, чтобы не напоминал. Понимаете? Это говорит о том, что нет правдивости, нет способности свои грехи терпеть. А человек, который обретает правдивость, он становится способным видеть эти грехи, то есть удерживает свое сознание на своих проступках, на своих ошибках, на своих глупостях. И как результат, у него возникает сильнейший стыд. Просто стыдно себя воспринимать. Вот что же я такой? И вот когда возникает вот этот стыд, это означает, человек правдиво посмотрел на себя. И когда человек понимает, кто он на самом деле, у него возникает сильнейшее желание с этим что-то делать. Дальше так жить невозможно. Понимаете? Ну так же, как мы, например, когда мы становимся грязными, да, от нас, простите меня, плохо пахнет. Если человек в нормальном сознании, ему хочется пойти помыться. Это неизбежность, да? Или утром встали, нужно зубы чистить. Вот какие бы святые не были, зубы все равно чистить приходится. Ибо неприятно не чистить зубы. Вот точно так же человеку становится неприятно от своей греховности, если он ее реально чувствует. И то есть с этого момента возникает сильнейший импульс что-то менять. Потому что на самом деле и выбора-то большого нет. Потому что любой другой вариант становится каким-то очень недостойным. Что продолжать таким же оставаться, вот опять вот это все жевать заново. Понимаете? Это означает, что человек правильно идет по жизни. Потому что Веда говорится, вкус истинного счастья, для того, чтобы обрести вкус истинного счастья или вкус нектара, сначала нужно выпить яд. То есть правильный путь сначала всегда яд, потом нектар. И в случае работы над собой вот этот яд называется своя собственная греховность. Надо грехи увидеть. А вот по типу дальше будет нектар, потому что сразу за грехами Бог. Вот он сразу за ними. Если только вот мы выглядим только чуть-чуть над ними, так вот сразу за ними Бог. Больше там ничего нет. И никого. Поэтому мы Бога не видим. Заметили? Он прямо рядом с нами, мы его не видим. Потому что мы отвернулись. Мы отвернулись от Бога, потому что нам больно видеть свои грехи.

наша первичная обязанность, как ни странно, стать хозяевами в этом мире. Что это значит? Обычно неправильно эта фраза понимается. Стать хозяевами, значит, всех, с кем мы встречаемся, воспринимать как кого? Как своих гостей. Как гостей. Если мы действительно хозяева, значит, мы всех воспринимаем как своих гостей. В этом секрет. Поэтому, помните, в этой песне пелось, там, человек шагает как хозяин. Хорошая песня, в принципе. Только нужно научиться еще себя так и вести. Почему нет? Да, нам дается эта обязанность. Мы отвечаем за какую-то часть в этом мире. И буквально эта часть, она переезжает вместе с нами. Мы отвечаем за ту атмосферу, которая находится вокруг меня. Да, вот за эти, может быть, 3 метра, которые есть вокруг меня. Но за это я в действительности отвечаю каждую секунду. То есть, как я встречаю тех, кто находится рядом со мной, как я к ним отношусь. Это вот моя страна. У каждого своя территория. Не так просто в этом мире, в общем-то, отвечать за какую-то большую территорию. Здесь есть хотя бы один мэр города? Один есть? А? Нету? Нету, видите? То есть трудно отвечать за что-то более-менее, за какую-то большую территорию. Но за маленькую вполне можно отвечать, и это наша обязанность. Вот наши 3 метра. Наши 3 метра, мы за них отвечаем. Это то, с кем мы входим в контакт. Это наша страна. И мы должны быть хозяевами вот своей маленькой страны, страны своих отношений. Мы должны действительно навести порядок в своей стране, в стране своих отношений. А потом уже о чем-то более великом, может быть, и помечтать, почему нет. В этом некоторый секрет. Все хотят быть хозяевами без служения другим. Когда человек хочет быть таким господином без служения гостям, в этом случае господин становится, в общем-то, и не хозяином, он становится захватчиком, он становится преступником. Он хочет просто наслаждаться этой территорией, но он не хочет служить. Также и мы несем с собой эту территорию, и если мы увидели что-то, если мы увидели возможность, буквально возможность сделать доброе дело, мы обязаны его сделать, это наша страна, мы это увидели. То, что мы увидели, это уже часть моей территории. Это уже то, за что я отвечаю. Я в ответе, за что я увидел. Даже если мы возьмем закон, мы увидели какое-то преступление, и мы ничего не делаем, мы уже отвечаем за это преступление. Мы уже это видели. Вы видели? Видели. Например, мы видим, как что-то загорелось, пожар. Это уже наше дело. Это уже не дело просто пожарника. Мы уже должны что-то делать. Это уже часть нашей страны. Если мы ничего не делаем, значит, на нашей территории происходит этот пожар. Значит, уже в моем сознании что-то происходит, что мы должны предпринять какие-то усилия, чтобы это прекратить. В этом секрет. И так и в нашей жизни. В нашей жизни происходит тот же самый эффект. Появляются гости. Некоторые из этих гостей остаются в нашей жизни на всю жизнь. Получилось сказать. Они остаются с нами на всю жизнь. Кто это? Родственники. Да, это гости. Они приходят к нам, так сказать, неожиданно. Иногда, не постучавшись, пришли. Говорили, вот, я ваш родственник. Теперь мы будем вместе. Мы не можем их выбирать. Мы родились. Это мама. Рядом папа. Братья, сестры, другие потом мы узнаем. Много их, мы не можем их выбирать. Мы не можем выбирать своих детей. Вот родился, все, наш ребенок. Мы не можем выбирать свое окружение, оно нам дано. Они приходят к нам, остаются с нами на всю жизнь. И как только они остаются с нами на всю жизнь, в этот момент мы почему-то начинаем думать, что если гость временный, то я готов ему служить, я готов о нем заботиться. Но если гость постоянный, вот теперь все, теперь он должен обо мне заботиться. Раз это гость постоянный, мы теперь будем с ним всегда, теперь он должен обо мне заботиться, а не я о нем. Вот тут происходит какой-то переворот. В сознании происходит какой-то переворот. Теперь они должны служить мне. На каком-то моменте мы вдруг приходим к идее, что вот этот человек, теперь он должен мне служить, а не я ему. И вот тут начинается...

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я в некотором сомнении, что нам делать. Я понимаю, что вы устали, и была лекция. Нет, я понимаю, я вот об этом и говорю, о своем каком-то таком, ну, противоречии внутреннем. С одной стороны, надо начинать. С другой стороны, я вижу, что люди еще подходят. И с третьей стороны, мои лекции длятся, как правило, очень долго. И я обычно 3-4 часа минимум говорю. И у меня всего 2 часа. Поэтому, наверное, мы решим вот так вот, я предлагаю, что мы начнем. И кто будет заходить, кто будет подходить, он будет находить себе место. Да, тем более, что я понимаю, что важно отдыхать. Вообще, я нахожусь в восхищении той аудитории, с которой мне приходится, неправильно сказал, выпала честь общаться. В огромном восхищении, потому что тот объем материала и... ну, сколько всего здесь происходит, разных событий, и вы это все успеваете как-то принимать, и успеваете это как-то еще интегрировать, наверное, вызывает у меня огромное восхищение. Одновременно испытываю чувство такого, знаете, радости за вас. Мне хочется сесть в зал здесь, я бы хотел бы здесь сидеть целый день, потому что столько замечательных лекторов, мастеров, которые здесь выступают. И совершенно разная дается информация касательно разных сфер жизни. И есть информация, связанная с искусством, есть информация и послания, связанные с философией, с практикой, с физическим здоровьем и с духовным здоровьем. И я вот думаю... Когда-нибудь в будущем, может быть, я окажусь здесь, в зале, просто как участник, чтобы принимать все это и общаться с таким количеством замечательных мастеров, лекторов и преподавателей. В общем, я очень рад нашей встрече. Я ждал нашей встречи и с нетерпением ее ждал. Я хочу поделиться с вами. Я ушел вчера с таким чувством, ну, как бы незаконченности. И понятно, с одной стороны, потому что мы только начали наше общение, у нас и 5 дней должно было бы состояться, впереди еще 4 дня, но как будто что-то не было прояснено, что-то не было закончено, и от этого у меня было такое чувство, ну, какой-то нелегкости внутри. И я думал о том, осталось ли, является ли это чувство частью моего такого индивидуального процесса, или он связан с, как бы, с неким коллективным групповым процессом, с групповой динамикой, которая в целом здесь происходит. И я оставил для себя этот вопрос открытым. И я ждал нашей встречи, чтобы это прояснить для себя. Потому что мне очень важно, как вы себя чувствуете. Что с вами происходит? Вчера была непростая тема. На мой взгляд, она была очень непростой. И я признаюсь, и говорить на эту тему мне было нелегко. Может быть, в силу того, что немножко другая терминология, может быть, не та, которая, может быть, мы иногда привыкли немножко к другой терминологии. Может быть, манера. И может быть, то, что я новый человек для многих здесь. Но так или иначе, что-то произошло. И важно прояснять отношения. И когда мы проясняем отношения, тогда мы становимся ближе друг к другу. Это очень интересный феномен. Как говорил один из моих преподавателей однажды, Энвер Хаджимуратович Измайлов, может быть, это имя многим из вас знакомо, он сказал, надо прояснять отношения для того, чтобы не приходилось их выяснять. Это про жизнь, это не про наши с вами отношения. Вот так или иначе, что с вами происходит? Где вы? Какое послевкусие осталось после вчерашней нашей встречи? Что произошло? О чем вы думали? О чем размышляли? Что для вас было важно? Что происходит сейчас здесь, на душе? Пожалуйста, кто бы хотел говорить? Может быть, короткое послание, да? Короткие послания, такие, чтобы вы встретились.
2: Вот все эти дни у нас действительно огромное количество лекций. Мы все говорим о душе, о Боге. И вот, например, для меня ваша лекция вчера, несмотря на то, что было физическое состояние достаточно сложное, стала каким-то спусковым крючком. Вот накопление, копление, и потом вот этот, я не знаю, как это, выплеск или всплеск эмоций и вот вопросов в душе. То есть было такое состояние, что у меня как ощущение, что меня накрыло, и мне хотелось получить ответ. А вопрос, который вы задали в самом начале, в чем же смысл вот нашей жизни, он действительно очень сложный, очень. И я, честно говоря, я пока еще не ответила и не могу на него ответить. Эти вопросы, они во мне копаются. И я с большой надеждой сейчас пришла на вашу лекцию. Вот.
1: Спасибо вам большое. И я благодарен вам за то, что вы говорите о себе. И я также хотел бы услышать еще других, может быть, участников. Кто-то поднимал руку. Мужчина.
3: Добрый день. Пожалуйста. Меня зовут Андрей. На вашей лекции поначалу, скажу честно, я не понял сначала ничего. Засидев второй час, как бы началось немного возникать такое чувство, что-то понятнее какие-то. Но когда лекция закончилась, вышли отсюда из аудитории и начали обсуждать это. И оказывается, вопросов осталось больше, чем ответов на самом деле. И как-то жду ответов, надеюсь, что они как-то...
1: Спасибо.
3: Влияние.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Саратова. Я встречаюсь с вами второй раз в прошлом году у Гадецкого на фестивале. Ну, там не было лекции. Я прослушала вчера лекцию, и я уже задавала этот вопрос, пыталась вам озвучить. То есть вот жизнь посылает нам какой-то урок. Ну, как вот вы сказали тогда, проще кочки. Но ведь иногда бывает так, что ты наступила на эту кочку, а вот на ту ты наступила или на ту. Растяжение во времени идет, и причем это растяжение идет в большом отрезке времени. И когда ты уже все переосмысливаешь это с возрастом, хочется наступать на ту кочку. Очень хочется научиться, как различать, что это именно моя дорога. Вот очень хотелось бы от вас получить
1: Спасибо.
4: Этот ответ.
1: Спасибо. Спасибо вам. Я чувствую, что наша встреча происходит, да? Какая-то реальность проявляется вот в близости. Мне очень нравится вот такой формат общения, когда у нас есть реальная работа в душе. Я благодарен вам за то, что вы говорите. И еще кто-то поднимал руки.
5: Можно еще? У меня тоже микрофон. Да, здравствуйте, меня зовут Елена, я из Алматы. И для меня стало большим откровением вчерашняя ваша лекция, ваше занятие, семинар. И такие глубинные процессы во мне начались, на которые, честно говоря, я вообще и не рассчитывала сюда, когда ехала, и не ожидала. И то, что началось во мне происходить, вот это осмысление и переживания сами, все это оборвалось, потому что лекция закончилась. И это нельзя назвать неудовлетворением, это просто желание продолжать, что ты остался, где-то шаг сделал, ты даже ногу не успел поставить, то есть завис в каком-то таком незаконченном состоянии. И поэтому с большим нетерпением тоже вот ожидала продолжения. Большое вам спасибо. Думаю, что очень поможет вообще то, что здесь происходит. Спасибо.
1: Спасибо, Лена. Лен, было так непросто, да, вчера вот в этом состоянии. И много было переживаний, осмыслений. Спасибо.
6: Ну, меня в первую очередь интересовало, как вот эту стрелочку от абсолюта к моей душе сделать взаимной, да, то есть направить к источнику. И очень хорошая дорожка протопталась вот из этого болота к вершине горы в понимании эволюции от зависимости к взаимозависимости. Да? То есть для меня это такой новый маршрут, который позволяет по этому маршруту пустить определенную силу, энергию, энтузиазм, скажем так.
1: Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что вы можете говорить то, что с вами происходит, И я хочу сказать, что я не жду каких-то, на всякий случай, что я не жду каких-то хвалебных слов. Я не хотел быть к этому привязанным. Вы можете говорить о том, что происходит на душе, и это нормально. Угу. Спасибо.
7: Ну, такое интересное внутреннее ощущение. Мне, наверное, проще на каких-то аналогиях объяснять. Вот как у тебя что-то болит, ты пока не понимаешь, что болит, и есть такая еще надежда, что пройдет. Ну, что-то там кольнуло, там, ну, как-то вот пройдет. И тут ты пришел к врачу, и врач говорит: блин, надо резать. И ты идешь домой, у тебя есть какое-то время до операции. И все твои мысли сконцентрировались на этом. Тебе плохо, больно от того, что об этом думаешь, еще хуже. И ты понимаешь, что это надо вскрыть, как бы не рассосется. Ну, все уже как бы, это надо сделать. И вот сейчас такое состояние. Ты знаешь, что неизбежно, страшно, знаешь, что точно будет больнее. И теоретически пока знаешь, что потом должно быть лучше. То есть практически такого опыта нет, ну как бы вот думаешь, что... И вот такое состояние какой-то тревоги, прям спазм какой-то в теле есть, ну, на уровне тела, примерно так.
1: Спасибо. Мне хочется... Ну, первое, что мне хотелось сказать, хотелось поддержать вас, сказать, что я очень сопереживаю. И ваша метафора, она, ну, очень понятная. Единственное, что только я не хотел бы быть этим врачом. Ну, знаете почему? В каком смысле? Мы остаемся свободными. И вы свободны, и я свободен. И вы можете не приходить на эту операцию. И то место, где вы находитесь сейчас, оно хорошее. Там свободно, там комфортно, там много всего хорошего происходит. И если вы захотите, вы можете пойти дальше. Я понимаю, что микрофон у кого-то сейчас есть, и кто-то сейчас что-то еще скажет, но я хотел бы тоже сейчас здесь сказать одну метафору привести, как это для меня. Недавно мне сын порекомендовал посмотреть «Хоббита». «Хоббита». И я иногда смотрю какие-то вещи или обсуждаю с ним для того, чтобы мне очень нравится быть ближе к нему. И я пытаюсь в этом находить смысл. То есть мой смысл смотреть, как бы, «Хоббита» или интересоваться какими-то вещами, слушать его, в том, что я люблю его. В этом есть смысл. Вы спрашиваете, где взять смысл? Ответ сейчас уже предварительный, он будет раскрываться. Мы можем это делать через вопрошание. Я вопрошаю себя снова и снова. Кто я? Зачем я? Какова моя жизненная задача? Каково мое предназначение? И как эту жизненную задачу, это предназначение, я могу воплотить сейчас, сию минуту, в этих конкретных ролях, вот с этими конкретными людьми, кто напротив. И каждый миг своей жизни можно прожить осмысленно. И когда я начал смотреть этого «Хоббита», то я увидел там такой эпизод. Может быть, кто-то из вас видел этот фильм, и там этот такой архетипический такой герой, очень глубокий такой мудрец, этот Гэндальф, он приходит к этому хоббиту, и он говорит: «Я тебя позову, я хочу, чтобы ты пошел с нами, оставил свой дом, свою вот эту мирную тихую жизнь, и выполнил предназначение в своей жизни, выполнил свою миссию». Он говорит: «Я не хочу никуда идти». «Ну, не хочешь, не ходи». Потом пришли все эти гномы, они навели в его доме беспорядок, они принесли в его жизнь много смятения, какой-то сумятицы, они все там развалили. И ночью, поскольку этот хоббит очень такой благонравный человек, он в благости, он это все вытерпит, выдерживает, и ночью он слышит диалог, как этот Гэндальф, мудрец, общается с этими гномами и говорит: «Он пойдет с нами, он пойдет, он непременно пойдет». Они говорят: «Да он не пойдет, он никогда не решится, он свое предназначение не выполнит, он привязан к этому, к своему вот этому мышлению, к своему вот этому такому сознанию, он любит вот это все, тишину вот эту, он не хочет ничего менять в своей жизни». А Гэндальф говорит: «Нет, нет, вы не понимаете, вы не знаете его, он непременно пойдет». И этот хоббит слышит эти слова и чувствует, у него возникло желание открыться чему-то большему в своей жизни, привнести в свою жизнь что-то. И он с таким уже с надеждой подходит к этому Гэндальфу и говорит: «Я, говорит, хочу пойти с вами. Вот в это путешествие, в это приключение хочу пойти. Но ты должен мне дать гарантию, что со мной все будет хорошо. Он говорит, я тебе такой гарантии не дам. Он говорит, ну ты можешь хотя бы дать гарантию, что я вернусь домой? Он говорит, и такой я гарантии тебе не дам. Но я верю, что ты со мной все равно пойдешь. Ты себя обнаружил в жизни в таком состоянии. Как будто бы нас тянет что-то в жизни, нас влекут какие-то высокие смыслы, и одновременно нас как будто что-то удерживает в этом болоте. Нас влекут горы, и одновременно мы хотим оставаться в этом, в теплом, в хорошем болоте. Это метафора, это не касается вашей жизни. Это и вчера была метафора. Спасибо вам большое. Как вам мое послание? Кто-то держит микрофон, он будет, это будет заключительным, и мы дальше пойдем сегодня по нашей теме.
8: Добрый день. Меня зовут Екатерина, я из Краснодара. И, честно говоря, вчера лекция мне далась очень трудно. Вот. Но я еще сидела подальше. Вот я сегодня решила пересесть поближе, чтобы как-то, ну, лучше воспринимать информацию. Но, несмотря на это, я смогла для себя получить очень важный ответ. Вот я всегда, ну, часто в жизни кого-то обвиняю. Думаю, почему он не так делает? Вот он должен. Особенно это касается близких. И вчера, вот, когда вы разложили вот эту зависимость, независимость, я для себя нашла ответ, что когда ты независим, а это значит, что ты наполнен внутри, то есть ты внутри гармоничный, то ты не будешь смотреть на других, смотреть, как они себя ведут, что они тебе должны, а будешь именно сам как-то менять ситуацию. Вот это очень Спасибо. Важно для меня. Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Я хочу задать вам вопрос. Кто вчера после нашего общения чувствовал какую-то тяжесть, такой какой-то сложный процесс внутренний? Поднимите, пожалуйста, повыше руки. Подержите руки и посмотрите друг на друга. А кто почувствовал такую легкость и, наоборот, какое-то вдохновение, воодушевление? Тоже поднимите руки и тоже можете посмотреть. А кто ничего не почувствовал? Ну так, посидел что-то вот. Тоже поднимите руки, чтобы... Спасибо. Тогда у меня вопрос еще такой. А кто, почувствовав тяжесть, сегодня находится в этом таком же непростом процессе внутреннем? А кто, почувствовав тяжесть, сегодня вдруг почувствовал воодушевление с утра? Наоборот, что-то изменилось. То есть вчера было так нелегко, но вдруг сегодня что-то переваривалось, досмысливалось, допонималось, и вдруг стало как-то по-другому. Вот мне интересно услышать, а что поменялось, что произошло? Что вот вчера было так, а потом случилось вот так, или сегодня вот так? Вот что изменилось? Может быть, еще кто-то на эту тему мог бы сделать небольшой комментарий? Пожалуйста. Что изменилось? Да, пожалуйста.
9: Спасибо. Здравствуйте всем. Знаете что, я еще вчера вечером, как бы, мне пришло вот такое огромное-огромное воодушевление в том смысле, что я осознала, ну, это уже неоднократно осознавала, но вчера еще более глубоко, свой, как это называется, перфекционизм, да, идеализм, что вот либо ты на я-концепции, либо ты-концепции. Я поняла, что это каждая ситуация, она вот имеет этот выбор,
1: да.
9: В какой концепции ты будешь. И не надо как бы себя гнобить сильно, что вот там,
1: да.
9: Я все время делаю неправильно. То есть, что это ну, живой процесс. И от этого огромное воодушевление. Спасибо.
1: Спасибо большое. И потом вам.
10: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Ну, у меня было такое ощущение, что вроде бы это все темы где-то уже в жизни проскальзывало, все знакомо, но как-то очередной раз это все встало на свои места, и более четко вырисовались все вопросы, которые как-то были отложены или где-то потеряно что-то в каком-то... прошлым, непонятным. И как-то, когда более четко вопросы встали, более все ясно стало. И от этого как-то проще, что надо все упрощать. Угу. Вот как вы показали этот ролик с Валерием Харламовым, что надо исходить из тех обстоятельств, которые на текущий момент, то есть смотреть трезво на жизнь.
11: Вот так. Спасибо. И в заключении...
12: Я все время, в общем-то, жила для детей, там, в общем, как, для завуч, школы, в общем-то, все вот так. А вот сегодня я почувствовала, что, в общем-то, я себя, в общем-то, я, ну, надо для себя, в общем-то, как-то раскрыться. И ну, они со мной, но, ну, в общем-то, я мне хватит так, в общем-то, я решила для себя, что, в общем-то, я что-то, ну, свое буду делать сама, в общем, меняться, и, в общем-то...
11: То есть, правильно ли я понял, что... Вы всю жизнь здесь жили для других.
12: Да.
11: И это важно.
12: Да.
11: Это важно, это ценность.
12: Важно. Ну вот что-то и свое.
11: Но при этом, как бы в этом процессе мое «я» не было, не присутствовало полностью, как бы не во всем в согласии с собой жил.
12: Да.
11: То есть это ценно. Одновременно является ли это, ну, переживается ли это, и переживали я чувство полноты? Переживаю ли я в каждый элемент жизни чувство полноты, в каждый момент жизни, каждый эпизод? И здесь у вас возник вопрос.
12: Да.
11: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что же, спасибо вам большое. Идет, на мой взгляд, хорошая работа, такая настоящая работа личностная. И... Нам нужно будет восстанавливать каждый день наши записи. Мы говорили вчера об этой концепции диалогичности. Диалогичности жизнью. Есть индивидуальное сознание, есть механизм природы, мира или жизни, да? Ну, вот этот другой важный элемент. И между ними есть такая некая взаимозависимая связь. И жизнь задает нам вопрос. И здесь есть один очень важный момент. Жизнь задает нам вопрос. А не мы задаем вопрос жизни. Вот мы вчера с вами говорили о понятии парадигма. Или установка. Или точка зрения, позиция, концепция. И вот здесь есть очень существенный сдвиг парадигмы. Сдвиг парадигмы – это интересная ну, как бы, тема. Это означает вот этот эффект «ага, я начинаю смотреть по-другому на жизнь». У кого было такое в жизни, когда вы слушаете какую-то лекцию, какого-то мастера, лектора, и вдруг вот это происходит «ага», и вы начинаете по-другому смотреть. И в этот момент приходит чувство, возникает энергия. Да? Энергия возникает, возникает желание, возникает влечение, возникает энтузиазм. Вот это называется сдвиг парадигмы. И когда мы становимся ближе к истине, нас вот этот эффект «ага» сопровождает. Вот это энергетическая вот эта составляющая присутствует, появляется энтузиазм. Это означает, что мы становимся ближе к истине. И сейчас я хочу сказать тоже об одном важном, в существенном, возможном сдвиге парадигмы. Мы часто задаем вопросы жизни. Например, популярный вопрос «почему?». «Почему?». «Почему?». Или еще другой вопрос «за что?». «За что?». Простите меня. Может быть, это не касается вас. Может быть, это касается меня. Но важно понять, что жизнь задает нам вопрос. И существенным сдвигом парадигмы является понимание или принятие само факта того, что жизнь задает тебе вопрос. И она говорит тебе, она ставит тебя в условия, она ставит тебя в условия, в которых ты что-то можешь с этим сделать. Как бы нам даются инструменты определенные, вот знаете, как скрипка, фортепиано, гитара. Но симфонию и мелодию, которую мы из этого извлекем, мы выбираем. Одновременно в нашей жизни присутствует вот этот элемент зависимости. Да, мы зависимы. Мы родились в определенных условиях, И эти обстоятельства нашего рождения, они наложили сильный отпечаток на наше сознание. Мы воспитаны в определенных условиях, мы зависимы. Но что мы с этим сделаем? Вот большой вопрос. И жизнь, она говорит нам... То есть, очень важный поворот или сдвиг парадигмы означает, я начинаю думать, что жизнь от меня требует, а не что я должен требовать от жизни. Вот когда вот эта установка принимается нами глубоко, это называется существенный сдвиг парадигмы, который может вызывать уже другие в жизни события. Что жизнь ожидает от меня? Помните, мы вчера с вами говорили, подобно тому, как вот это диалогическое пространство между мной и природой, между мной и миром существует во внешнем, жизнь задает нам вопросы через что? Через обстоятельства, через разных людей. Иногда через что? Через трудности. Иногда бывает так, что ты сидишь дома и тук-тук-тук, открываете дверь, говорит, трудность заказывали? Вы говорите, нет. А уже за все заплачено, распишитесь. Кто обнаружил себя в такой ситуации? Я этого никак не хотел. Но это пришло в мою жизнь. Правда? И что с этим делать? И как мне с этим обойтись? И тогда мы задаем вопрос жизни. Почему? За что? А поворот, называется в науке, это называется экзистенциальный поворот. Это поворот состоит в том, что я начинаю задавать себе вопрос, что требует от меня жизнь? Что он от меня хочет? Какой урок я должен из этого извлечь? И мы должны помнить о том, что жизнь, она никогда нас не наказывает. Никогда не наказывает. Когда люди говорят, что миром правит любовь, это правда. Но мы должны понимать, что такое любовь. Высшее начало, абсолют. Я вчера специально применил этот термин. Для чего? Я вчера сказал такую провокативную фразу, сказал, что термин «абсолют», он выше, чем термин «Бог». Она противоречивая. Потому что «Бог» означает тот, кто всем управляет, все контролирует. Правда? Что может быть выше тогда его, если все находится под его контролем? Но я сказал, «абсолют», понятие «абсолют» включает понятие «Бог». Оно как бы является его частью, но не единственным определением, тогда как абсолют является источник всего. Это означает, что механизмы творения, механизмы материальной природы находятся под его контролем. Материальная энергия является частью энергии абсолют. То есть это его энергия, она принадлежит ему. Она имеет божественную природу. Для чего я это сказал? Для того, чтобы мы научились уважительно относиться к жизни и к обстоятельствам, которые мы находимся, которые нас жизнь ставит. Это означает, что мы можем уважительно относиться к тем людям, которые в нашу жизнь приходят, к мужчинам, к женщинам, к детям, которые становятся нашими мужьями, женами и так далее. Чтобы мы уважительно относились к обстоятельствам всей нашей жизни, понимая то, что в этом есть элемент божественного присутствия. И здесь есть элемент любви. Еще один важный составляющий. Здесь есть любовь. И этот мир не является проявлением какой-то злости, там, злобы или наказания. А он является проявлением любви, который таким образом воспитывает, образовывает меня, обучает меня для того, чтобы я приблизился к лучшему своему проявлению, то есть испытал максимальную близость с собой и в этом испытал блаженство. Я не применяю сейчас слово «счастье», потому что под понятием счастья, как мы вчера говорили, мы можем подразумевать очень-очень многое. И в соответствии с уровнем нашего сознания, с уровнем нашего некого внутреннего восприятия, мы можем по-разному относиться к этому слову, но сейчас речь говорит о том, что блаженство, может быть, и это не тот термин, который здесь нужен. Может быть, мы в течение семинара будем еще раскрывать это психологическое проявление, которое мы можем испытывать в состоянии близости с собой, близости с другими, близости с высшим
1: в состоянии того, когда мы можем сказать всему этому «да». Всему этому мы можем сказать «да». Да себе, да жизни, да миру, во всех его проявлениях. Но когда мы можем не просто говорить всему этому «да», как, знаете, такое положение такого человека, «да, всему я говорю «да», я все принимаю, что воля, что неволя, все равно, лишь бы меня не трогали». А когда мы можем говорить всему этому «да» с чувством ответственности. И следующий момент. И мы можем обратить свою жизнь в творчество. Мы можем обратить свою жизнь в творческий процесс, в котором мы что-то делаем важное, ценное, в котором есть высокий смысл. И каждый миг своей жизни мы можем проживать этот смысл. С чувством наполненности жить, осмысленности. Каждый миг, вставая утром и ложась вечером, приходя на работу, приходя в свою семью, приходя в свою, может быть, какую-то общественную организацию или духовную общину, мы можем переживать целостность, мы можем видеть, что в моей жизни все имеет смысл и все имеет общий фундамент, общий знаменатель. И мне бы хотелось, чтобы вот такой существенный сдвиг парадигмы произошел в нашем общении. Что требует жизнь от меня? Что она от меня хочет? Иными словами, в чем моя миссия? В чем мое предназначение? Я родился в этом мире не просто так. Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла просто так. В томительном ожидании какого-то успеха или, может быть, в достижениях, которые не наполняют меня. А в моей жизни всегда были высокие смыслы и глубокие переживания. Как для вас такая задача? Прийти к такому результату? Не обязательно в этом семинаре. В этом семинаре каждый остается свободным. Вы остаетесь свободны, и я остаюсь свободен. Я хотел бы, чтобы мы уважали друг друга. И я уважаю процесс каждого, и вы остаетесь свободны. При этом я верю, что он все-таки, этот хоббит, пойдет. Почему? Потому что у нас у всех есть общие потребности. Может быть, я даже скажу по-другому. Я хочу поделиться с тем, что я чувствую, тем, что я понимаю, как я это понимаю. Итак, механизмы жизни управляются посредством времени. Собственно говоря, когда мы говорим о времени, это понятие включает все законы. Все законы, регламентирующие деятельность этого мира. Тут все есть. И время создает динамику перемен. Динамику перемен. И время дает возможным нам меняться. Следующая тема, которую мы вчера с вами обсудили, это была тема трех таких уровней нашей зрелости, трех стадий. Зависимости, как и ты, парадигма. Послание всегда апеллируется к другому. Он должен измениться. Условия должны измениться. Счастье зависит от других. Или от условий, но так или иначе, от чего-то внешнего. Независимость. Здесь мы говорим о том, что это зависит от меня. Мое чувство удовлетворенности зависит от меня. И взаимозависимость. И здесь на фестивале много говорилось, и тем не менее я хочу тоже немножко это затронуть, антропологический аспект этой темы. Антропос означает человек. Наука о человеке, антропология. И здесь много говорилось о том, как человек устроен. Правда? И вы знаете все, как человек устроен. Поднимите руку, кто не знает, как человек устроен с позиции вот различных тел. Физическое тело, тонкое тело, душа. Кто об этом не слышал никогда? Ни одной руки поднятой. Ни одной поднятой руки. То есть мы об этом многократно говорили, что человек является духовным. То есть, в принципе, человек – это синтез духовного и материального. Вот определение какое здесь. Да? Душа. Или сознание. Да? Такой мы используем термин. Этот термин не совсем так в психологии, в современной, понятие сознания в психологии современно немножко другое закладывается. Но сейчас мы говорим о сознании как о таком вечном
11: вечной частицы Абсолюта, исполненной блаженства и знания. И это то, что противоположно материи, да, или природе. Материя, природа является тоже энергией Абсолюта, но она имеет совершенно другие свойства. Она всегда зависима, и она не имеет свободы. Материя проявляется в пяти состояниях грубых. Это твердое, жидкое, газообразное состояние. Материя – пространство, тепловая энергия. И три тонких, как ум, интеллект и эго. Это три тонких. И таким образом восемь первоэлементов творения образуют вот это пространство этого мира. И когда мы говорим о зависимости и независимости, вот что мы имеем, с чем мы имеем дело. Это как бы фокус, взгляд на человека с позиции сегодня, с его позиции обусловленной. У нас есть что? Жалко, что у меня один только фломастер, нет другого цвета. А нет другого цвета, правда, может быть, как-то случайно найдется. Нет. Когда мы говорим о зависимости, то речь идет о том, что мы обусловлены. Понимаете? Есть тело грубое и есть тонкое тело. Мы обусловлены. Одновременно, как духовные существа, мы что? Свободны, независимы. Итак, есть зависимость, которая является следствием вот нашего контакта с материей, нашей обусловленности. И есть независимость, которая является проявлением нашей естественной природы, как природы духа. Веды говорят, Бхагавад-гита говорит, что есть вот эти три, есть вот эти два разных вида энергии. Живое и неживое. Но то, что выглядит как живое, потому что там присутствует дух, там присутствует элемент сознания. И там, где этот элемент присутствует, там проявляется.

0: понятие зависимости и независимости, которое мы вчера обсуждали на практичных жизненных примерах, как они в онтологическом смысле между собой коррелируют, соединяются, связь между ними есть. Как они взаимосвязаны между собой в онтологическом смысле, в смысле науки о бытии. И для того, чтобы это сделать, мне нужно еще место. Я вот думаю, как это устроить. Так. Там веревочка, да. Есть веревочка. О, Боже.
1: Что делать? Что поделать?
0: Простите, ладно. Итак, сейчас у нас будет очень важная интеллектуальная работа. Но нам ее необходимо пройти. Знаете почему? Чтобы немножко приблизиться вот к пониманию жизни и к привнесению в свою жизнь смыслов, чувств, эмоций, то есть к каким-то трансформативным вещам, нам нужно немножко еще добавить теории. И это как своего рода, как, знаете, как для того, чтобы импровизировать, нужно знать гаммы. Поэтому потерпите сегодня немножко теории. Но это важно. Мне сейчас нужна особая ваша такая вовлеченность. Тема будет тоже не очень простой, но важной. Итак, мы можем разделить сейчас доску на две такие части. Вот эту правую часть я сейчас разделю. Сейчас прозвучит одна важная тема. Я хотел сразу сказать, есть Энвер Хаджимуратович Измайлов, это очень уважаемый мной человек, один из тех, кого я считаю своим учителем. И вот когда я с ним общаюсь, я считаю своим учителем, но во многом я чувствую такую сильную связь с его концепцией, которую он представляет. И сегодня эту концепцию, которую я расскажу, вы можете прочитать в его книгах. Энвер Измайлов. И я надеюсь, что сегодня эта тема, она как бы оживет. Она сейчас будет немножко теорией, но она должна как бы ожить. В ней должна появиться энергия. А она в нас должна появиться. Но я на это очень рассчитываю. Итак, послушайте. Как сочетаются между собой эти два понятия – зависимость и независимость? И я разделил, вы можете тоже это сделать, разделите страницу на две части и напишите, так сказать, с левой, но вот с этой стороны будет с правой стороны. С правой стороны – независимость. А с левой стороны, соответственно, напишите «зависимость». В левой стороне. Здесь будет независимость, здесь будет зависимость. Теперь следующие важные. Мы будем сейчас перечислять парные категории. Вторая парная категория будет звучать так. Ишвара и Пракрити. Я сейчас объясню, что это такое. Ишвара означает Всевышний, а Пракрити означает, кто-то знает?
2: Природа,
0: да. Пракрити, природа. Итак, смотрите, мы нашли две парные категории. Независимость и зависимость. Они сочетаются между собой как Ишвара и Пракрити. Мы вчера с вами говорили, что подобно этому внешнему идеологическому пространству, которое выстраивается между индивидуальным сознанием и жизнью, внутри нас тоже должно быть выстроено диалогическое пространство. Помните, вчера Павел сказал, я веду этот диалог внутри себя. И иногда в этом диалоге проявляется нечто, какая-то энергия, какое-то особое понимание, вдохновение. Помните об этом? И речь идет о вот этом внутреннем диалоге. Сейчас мы будем говорить, смотрите, о том, что внешние категории и внутренние категории, они очень... То есть все работает по одним и тем же законам. Одни и те же законы проявляются во всем. По сути, в любом социальном контексте, если брать человеческий социум, или рассматривать человека, как он устроен, проблемы его со здоровьем,

0: они коррелируют с его духовным состоянием. А духовное состояние влияет на его здоровье, на его психологическое состояние. Психологическое состояние связано с его духовным состоянием, а это связано с физическим состоянием. То есть все, везде, во всех видах реальности, в грубой реальности, в тонкой реальности и в духовной реальности, везде проявляется одна и та же группа законов. Если нам удастся понять эту суть, мы можем ее прикладывать в своей жизни. Это существенным образом изменит нашу интеллектуальную карму. А чувства за этим подтянутся. Постепенно под это обстоятельства будут возникать другие. Если мы действительно, этот вот сдвиг парадигмы произойдет. Итак, независимость, зависимость Ишвара и Пракрити. То есть, смотрите, между Всевышним, между Абсолютом и его природой есть всегда определенная связь. Какая связь? Он ее одухотворяет. Он о ней заботится, а она его вдохновляет. Он является Творцом. Творец. Да? Она является энергией творения. И между ними всегда есть гармония. Между ними всегда есть гармония. Между Абсолютом и материальной природой есть всегда гармония. Он всегда независим. Материальная природа какая? Она зависима от него. Он является Творцом, она является энергией творения, дает ему энергию. Между ними все в порядке. Вот этот принцип связи мы должны применить также и к нашей жизни. Сейчас мы поймем. Еще, может быть, несколько категорий, которые помогут нам эту тему еще раскрыть. Итак, творец творения. Следующий важный момент. Мужской принцип и женский принцип. Я вот тут наверху напишу. Независимость – это какой принцип? Мужской. Сейчас мы говорим не о мужчинах и о женщинах, а мы говорим о принципе мужской и женский принцип. Мужской принцип – это принцип независимости, это принцип Творца, женский принцип – принцип зависимости, природы и энергии творения. Еще категория очень важная. Слуга и господин. Тоже парная категория. Как вы думаете, куда мы должны написать слуга, а куда господин? Итак, поднимите руку, что сюда мы должны поставить господин. Кто так считает? Так, спасибо. Поднимите руку, кто считает, что сюда мы должны поставить слуга. Теперь прокомментируйте, почему вы так думаете? Микрофон, пожалуйста.
1: Я думаю, двояко. Творец, он является и господином, там же по его воле происходит все, но одновременно и слуга, потому что он исполняет все.
0: Так, хорошо. Спасибо. Еще какие идеи, мнения? Спасибо.
2: Творец, он служит для того, чтобы природа находилась в гармонии, и этим самым он является слугой природы. Он создает, он дает импульс.
0: То есть слуга здесь?
2: Слуга, да.
0: А здесь господин?
2: Ну да.
0: Так, хорошо. И мужчина, вот, он чуть раньше поднял руку.
3: Ну, я думаю, что мы вольны в том, что кому мы служим и как мы служим.
0: Так.
3: И в этом мы независимы.
0: Точно. Точно. Тогда, значит, все-таки здесь слуга.
3: Да, здесь слуга.
0: Все. Спасибо. Мы на этом пока обсуждение остановим. Я просто скажу, фактически мне нужно просто прокомментировать то, что вы сказали. Смотрите. Когда мы... Вот я хочу сразу сказать, что вот эта категория, которая с правой стороны, эта категория обладает автономией и обладает... некой такой, как вам сказать-то, приоритетностью, что ли. Она является некой приоритетной категорией. Главенствующей категории, да. В этом смысле главенствующей категорией является слуга, потому что он независим. А господин, он зависим. Понимаете? Господин, он зависим. Потому что для того, чтобы господствовать, нужно очень много условий. А для того, чтобы служить, каждый тебя найдет, чем занять. Правда? Ты всегда найдешь, чем заняться. Ты всегда найдешь смысл. Но если смысл господствовать, то ты будешь всегда находиться в зависимом состоянии. Понятно? Теперь послушайте. Почему Бог никогда не бывает несчастным? Потому что Он никогда не отождествляется с положением босса. Он никогда не ожидает того, что ему что-то, ну, как бы, то есть, как сказать, он не то чтобы не ожидает, он не зависит от этого. Поэтому с этой стороны, смотрите, что мы можем обнаружить. Иногда, кстати, с этой позиции госпожой в отношениях является женщина, а мужчина является кем? Слугой. Но мы думаем наоборот иногда. Мы думаем, что господином должен быть мужчина, женщина должна ему служить. Ведь это правильно. Но тогда он деградирует. На самом деле он должен ей служить, потому что его принцип, принцип мужской, он независим. И тогда женщина, принимая его служение, она как бы становится идеальным проводником или представителем материальной природы, который вдохновляет его на это служение и дает ему энергию. Когда мужчина смотрит на женщину с оценивающей позиции, как она выглядит, или думает, может быть, с этой мне завязать отношения, или с этой, а кто из них более красив и так далее. Фактически, это взгляд женщины. Потому что женский взгляд критичный, оценивающий. На что я получу от этого? Только, пожалуйста, дорогие женщины, не надо этот принцип применять к своим мужчинам и рассказывать о том, что сейчас я вам рассказал. И не надо приезжать им и говорить, теперь я поняла, кто ты есть. Иначе все проклятия, которые будут произнесены, падут на голову несчастного преподавателя, и в следующий год вы его уже не увидите здесь.
4: Головы проклинающие.
0: Понимаете, да? Почему? Потому что мы вспоминаем, что мы вспоминаем? Вчерашнюю тему. Что счастье состоит, успех. Мы сейчас рассматриваем это еще только в рамках творения. Мы не говорим даже еще о духовных вещах. Но тем не менее, духовные законы пронизывают творение. Мы говорим о человеческой жизни, ни о чем ином, правда? Но нам важно правильно расставить приоритеты, чтобы в нашей жизни было меньше ошибок. Чтобы мы наступили в этом, на правильное место, в этом пространстве наших вариантов, чтобы мы пришли к той горе, куда хотим. Нам нужно правильно расставить приоритеты. Итак, послушайте. Мужской принцип в мужчине проявляется тогда, когда он покровительствует и заботится, то есть является сотворцом. Он является вторичным творцом. И есть первичный творец, который создает этот, который делает возможным как бы вторичное творение. Вторичное творение означает, я действую как представитель Всевышнего. Но означает ли это, что у женщины нет такого, такой возможности? Есть. Теперь послушайте, как мужской принцип. Мы говорим сейчас не о сексе и не о гендере. Мы говорим о принципе. Как мужской принцип проявлен в женщине. Она милостива к нему. Она сострадательна. Она вдохновляет. Она не забирает энергию у него. Не претензирует. Даже тогда, когда для этого есть основания. Хотя ее природа такова, женская природа такова, что она как бы зависима, у нее есть запрос на то, чтобы он проявил качество верховного. И когда она ему говорит, вставай с дивана, иди работай, ты чего все лежишь? Она правильно ему говорит. В этом ее проявляется связь женского принципа с природой, которая на самом деле послание материальной энергии и трудности, которые она задает для нас, а не про то, чтобы проявилось пространство свободы и силы вот здесь. Понимаете? Для этого все эти трудности создаются, для того, чтобы мы стали независимыми. Не для того, чтобы мы напугались, перепугались и решили удрать из этого мира или еще что-то. А для того, чтобы мы стали независимыми и проявили свою духовную природу. Чистую природу, чистое сознание. И чаще всего через испытания это происходит. И мы не запрашиваем испытаний. Мы не говорим о том, что мы должны их там как-то привлекать в свою жизнь. Но они все равно будут. И вы говорите, и в жизни каждого человека есть какие-то испытания, и непростые испытания. И сегодня я просил вас, ну, и вчера я просил немножко рассмотреть свою жизнь поближе. А с чем я сталкиваюсь в жизни? С какими вопросами я сталкиваюсь в жизни? На какие вопросы жизнь требует от меня ответ? Я хочу вам рассказать историю Виктора Франкла, австрийского психиатра, психотерапевта и психолога. Я вчера упоминал его имя. Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь. Он рассказывал, это, вот то, что сейчас я рассказываю, вы можете прочитать в его книге «Психолог в концлагере» или «Сказать жизни да». Может быть, кто-то читал из вас эту книгу? Кто-то читал эту книгу? Да. Есть несколько человек, кто читал. Это книга, которая произвела на меня сильное впечатление. Почему? Потому что она очень сильно отозвалась с моим пониманием жизни, с моим пониманием пути развития. Он рассказывал, что до Второй мировой войны он жил в Австрии, и он преподавал в университете, преподавал психологию. И он говорил, иногда я ходил на фильмы, в которых показывали героев. Я думал, вот бывает же у людей, им достаются такие испытания, они проходят эти испытания, и они становятся великими, ну, проявляют свой героизм, качество. Я, наверное, так никогда не смогу, и, наверное, в моей жизни не произойдет такого. Иногда, находясь под впечатлением какой-то картины, я выходил после фильма и садились с моими друзьями в каком-нибудь хорошем кафе, я выпивал чашку дорогого кофе, и мы любили пофилософствовать на тему страданий, испытаний, трудностей. Но случилось так, что гитлеровцы вошли в Австрию. И в силу своих принципов, внутренних принципов и приверженности принципам, он не уехал из Австрии, хотя была возможность. Он остался там, потому что там была его жена, у него была супруга, у него был брат. Детей у него не было в этот момент. Я не знаю, были ли у него дети в принципе, но в этот момент детей точно не было. Были родители. Кто-то еще был. Вот какие-то родственники. И он остался с ними. И тогда евреев, а он был еврей, их всех забирали в концлагерь. И его отправили в Освенцим. Или другое его название – Аушвиц. Аушвиц. Аушвиц – это концентрационный лагерь, который находится возле Кракова. Я очень хотел туда попасть. Может быть, я туда попаду. Все, кто прочитал книгу Виктора Франкла, хотят оказаться в этом месте, чтобы пережить, почувствовать глубину его переживаний. Потому что все, что он стал делать, он стал описывать переживания, которые возникают у человека, когда он попадает в концлагерь. Он решил, что это место, где я могу наилучшим образом модифицировать собственную психику. То есть он как бы принимает этот вызов судьбы. И причем у него нет вариантов. Он видел, тот, кто не принял жизнь, тот погибал. И, может быть, этот разговор сейчас о Викторе Франкле, он чуть преждевременный, потому что нам нужно перейти к практике. И вот этот разговор, ну пусть он немножко взрыхляет почву. Находясь в лагере, он развил в себе такую независимость. Как он это делал? Он думал о смысле. Есть ли смысл быть в концлагере? И он нашел этот смысл. Он подумал, я выживу, и я расскажу людям будущего, студентам моим, психологию, когда нет никакой надежды, что будет лучше, но остается достоинство и смысл. Когда все твои мечты разбиваются, но есть достоинство и смысл. И он описывал вот, ну, как бы пошагово, как люди, какие переживания они приходят. От отчаяния, надежда, потом отчаяние, потом желание этой реальности не видеть. Но реальность вот такова. Еще раз повторяю, у нас будет тема принятия впереди. Потому что принятие – Это первое качество, которое нам нужно усвоить на пути независимости, которое подружит нас с жизнью. А когда мы сможем с ней подружиться, она будет давать нам свои подарки. Она будет давать нам свои понимания, она будет давать нам понимание реализации. Откуда это произойдет? Это произойдет изнутри, потому что наш внутренний мир является частью материальной природы. Вот это индивидуально, вот это как бы взаимодействие человека и природы внутри проявляется как взаимодействие души и чего? Чего? Тонкого тела. Есть душа как личность. Как центр личности, правильнее сказать. И есть тонкое тело, которым мы обусловлены. И это тонкое тело материально. И в нем есть процессы, психика. Знаете, я иногда рисую все-таки, попробую нарисовать такую схему. Получилось. Чуть-чуть. Я хочу просто ее показать вам. Я рисую систему, такую координат своего рода. И здесь мы напишем по вертикали, напишем духовность. А по горизонтали напишем тело. А вот так нарисуем еще одну черту. Тоже тут есть направленность, интенция. И здесь напишем психика. Теперь послушайте. Духовность, она как будто находится в чем? В неком конфликте с физическим нашим телом, правда? Утром надо вставать на йогу, но тело говорит нет. Правда? Нужно заниматься усиленно какими-то логическими, следить за логическим ходом рассуждений, как-то пытаться понять все то, что здесь происходит. А тело говорит, давай выйдем, пойдем на улицу, пойдем на море, я хочу другого. И вот этот момент синтеза психики и тела мы называем психодинамика. Если кто-то из вас читал книги по психологии, или книги, например, по психоанализу, то вы можете слышать такое понятие, как либидо, влечение, правда? И это тоже относится к категории психодинамики. То есть мы можем говорить, что наша психика, она может что? И, понимаете, да? Вот такая тут есть. И поэтому здесь есть динамика. И духовность, она как бы исключается физическим телом. Тело говорит, хочу удовольствий. И если бы мы были только физическим телом, и у нас не было духовности, то для тела важно среагировать, получить желаемое. Да? Например, тело говорит, я хочу касаться другого тела. А духовность говорит, может неправильно касаться другого тела, когда жена рядом стоит. Тут есть человечность, тут, оказывается, мне не все равно. Понимаете, да? Но тело всегда будет определенные вещи говорить. Физический план. И здесь есть связь у нашей психики с телом. Но у нас также есть духовность. И мы говорим, не все равно, как поступить. Не все равно, как поступить в той или иной ситуации. Есть я, который выбирает, какие процессы. И нам нужно научиться обходиться с психикой. То есть, смотрите, пока делаем вот такую черту, исключающую как бы. Тело находится в конфликте с духовностью. Ну, можно так сказать. Это, конечно, немножко метафорично. Немножко условно. Но мы можем говорить об этом, правда? Здесь есть некоторая связь. Теперь послушайте. Господство и служение находятся в противоречии. Они как бы исключают друг друга. Каждый борется за господство. Каждый хочет быть господином. И мужской принцип как бы борется. Женщины и мужчины борются в этом мире. Но если... Вот этот принцип природы, он как бы исключает нас. Я сейчас еще одну категорию напишу, и вы поймете, о чем речь. Напишем здесь личность, а здесь напишем общество. Общество – это зависимый принцип, принцип природы. А личность – это принцип индивидуальности, независимый мужской принцип, связанный со Всевышним, связанный с Творцом. По своей внешней природе женщины более зависимы, чем мужчины. Это правда. Это хорошо или плохо? Плохо, мужчины говорят. Женщины говорят хорошо. Там мужчины говорят хорошо, здесь женщины говорят плохо. Это просто есть. Это данность. Но есть во всем, и в этом, и в том другом, есть свои преимущества. Например, когда мужчина проявляет качество покровительства, заботы ответственности. Женщина естественным образом ему что? А она ему дает энергию, она его вдохновляет. Понимаете? Но если мужской принцип не проявляется, то женщина что делает? Она у него забирает энергию, выносит ему мозг. Понимаете? Когда мужской принцип не проявляется, природа, ее задача проявить принцип сознания, сделать его активным. И когда мужской принцип не проявлен, тогда возникает вот это вот, ну, давление, трудность приходит. Трудность, как правило, связана с тем, что мы не в контакте с собой. Чаще всего трудности всегда это приносят послание «изменись, изменись, изменись». Сделай более проявленной свою мужскую, независимую природу. Однако, также женщина, когда она слишком претензирует, оказывает давление, если она лишает мужчину на вдохновение, что он делает? Ничего не делает, правильно. Потому что сил-то нет. Сил-то нет. Сила-то, это сила, это энергия, она имеет женскую природу. Слава, удача, деньги – это все женские энергии. И, как правило, проявляются эти энергии те мужчины, которым женщины что? Благосклонны, которые им эту энергию дают. Как правило, это кто в первую очередь? Помните, в первый день спектакль, когда был? Это был не первый день, это мой был первый день. Феникс бегал. Маленький. И что он кричал? «Мама! Мама!» И когда мать... В каком-то смысле любовь, она проявляет всегда либо мужской, либо материнский, либо отцовский аспект. Это любовь. Материнская любовь означает, я тебя просто принимаю так, безусловно, я готова тебе, для тебя, все для тебя. А отцовский аспект означает, хотя я тебя принимаю и все для тебя, но я никогда не перестану думать о том, чтобы ты изменился и стал лучше. И вот так Бог нас любит. С одной стороны, и так действует природа, как его представитель. Она, с одной стороны, создает для нас условия, в которых мы можем жить, в которых мы можем исполнять свои желания. А с другой стороны, что она делает? Что делает? Оказывает давление. Так действует материальная природа. Это ее, как бы, функция. Исполнить наши желания и среагировать. Пожалуйста, я тебя принимаю, безусловно. Можешь делать все, что хочешь. Ты свободен. Но я никогда не перестану заботиться о том, чтобы ты изменился, потому что ты несчастлив. В состоянии изолированности от высшего источника, в состоянии изолированности от других людей, проявляя жадность, гордость, гордыню, высокомерие, тщеславие, иллюзии находясь, ты не можешь быть счастливым. А проявляя целеустремленность, бесстрашие, милосердие, доброту, ты можешь быть счастливым. Но эти качества, кто-то из вас читал Бхагавад-гиту, 16 главу, и там описываются качества божественной и демонической природы. Или как бы качество высшей и низшей природы. Так вот эти качества высшей природы, милосердие, сострадание, доброта, целеустремленность, бесстрашие, решительность, они не являются качествами нашей психофизической природы. Они проявляются настолько, насколько проявлена вот эта связь. И механизм материального творения, оказывая на нас давление через обстоятельства, он как бы подводит нас к тому, чтобы эта связь проявилась, чтобы внутри нас проявился дух. И тогда эти качества проявляются. Понимаете, о чем речь? Понимаете, в чем задача трудностей в нашей жизни? В чем эта задача? Сделать нам лучше.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

Про культуру. Тоже частый вопрос, хочу сразу на них ответить. Говорят, мы русские, отстаньте от нас этим ведическим знанием. Вот вы там в Индии свое, а в Японии пусть свое, а у нас своя русская культура. Так вот, культура, вы можете Википедию посмотреть, в других вариантах, что это слово означает? Оно имеет два значения очень интересных. Это развитие и поклонение свету, то есть знание. Знание переводится как свет. То есть культурный человек – это всегда широкомыслящий человек. И предназначение, вот я вам на ведическом языке, культура – это санскрита, очищение. Это то, что с каждым культурным действием человек становится ближе к своему счастью, к своей духовной природе. Культура должна возвышать, а не вести деградации. И культурный человек, он берет, если он видит золото, и на нем стоит «Made in China». Ну и пусть оно «Made in China». Если золото, то золото, правильно? И машина, если она лучше, если это немецкая машина, я лучше на ней поеду, чем на «Жигулях». Нет, все. Хорошо, а тогда, если я армянин, что мне вообще пешком ходить? Ну, не делают в Армении машин. Давайте возрождать культуру. У нас были телеги, арба или что там у них было. Понимаете, современный мир такой, что все происходит, ну, уже все. Мы не можем, да, как бы синтез идет, мы не можем жить изолированно от этого мира. Правильно? И я существую и хорошо себя чувствую, могу так путешествовать много, потому что я пользуюсь индийской медициной. Но круче она, я без химии обхожусь. Я убрал гипертонию, нормализовал сахар. И зачем мне с этой точки зрения возрождать русскую культуру? С этой точки зрения, понимаете? Дайте мне бы лайк, вам сейчас так по-русски спою, смеяться будете. Я прекрасно владею русской культурой. Ну и что? Ну где надо, там посмеяться, я владею. Но если это будет связано с тем, что надо пить водку, понимаете, и закусывать соленым огурцом. Ну не буду я, ну нет мне от этого счастья. В чем тут культура? Превратиться, я не знаю, в животное, ругающееся мятом и воняющее луком и селедкой? Ну не хочу. Я не вижу смысла в такой культуре. Понятно, да? То есть мы должны разум применять, если что-то есть в культуре ценное. А как исполняют японцы долг? Это нечто. Человек умрет, но будет исполнять долг. Настолько необязательная нация. Если они обещали, они сделают. Время закончилось, а он пока не сделает работу, не уйдет. Хорошее качество, отлично. Если бы мы все так работали, как они, да? Все было бы хорошо. Но у них другая проблема, да? Они работают, только никак счастливыми не станут. Другие проблемы. У каждой нации есть свои проблемы. Поэтому чем мне нравится ведическое знание? Оно универсальное. Оно учит вас различать и брать, что брать, чтобы быть счастливым в разных культурах. Оно универсальное. Понятно?

расщепленность сознания. Немножечко на шизофрению как-то вот смахивает. Но оно есть немного такое. О чем идет речь? Когда у человека есть, ну вот, слабая убежденность, кто он такой, слабое эго, у него на всякий случай несколько эго есть. У нас всякий случай. Если одно провалится, хоть чтобы другое осталось. И вот он приходит на работу и говорят: «Ты директор». «Ой, я директор». «Точно, я директор». Вот. Приходит домой: «Ты муж». «Я муж, да?» «Точно, муж». «А кто же я еще?» Вот. И на работе он директор, а дома муж. И тут возникают проблемы. Когда он приходит домой, ему, значит, мама с четырьмя детьми говорит: «Тебе надо, твоя цель жизни вот такая, ты же муж». Ну, и список ему, и все это на календарь. И у него, значит, на календарь уже все запланировано, там цирк, там то все, все запланировано. Приходит на работу, там говорит: «Ты же директор». Ну, и список ему, что ему надо делать. Он его на тот же календарь. А там уже занято. И у него конфликт. Кто он, муж или директор? Он не может понять, муж или директор. И когда он дома, он муж. Когда он на работе, он директор. И он иногда забывает, правда, где как. И у него вот как бы два человека живут в нем. Вот это расщепленность. А если еще друг? Приходит друзьям: «Ты же друг?» И на календарь расписание друзей. И он начинает с ума сходить. Нет, это нормально, что у нас есть и семья, и друзья, и все такое. Но проблема, что человек как бы тремя жизнями живет. Потому что он не понимает, а что для него самое главное? Вот что должно быть из этих трех самое главное? И что будет приоритетом в его жизни? И вот когда эго слабое, то тогда человек не понимает, а что должно быть в центре этого всего? Так я либо муж, смотрите, если, и теперь третья проблема, четвертая, извиняюсь, крайности. Теперь у него, так как у него несколько ролей, он в крайности. Он, значит, все, короче, я муж. И уже на работу, друзья уже нет, он вот муж там, вот все. Потом работа накрылась, друзья обиделись, он резко бросает муж и начинает работа. Вот признак человека со слабым эго – у него крайность. Он из одной крайности в другую бросается. Потому что то одно включается, то в другое. Это тоже признак слабого эго. У человека с сильным эго, у него есть самая главная цель, все остальное под это подстраивается. Если он муж – самое главное для него, да, то как с работой быть? Да, столько, сколько надо, чтобы прокормить и не потерять жену.

А если он главный для него директор, то как у него с женой? Вот столько, сколько, чтобы она вот, ну, как бы работе не мешала. Видите, от ценностей, от приоритетов будет зависеть, куда силу вкладывает. Но если у человека слабое эго, он с ума сходит, потому что и то, и то, и то, и разрывает его. Если вдруг такое заметили, что вас разрывает на части, значит, что нет сильного эго.

вся, например, реклама, она на самом деле направлена на что? На ум. Да? То есть, если вы возьмете вот подсознательные посылы у рекламы, например, там, я не знаю, сигареты какой-то там, парламент или не парламент, и сидит там такая какая-то компания, и вот девушка на такой момент смотрит, а он сидит и говорит. И для ума, он очень такой примитивный, он говорит, о, если я так сяду, да, меня вот так смотрит. То есть он настолько, и, или, например, водка Абсолют, там не знаю, кто-то там, ну, там какие-то рекламы я видела, например, в Домодедово. А какие-то волки такие скачут, и такая черная реклама, и прорывается белый конь со светом вместе. Вот, понимаете? И это какая-то водка, там я не знаю чего там, да? Но ума он говорит, мать честная, если я накачу, то вот эти волки все позади останутся, а я прям со светом вылечу. Вот он функционирует вот таким образом, понимаете? Но если бы реклама делалась для разума, реклама рекламировала результат. То есть ты, конечно, вырвешься на 5 минут, да? А потом просто показали бы, сидит печальная мать, жена, да? Дети обездолены, и он с такой синей мордой, да? И написали, вот, Абсолют. Вот, или бы этот, тот, кто рекламировал сигареты, в конце концов, вы знаете, что он... закончил очень печально, у него был рак легких, и он в конце жизни он ездил с дыхательным аппаратом. У него был такой кислородный баллон, и он без кислородного баллона вообще не мог жить. И он на самом деле очень сильно переживал, что он сотворил эту карму, и он очень переживал, и он давал интервью и так далее, и его там обкладывали со всех сторон, чтобы его не видели вообще. Но он говорит, на самом деле, я бы очень рад был прорекламировать сегодня сигареты Marlboro. Я бы сел на дохлую клячу вот с этим кислородным баллоном. И тогда бы вот этот несущийся по прерии ковбой, который просто вообще мачо такой, знаете ли, да? Ну, вы увидели все результаты этого мачо. Вот это как раз разум. В отличие от ума, обратите внимание, сыр в мышеловке, да? Ведь мышеловку никто не прячет. Мышеловку-то видно, правда? Но мышь, она же, у нее нет разума, да? И мышь, она мышеловку вообще не видит. То есть ее никто там не, как-то не украшает, там еще что-то. Просто лежит в мышеловке, она видит сыр, и все, и пошла. Или обезьяна. Она просто засовывает руку в банку, там апельсин. Она хватает, вместе с апельсином она вытащить не может. И что не делая обезьяне, даже током будут бить, она в жизни не выпустит апельсин. Понимаете? Потому что ум говорит «хочу». И вот люди, которые живут на платформе ума, они вот подобные обезьяне, подобные этой мыши, которая попадает в мышеловку. Поэтому разум, в отличие от ума, он способен воспринимать, понимать результат, он способен посмотреть действия в перспективе. Ум в перспективе не смотрит. Он просто «хочу», и это говорит, если очень сильно хочется, нельзя, но очень сильно хочется, можно. Да? То есть это вот пословица умных людей. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Очень полезная такая история, как сухофрукты, да, для детей. Во-первых, это хорошая стабилизация, опять-таки, работы желудка. Да? И тоже, ну, ценные, там столько на самом деле ценных этих всех компонентов, да. Но сухофрукты мы все замачиваем, это вы уже знаете, да. Очень полезно это финики, инжир и изюм. Орехи можно тоже давать детям, но их надо молоть. То есть до того, пока зубы, ну, полноценно не появились, да, орехи надо молоть. И из орехов это миндаль. Обязательно,
2: а да. Молоть.
1: Да, да, кашица такая делается. И, ну, чтобы детям было вкусно, это тоже, знаете, просто там буквально чуть-чуть, там, допустим, с тем же там бананчиком, ну, что им вкусно, да, то есть делаете такую пасту. Из орехов это миндаль, кедр, грецкий орех.
2: С какого возраста можно давать орехи?
1: Ну, по сути, в таких микродозах вы можете тоже, ну, где-то уже с 7 месяцев начинать, когда уже система пищеварительная запущена, да.
2: Миндаль?
1: Очень хорошо. Ну, миндаль, он самый такой ценный все-таки, да. Потом кедровые орехи, такой рейтинг. Грецкий орех. Там индийские, они в рейтинге довольно, ну, на предпоследних местах. Просто вкусно. Очень полезно летом кокосовое молоко. Да, и вообще вот эта стружка кокоса тоже, она очень полезна. Она и для пищеварительной системы очень хороша, да. И вот давать пить кокосовое молоко тоже очень хорошо. Но оно имеет очень сильный охлаждающий эффект. Кстати, когда температура, да, вот кокосовое молоко смело можно давать, очень сильно охлаждает.
2: Маслом кокосовым можно?
1: Но быстро не будет эффекта, понимаете? То есть это там уже когда надо... Ну, если вы уверены, что у ребенка вот это все, ну, скажем, действительно подконтрольно, тогда да. У детей очень часто есть такая история, как кандидоз или молочница. Да, это во рту образуется. На слизистых оболочках такие белые пятна. И на языке бывают такие. Ну, то есть язык, допустим, сам имеет шершавую, ну, такую, чуть-чуть с налетом, да, структуру. А какие-то, получается, очаги прямо такие блестящие на языке, да. Вот, в принципе, можно протирать вот эти все пятна раствором трифолы. Стоматит, да, у детей тоже история довольно частая. Особенно, когда лезут зубы, да. Тогда мы берем на одну чайную ложку меда, добавляем 1/4 чайной ложки куркумы, делаем такую пасту и просто прикладываем, да, вот к этим очагам,
2: на
1: где...
2: Кончик.
1: Нет, прямо мы берем пальчиком, да, и прямо это самое, пускай это рассасывается потихонечку.
2: Соснам тоже помогает?
1: Да.
3: Угу. Сейчас какая-то синяя мазь. Вот потом зубы синие полгода никак не.
1: Да.
3: Да.
1: Ну,
3: стоматит. Угу. У одного ребенка он уже полгода ходит с синими зубами. Не очищается.
1: Ну вот. Помогли.
3: Да.
1: Дай бог, чтобы это самое, что это не коренные зубы, да?
3: Не, ну,
1: еще молочные? Не, потому что при, допустим, при смене зубов эти все заболевания опять возвращаются. Да, то есть когда идет уже замена зубов уже на коренные, тогда опять это может все появиться, да? Вот. И еще можно, есть такой порошок Нима. Да, тоже делать такое, как вот пасточку, да, и прикладывать. Но просто мед детям вкусно, они не будут возражать, да, а с Нимом уже сложнее, но эффективно, лучше, чем синие порошки, я думаю, да, эти. Вот. А, гель алоэ, да, кстати, вот алоэ тоже, да, пожалуйста, обратите на это растение отдельное внимание. Это по своим свойствам тоже удивительный совершенно кладец. Да? И тоже, как и сами себе, и в случае там, иммунитета, и в случае вот, вирусов и так далее, да? Так и детям. Алоэ, в принципе, очень мягко имеет воздействие, то есть не противопоказан детям. Ну, в юрведических точно. Да, точно.
2: Потому что само там очень горько. То есть...
1: Но сейчас уже, знаете, эти препараты, они все там с добавками таких, ну, для детей особенно, да, они такие подслащены. То есть сам по себе, да, именно горький вкус и является лечебным в этом смысле, да, то есть вот. Угу. Сейчас я посмотрю.
2: Чего
1: просто. Это тоже когда стоматит.
2: И все? Больше ничего не хочешь?
1: Нет, ну алоэ это опять, это вся иммунная система, да, это заживление, это там спектр будь здоров какой, да. Ну это может быть, знаете, я сейчас просто просматриваю свои записи, поэтому что-то, если у вас есть вопросы, вы задавайте, если нет, я просто подряд буду. Уже не в контексте, может быть, знаете, таких совсем уж там младенчества, да. То есть если ребенок, например, беспокойно спит, и вы видите просто, что, ну, без причины такие вещи происходят, конечно, первое, что надо сделать, все-таки позаботиться о пространстве. То есть тогда над кроваткой обязательно вешайте или иконы, или изображения там, ну вот какие-то сакральных символов, или ну, изображения божеств. То есть обязательно защищайте пространство. Да? Это первое, что делается, если вы видите, что ребенок именно ночью, да, плохо спит. Да. Да, святая вода, там вода со священных рек, да, то есть все это то же самое. Да, это надо делать. Ароматерапия, то есть масло лаванды. Кстати, вообще вот лаванда, она такая, ну, уникальная совершенно тоже по аромату и воздействию успокоительному для деток. То есть, например, если вам трудно уложить ребенка, то вот в масло персиковое, да, добавляете масло лаванды и на ночь просто массируете ножки. То есть это у младенцев тоже. Да, вот, допустим, вечер надо засыпать, а ребенок, наоборот, начинает веселиться. Да, есть такие моменты, когда, ну, индивидуальный такой график у ребенка, да, и все, ему весело, энергии много, да, вот тогда надо вот это регулировать, да. То есть буквально 2-3 капельки лаванды, но только, пожалуйста, все эфирные масла тоже должны быть натуральные, да. Сейчас столько идет, к сожалению, вот этих парфюмерных, синтетических этих вот, ну, масел, да, что, ну, трудно подчас разобраться, остается только искать хороших производителей, хороших.
2: Чем дороже, тем лучше.
1: Ну, вот тоже, я уже думаю, что и это не всегда уже работает, да, какой-то сейчас кошмар вот, ну, происходит, да, потому что кто-то просто хочет заработать больше, поэтому ставит дорого, да, а нам кажется, что, ну...
2: Там очень зависит от того, просто они могут быть натуральные, но одно дешевле, другое дороже, там просто эти раздражающие,
1: да,
2: как бы все эти альдегиды, кетоны, которые убирают, они просто одно для аромалампы годится, а другое
1: да.
2: На кожу.
1: Но вот с детьми, ну, вы понимаете, да, надо самые качественные вещи эти потрудиться, поискать, да, и буквально там капелька две, то есть вы буквально берете, допустим, на руку, наливаете там персиковое масло, капельку вот этого капнули лаванды, разогрели в ладонях, да, только после того, как масло, ну, разогрелось в ваших руках, тогда вот прямо берете и стопы, да, то есть все тельце не надо на руки, не надо, но все равно достаточно, ну, резкое для ребенка по запаху, да, то есть только на ножки и одевайте носочки тогда, да, чтобы просто это, ну, сохранить этот эффект подольше, да, масла. Очень хорошо успокаивает. Потом, конечно, хорошо, знаете, вот эти подушечки тоже все, но только не в непосредственном, ну, арома, да, вот когда с натуральной просто лаванда, она и у нас цветет, да. То есть есть смысл вот просто собрать вот эти цветы лаванды, да, но только не надо прямо, чтобы совсем под носом у ребенка эта подушечка лежала, да, то есть, допустим, где-то там на удалении, да. Но, во-первых, это, кстати, и отгоняет в том числе и моль. Да, то есть лаванда тоже, ну, кладец такой, да, то есть это не только апельсиновые корочки, да, с этим справляются, но и лаванда. Вот, и в кроватку, соответственно, да. Потом, ну, опять мантры, молитвы звуковые, чтобы они, допустим, в пространстве в этом звучали. Да, не обязательно это делать, когда ребенок находится в комнате. То есть, например, вы все, он проснулся, вы из спальни вышли, да, и ставьте там, пускай это работает без вас, оно впитывается, понимаете? То есть не нужно навязывать ребенку, да, но, конечно, прекрасно, если он это слушает, но просто смотрите, чтобы тоже это все должно очень нежно, тихонечко звучать, без всяких там громких звуков, да. Понятно, что если кто-то из близких умирает, когда у вас маленький ребенок, на кладбище мы детей никогда не водим. Да? Они слишком они открыты. Опять энергии в это время там разные. Да, и детей не водим. Беременные женщины тоже никуда в такие места не ходят.
2: Да. Когда можно ребенка брать?
1: Ну, уже когда подростковый период, то есть младенцев, вот там еще 5-7 лет, нет, не водим, 5-7. Нет, не надо. Помню, какой-то. Ну, вы поймете, когда у детей начнутся, понимаете, уже как бы, ну, такое понимание вот этих круговоротов уже, да, потому что дети, в принципе, вот в младенчестве, они на самом деле с этими понятиями, ну, не оперируют. Да, у них жизнь вечная в этом аспекте, да, сейчас. То есть душа вечна, жизнь вечна, тело вечное. У меня был, знаете, и смех, и грех, конечно, да, то есть какая-то была передача, и это самое. Ну, тоже там мы с телевизором, потому что муж все время со спортивными каналами, никак с этим, да. И вдруг какая-то заставка рекламная, то есть тоже так не уследишь, да, я, конечно, переживаю, но вот ничего не поделать, да. И, значит, похороны, да, то есть ребенок так: мама, а кто это там в коробочке с цветами? То есть, ну вот, вот их восприятие, понимаете, то есть, а кто там в коробочке с цветами? Да. Я говорю, ну там тело. Ну, то есть детей не водят. И, кстати, в нашей традиции еще, видите, женщины допускаются. Вот в Индии на похороны женщины тоже никогда не ходят. Это мужская совершенно обязанность, и на всех церемониях присутствуют только мужчины. Да, то есть женщина в это время дома молится, и ну, они не очень там полезны в контексте, ну, не являются сопровождающими. Да. Значит, в случае еще бессонницы давайте возвратимся или к, ну, такой активности, да, вечерней у ребенка, то еще можно помимо лаванды, да, это есть такое масло Брахми, Брахми пишется, да, это аюрведический препарат. Можно чуть-чуть подогреть масло ги и по капельке масло ги в нос закапать. Кстати, еще важный момент, как будить ребенка. Да? То есть, например, вы собираетесь, то есть пришло время его кормить, а он спит. Да? То есть ни в коем случае мы в течение, во время сна не вторгаемся, ну, там, с барабанами, с бубнами, да, то есть очень все тихонечко. Мы первое, что делаем, просто тихонечко, например, если он закутан в пеленочку или во что-то, освобождаем вот область вишудхи чакры, то есть мы раскрываем его тихонько. Да, но делать это надо очень тактично, потому что состояние сна, вы понимаете, это еще у ребенка, он в это время еще у младенцев, они связаны вообще со всем мирозданием, да, и надо очень деликатно да, потому что он в это время общается, да, он и мудрости набирается и так далее, то есть очень тактично себя ведем. Вначале мы его просто, ну, как бы распеленаем, да, если не помогает, тогда все равно мы действуем только, ну, в контексте чуть-чуть одежды, открываем эту зону, да, а потом что можно сделать, чуть-чуть подуть на него. Да, то есть буквально вот такие легкие-легкие энергии, да, там ветерок обеспечиваем, да. Так, еще вот рецепты тоже из частых историй, да, рвота, тошнота у малышей. Да. Ну, как правило, это сопровождает вирусы, да, всевозможные формы гриппа. И, кстати, для детей это как раз-таки, ну, такое проявление саморегуляции. Да, то есть они вот благодаря этому рвотному эффекту, у детей тошнота и рвота очень легкий процесс. Он не сопровождается такими спазмами, как у взрослых людей, да, потому что пищеварительная система не вся еще отстроена. Часть клапанов не такие, ну, там, глухие. Да, и они не испытывают болезненные ощущения. Да, просто детей их пугает само вот это действие, да, но им не больно. То есть не надо думать, вот, ну, что это такие же ассоциации, как у взрослых. Да. И, конечно, если, допустим, там рвота, ну, такая глубокая, то это все равно попадает в желудочный сок, это горько, да, и поэтому тоже это, ну, для них вот это вот неприятно. Но очень опасно, когда начинается рвота, обезвоживание. То есть вы понимаете, да, это у детей опять мгновенно, то есть не надо думать, что у него там день тошнота, да, ну, завтра начнем лечиться. Надо немедленно, как начинается рвота, восстанавливать жидкость, ну, баланс жидкости, да. И, по сути, допустим, такой препарат, как Смекта, он вообще не имеет возрастных ограничений, то есть его можно давать, ну, еще до того, как вы ребенка прикармливаете сами. Да, это, по сути, глина, то есть, ну, прикармливаете чем-то. То есть это можно давать и в двухмесячном возрасте, если такое, ну, появляется, да, такой вирус поймали, например, да. То есть Смекта ограничений не имеет, да. И очень много, соответственно, нужно давать жидкости, но когда рвота, часто, ну, то есть вы даете все обратно, да. Поэтому это буквально в смысле микродозы, да, то есть надо там просто иметь экстра терпение. В хозяйстве хорошо, чтобы был там шприц, например, на 10 миллилитров, да, потому что это давать, ну, или, кстати, вот в этих вот микстурах детских там вложены, да, вот эти дозаторы для жидкости. Вот такое себе надо один в хозяйстве оставить. Да, и буквально по 2-3 миллилитра, потому что в противном случае будет обратный эффект. А 2-3 миллилитра, они буквально таким капиллярным способом просачиваются и остаются тогда в теле. Да. Если, ну, скажем, эта ситуация затяжная и уже занимает какие-то дни, тогда обязательно надо, боже мой, как это, гидрохлорид, да, как они называются, эти порошки. Ну, то есть аналог физраствора. Вы уже даете не просто кипяченую воду, а нужно добавлять еще баланс соли делать. Да? То есть это аналог физраствора. Как называется? По-моему, гидрохлорид. Такие порошки отдельно продаются, ужасно неприятные по вкусу, но в противном случае просто вымываются. Видите, и соли, и микроэлементы, то есть они восстанавливают. Из хороших таких стабилизаторов тоже, это опять свежий кокосовый сок с чайной ложкой, то есть берете вот просто кокос, да, если там, например, повезло и там, ну, к примеру, полстакана сока есть в кокосе, то есть свежий, да, кокос, они продаются, да, чайная ложка лимонного сока выдавить, да, и буквально тоже вот такие через каждые 15 минут просто по микроглоточку давать вот такое пить. Помните, я говорила, что до тех пор, пока вы кормите грудью, запоров не бывает. Да? То есть волноваться по этому поводу не надо, но в контексте, когда уже вы переходите на основное питание, тогда слабительными это яблоки без кожуры, Ну, все, опять, все сухофрукты.
2: Ну, яблоки тушеные?
1: Лучше тушить, да, да. А молоко с маслом ги. Да, тоже слабительное.
2: Свое молоко смешивать?
1: Ну, пока вы будете в основном кормить своим, не будет запоров.
2: Нет, да, но если есть, уже там есть и то, и другое.
1: Если будет возможность сцедить, то, конечно, свое всегда лучше, да. И помните еще, да, этот рецепт, когда вы молоко просто держите на, ну, на свету, без холодильника, чтобы оно чуть-чуть, ну, подкисало. Да? Этим прикормить.
2: А сливы или чем наследство?
1: Все сухофрукты, все, да-да-да. Сухофрукты, кстати, тоже, они не имеют никаких противопоказаний в контексте возраста. То есть буквально через там, ну, несколько дней после того, как вы, вот, допустим, ну, с банана переходите, я не знаю, банан просто это универсальная совершенно история, да. Молодой картофель детям очень нравится, но только молодой действительно, да, он потому что тоже сладкий вкус абсолютно имеет, да. Вот, и когда он молодой, он полезен, да, потом, вы понимаете, да. Так, вот кушам еще, да?
2: Если понос, наоборот. Понос бывает при грудном вскармливании?
1: Ну, нет. Если только это вирусная история, да, понос также опасен, как и рвота на самом деле, да? Потому что вот диарея еще больше, кстати, считается еще опаснее, потому что обезвоживание еще интенсивнее происходит, да? Понос. Вот. И по сути таким закрепляющим, да, это у нас, ну, не знаю, опять это чаи, да, черный чай, он такой очень, ну, это не для ребенка, это маме, да, то есть, ну, такой крепительный эффект, да.
2: А если мама риса поест,
1: если что?
2: Поможет?
1: Не всегда. Да, не всегда. Очень закрепляет это кора дуба. Да?
2: Чтобы мама тоже могла потом сходить.
1: Ну да, да. Но, в принципе, видите, вот это вот опять-таки регулировка пищеварения, она на самом деле выстраивается по пути баланса жидкости. Да, то есть вот если вы этот физраствор начинаете давать, то, в общем-то, ну, таким образом тоже регулируется, да, и куркума. Вот, то есть вот эти все, вот если связано с вирусными, там, кишечными, воспалительными, да, это сразу куркума. Да. Значит, кушам еще, да, то есть, опять-таки, можно использовать масло лаванды, то есть, берете на ватку, капаете там смесь пополам, масло лаванды и сезамовое масло, потому что нужен согревающий эффект, да, и просто делаете, во-первых, одновременный мягкий массаж такой за ухом, да? Либо вот этот тампончик прямо вот прижать за ухом, да? Закрыть самим ушком и ну, замотать, да? Дальше такое сделать. Если ребенок постарше, скажем, там уже с 3 лет, да, то можно масло чайного дерева, потому что оно имеет очень резкий, конечно, запах, и младенцам, ну, тяжело. Также масло розы, натуральное вот масло розы тоже помогает. Если...
2: Тоже с сезамом смешиваем.
1: Да, да, согревающе. Угу. Также помогает просто в какую-то тряпочку посыпать асафетиду, такой мешочек сделать, микромешочек, да, и вставить вот этот вот мешочек асафетиды в само ушко. Оно, знаете, так стягивает прямо вот тоже это воспаление на себя.

0: А он многоразовый?
1: Кто?
0: Мешочек.
1: Нет, оно стягивает, и потом вот, ну...
0: То есть вы каждый раз новый мешочек?
1: Ну, это на время, это на ночь обычно делается, да, чтобы ребенок...
0: То есть один раз попользовался, да. И выкинула
1: да.
0: новость?
1: Да, да, да, да. Угу. Угу. Для детей очень хорошо еще иметь ночник, да. И когда, например, ребенок сможет как-то уже выражать свои там желания и так далее, пожалуйста, тоже не пренебрегайте, например, его просьбы, что мне там страшно в темноте и так далее, да. То есть это все ну, достаточно реальной энергии, да. И нет ничего такого, чтобы вы... То есть не надо бороться, понимаете, с, ну, там... Ну, тоже своего рода стереотипами, что типа ночи должно быть темно, да. То есть если ребенку по какой-то причине страшно, пускай работает этот ночник, потому что это все, ну, процесс формирования, и не надо, чтобы страхи оставались. Да? То есть главное не позволить им пропитаться, да. С детьми очень эффективно работают вот всякого рода такие арт-терапии. Да? И вообще вот эти ассоциации образные, да, это действительно великий, ну, великий такой инструмент с малышами. То есть, например, если ребенок уже ну, действительно выражает, что мне страшно, например, да, мне страшно спать, безусловно, надо постараться, ну, во-первых, понять, как он это формирует, ну, то есть сформулирует, то есть это или какое-то чудище ему там, да, допустим, кажется, или какие-то там... Ну, то есть это все, у детей это всегда образно, да? Соответственно, можно просто предложить такую игру, как, например, взять самим там, ну, нарисовать, ну, условно, там это чудище, а потом взять и посадить его в клетку. То есть нарисовать клетку, да, и сказать все, да. А теперь мы эту клетку вот в мусорник вместе с чудищем пойдем и вынесем, да. Вот, то есть такого рода, ну, любого рода, собственно говоря, страхи и там его опасения, можно вот так вот проигрывать все, да. У детей, по сути, вот у маленьких это все игровая форма, да. Еще давайте чуть-чуть поговорим о том, как вообще вот формулировать общение с ребенком. Потому что очень часто можно слышать, знаете, там идет младенец, ему там, он только-только начал ходить, да, а к нему, например, обращаются: ты что, не понимаешь? Нельзя этого делать. Ну, например, да, настолько это часто, да, ну ты что, ты, тебе не ясно, да? То есть с ребенком мы так не общаемся никогда. С ними все очень просто. То есть вот то, что вы хотите, чтобы он сделал, вот то и надо сказать. Да? То есть не надо ничего вот этих вот длинных фраз там на логику. Логики нет в этом возрасте, да. Например, там вот, ну, условно, вот вы выходите, например, с коляской, да, с ребенком, ребеночек уже там, ну, ходит, да. То есть вам надо закрыть дверь там вернуться. Достаточно просто сказать: держись за коляску. То есть не надо ему говорить. Четкая команда, очень прямая, очень однозначная, без всяких там, ты что, не понимаешь, что куда ты побежал, да, там машина или там что-то такое, да? Это кошмар. Вот для ребенка вообще вот его способом восприятия это вообще кошмар. Во-первых, он реально не понимает, реально, да, и не поймет, потому что совершенно не очевиден этот посыл. То есть для ребенка это вообще, ну, как бы совершенно неочевидная история, да? То есть максимум простоты. Вот все, что вы хотите в контексте, как он должен поступать, сразу ему надо говорить. И все. Держись здесь, причем до очень простых действий. Не то, что стой. Стой – это мало, понимаете? Потому что ребенок, он активный очень по природе. Да? И, соответственно, надо дать задание. Да? Возьми за коляску, возьми за ручку двери. Да? Возьми, ну, сказать «возьми меня за руку» им скучно. Потому что и так все время за руку, да. То есть надо дать какое-то задание, которое, ну, и вообще и в контексте, допустим, младенчества, мамы, знаете, они такие совершенно виртуозные хранители кучи предметов. То есть это тоже надо себе эти навыки приобретать. Какие у вас должны быть предметы, сколько их, чтобы дать возможность ребенку всегда отвлечься, да. То есть там пока, допустим, это 6 там, месяцев тире там, полтора года, значит, рейтинг очень простой, да, то есть это вначале все его игрушки могут идти, да, потом, ну, самые ценные вещи для детей – это ваши ключи, да, это телефон, с которым вы не расстаетесь, да, и так далее. То есть это беспроигрышно. Когда ничего не помогает, да, то надо просто отдать свои ключи, Надо просто отдать телефон, да, либо очень хорошая идея купить телефон детский, но чтобы он был похож на взрослый, и самим на нем чуть-чуть поразговаривать. Потому что не выйдет ребенку дать игрушку. Понимаете? Все они прекрасно понимают. То есть я вот так ходила с этим детским телефоном, потом все были счастливы. Да, при этом он выглядел, ну, как достаточно... Ну, или сейчас уже у всех, знаете, эти модели же меняются, они остаются, да, то есть все, можно смело вот это отдавать на утилизацию, да. Вот. В возрасте... Ну, такого первого активного познания мира, дети, ну, тоже надо знать, как бы, как они себя ведут, в какой период, пожалуйста, это изучайте, потому что для взрослого человека совсем неочевидными являются вещи, которые являются нормой для ребенка, более того, свидетельствуют о его нормальном развитии. К примеру, вот, ну, что будет касаться раннего младенчества, это когда дети бросают все предметы на пол, да, то есть он едет в коляске, вы ему что-то дали, он бросил, понимаете, вы подняли... Далее он опять бросил. Это говорит о нормальном естественном формировании. Он наблюдает за законом притяжения. Да? Вы собрали пирамидку, ребенок разрушил. Вы построили замок, он его разрушил. Это так он должен себя вести. Если он делает по-другому, это свидетельствует на самом деле, что развитие сбилось. Да? Да, это должно быть так. Это не то, что нормально, это говорит о том, что вообще он правильно развивается. Да? Соответственно, родители это должны знать, потому что если они не знают и хотят другого, то есть чтобы ребенок взял предмет и радовался, да, ему это неинтересно. Он должен посмотреть, как он падает. Да, он должен посмотреть, как рушится эта пирамидка и так далее. Да? Поэтому просто нужно знать вот эти вот, ну, особенности поведения, да. Соответственно, подыгрывать просто именно в этом. То есть, конечно, надо строить. Это не значит, что не надо строить. Да, надо строить и радоваться, что ребенок ломает. Да, потому что это говорит о том, что он полностью как бы в норме развития. Да? Вот. Также, знаете, у детей еще есть такая особенность, что, в принципе, они же очень четко и очень тонко чувствуют эмоции родителей. Прежде всего, мама. Ребенок в младенчестве связан с мамой, ну, абсолютно. Да, и вот обратите внимание, да, есть дети, которые действительно, ну, скажем, ну, с точки зрения общественного порядка, ну, просто ужасно, да, то есть прийти в магазин, падать на пол, да, там, причем это именно вот, ну, младенчество, да, там, истерики закатывать какие-то публично, да, там, допустим, полностью, ну, скажем, делать противоположные действия, то есть там ты говоришь, что ты беги ко мне, а ребенок разворачивается, наоборот, бежит в другую сторону, да, причем так это. Здесь надо уже наблюдать, в каком состоянии находится мама, потому что, в принципе, у детей, знаете, вот тоже, что нужно себе знать и очень быть внимательными, что для ребенка есть, честно говоря, в младенчестве только одна цель, чтобы мама была счастлива, да. На этой почве построена очень много судеб таких трагичных в контексте того, что дети считают, что именно они являются причиной несчастья мамы, если такое существует. Ну, то есть, например, условно говоря, да, у мамы какой-то там кризис на работе или там, ну, какие-то свои совершенно внутренние проблемы. Да? У ребенка нет возможности понять, что не он является причиной. Дети всегда считают, что если с мамой что-то не так, виноват только он. Да? И эта история достаточно опасная. В этом контексте что получается, как, ну, как бы, как следствие такого решения? Дети действительно начинают вести себя просто из ряда вон плохо. Просто из ряда вон. С какой целью? С одной единственной. Чтобы маме дать возможность разрядиться. Да? То есть сбросить вот этот эмоциональный. Соответственно, мама наказывает ребенка, у нее все очень просто, механика, да, ребенок не слушается, он вышел из-под контроля, он там закатывает истерики и так далее. Мама выходит из себя и позволяет себе этот пар спустить. То есть она уже как скороварка, да, у нее внутри напряжение, ребенок это чувствует, И он как вот, ну, фактически подставляет свою попу, понимаете, под то, чтобы мама спустила пар. Да? Как только мама спускает пар, это, ну, поведение исчезает, как рукой сняли. Да? Но попа ребенка не должна быть вот этим вот, ну, механизмом, да. То есть это надо опять-таки возвращаться к тому же, да, ехать на природу, там самостоятельно просто дыхательные практики, там просто босиком гулять, обнимать деревья, плавать, да, где-то такой вот, ну, в природной среде, да. То есть если дети вдруг начинают себя так вести, обратите внимание, что у вас внутри. То есть как вы себя чувствуете? Прежде всего это касается мамы, еще раз говорю, потому что связь в младенчестве исключительно, ну, как бы, исключительно сильно. Ну, еще, зубы. Давайте еще зубы. Да. В аюрведе считается, что чем дольше они не вылазят, тем лучше, да? Ну, то есть, во всяком случае, до 6 месяцев, ну, считается, что если зубы появились до 6 месяцев, то они будут слабыми. Да, поэтому желательно, чтобы они начали прорезаться вот в интервале с 6 месяцев. Да? Лучше всего на 8-м. Но обязательно, чтобы они стали появляться до года, да, до 12 месяцев. Все зубы должны появиться до 3 лет. И примерно в районе 6 лет начинается уже замена на постоянные. Да? Дефектами являются, если вначале растут зубы сверху. То есть зубы должны появляться вначале нижние, потом верхние. Ну, идет, говорится тогда, что это просто нарушение вата-доши. Понятно, что факторы, которые с зубами связаны, это в большей степени это наследственность, да, то есть зубы... Это та ткань, которая наследуется, по сути, да. Из внешних это, ну, действительно, допустим, там, сладости, которые дают родители и так далее. То есть чем дольше вы это не даете, тем лучше, да. То есть конфеты, чем дольше вы не даете, тем лучше. И сладости прекрасно заменяются вот опять-таки этими сухофруктами. Это, ну, скажем, если сахар, то это тростниковый, да, это мед, то есть вот этого совершенно достаточно. То есть чем дольше вы ребенка не знакомите со сладостями, тем, понятно, это лучше. Да? Когда идет прорезание зубов, можно делать такой массажик десен с маслом ги. То есть просто берете на марлечку, наносите масло ги, и тихонечко у детей там все чешется, и они, им очень это нравится, когда там что-то ковыряется у них, да, на десне. Из таких народных, да, это, ну, как я говорила, такие сухие сухарики. Только, конечно, надо под присмотром, чтобы какие-то куски не отвалились большие, ребенок не подавился, да. Скажем, зубы всегда связаны, опять-таки, с повышенным слюноотделением. И как только зубы появились, то... По сути, начинается уже все-таки их чистка сразу, даже с этих молочных. То есть вы берете просто тряпочку с теплой водичкой и делаете такой массажик, да, просто от десны наверх чуть-чуть, да, протираете. Да. То есть ребенка надо приучать к гигиене зубов.
0: Только тряпочкой, нельзя щеточкой?
1: Нет, тряпочкой, с водичкой просто. Щеткой мы начинаем чистить где-то с 18 месяцев, да, с полутора лет. А тряпочкой, когда ребенок, ну, просто вот эти первые прорезания, да. И движение нижних, это от нижней десны наверх, да, верхних. Ну, то есть всегда движение от десны вниз, да? Во время роста зубов понятно, что иммунитет у детей катастрофически падает, да? То есть мероприятие это часто очень болезненное, то есть там дети и капризны, и опять и повышение температуры часто сопровождает все это, да.

0: поправка меняется, но суть одна, да. То есть, но для детей действительно они помогают, потому что этот период такой очень болезненный. Да. Считается, что мальчики тяжелее переносят этот рост зубов, но это просто из литературы, мне трудно сказать. Мне кажется, как-то это одинаково. Да. Естественным сопровождающим являются вот как раз диарея или поносы, да, рвота может быть. То есть в этот момент мы не паникуем в контексте того, что начинаем какие-то там препараты давать и так далее. То есть это такая естественная защита. И, по сути, ничего экстра не делается в этот период, когда режутся зубы. Надо просто повышать иммунитет. То есть мы не боремся с самими этими факторами. Температура при резке зубов, она не выскакивает как раз. То есть это может быть температура 37-37,5. Да? То есть при прорастании зубов нет температуры 38 и выше. Если она появилась, это тогда не зубы, это уже какой-то другой там фактор. Да? У детей, когда молочный зуб еще, если вдруг по какой-то причине он вылетел, такое бывает, его надо поставить на место. Они закрепляются назад, да. То есть ребенок упал, например, выбил себе зуб молочный, да, его не выбрасывают, если он не выпал сам, понимаете, если это не время смены зубов. Если ребенок, например, там в 2 годика потерял зуб, его надо поставить на место. Да? То есть зуб не выбрасывается, устанавливается назад. Десна его совершенно спокойно фиксирует. Да? Просто да, вставить назад, короче. Ну ничего, он же кричит, и когда он потерял зуб, он кричит. Да, то есть, да, это уже придется, да, да, да, да. Нет, его надо просто, там десна, она очень эластична. То есть, и, ну, по сути, да, надо вставить. Если сами волнуетесь, то можно к врачу, да, с этим зубиком, но чтобы он сохранил, как бы, живучесть, сам зуб, да, то надо тогда в молоко его, да, положить зуб в молоко и в молоке привести к врачу.
1: Врач не пошлёт с зубом?
0: Ну, не должны, да, потому что это, в принципе,
1: в традиционной медицине
0: должно быть тоже. Они же знают физиологию, как это работает, да, и так далее. Просто очень плохо, если не своевременно зуб теряется, да, это плохо, да. Так, еще давайте вот такие, как солнечные ожоги, например, да. То есть стандарт все жаропонижающее. То есть это кокосовое масло, да, сок алоэ, кстати, да, очень охлаждает. Из народных козье молоко.
2: Мазать?
0: Можно прямо протереть на тряпочку, да, смоченную козье молоком, и прямо протереть всего. Да. Если очень сильный такой ожог, да, то есть действительно с повышением температуры, например, да, то есть перегрев, тогда все-таки на 1-2 минуты мы прикладываем вот на все эти сгибы кусочки льда. Да? Если просто ожог, не солнечный, а вообще ребенок, например, там, ну, коснулся чего-то горячего, да, то тоже мы вначале охлаждаем. То есть мы вначале прикладываем лед, да, потом, значит, охлаждающим является и заживляющим это сок кинзы. Кстати, от ожогов тоже очень хорошо и себе, и солнечных, то есть сок кинзы. Участок, который обожжен, всегда должен быть открыт. Его не надо закрывать там, не надо его греть. То есть любое покрытие там, оно нагревает этот участок. И на самом деле ожог, то есть вот по своей опять, ну как бы природе возникновения, это энергия огня, которая проникает через кожу. И огонь, он имеет тенденцию тления. Почему нужно? Ну то есть он, допустим, внешне попал ожог, да, а дальше жар пошел внутрь. Да? Почему нужно обязательно вот все-таки вначале всегда и себе, и детям, да, охлаждать? Или под струю холодной воды? Да, это первое, что нужно делать. То есть просто длительное время стоять и охлаждать. Потому что иначе ну, вот этот внутренний огонь начинает разрушать ткань

0: изнутри. И тогда вот этот вот процесс заживления очень длительный, да, и, ну, опять и ткани травмируются, да. У детей то же самое. То есть, но с детьми под, вот, вы не удержите ребенка с рукой под краном, поэтому лед. Да, то есть просто прикладываем и фиксируем, и держим, да, лед. И потом, это та же алоэ, да, у нас еще раз, значит, кинза, куркума. То есть любое из этих вот, что у вас есть под рукой, да, можно прикладывать. Ну, заболеваний много, если какие-то хотите, просто спросить. Что вот, может быть, с чем-то сталкивались, и интересно. Да. Знаете, идеально, конечно, знаете, вот вообще самое охлаждающее, если такое из народных, да, это коровий навоз. Да? Он не только очищает от всех этих тонких сущностей, да, он сразу охлаждает. То есть вот в этих странах, типа Средней Азии и так далее, которые, ну, скажем, еще имеют доступ там, к этим лепешкам всех коровьим, да, то есть, по сути, человек, у которых солнечный удар такой, да, тепловой удар, да, то его просто вообще, знаете, буквально вот этими лепешками берут и обкладывают, потому что они сушеные, они уже не пахнут, да, они забирают этот жар, да. Вот. В нашем случае, опять, хорошо, конечно, знаете, если вот все-таки этот сухой коровий навоз есть, да, его просто с водичкой размешать и тоже чуть-чуть попрыскать хотя бы, да, там, ну, потому что он без запаха, ну, те, кто из вас его дома имеют, вы знаете, что никаких там, ну, отрицательных нет, ну, ассоциаций, да, вот, все то же самое, да, то есть кокосовое молоко самое, ну, такое вот из напитков жаропонижающее. Ну, то есть тот же метод, что и при температуре, да, у нас снижение. И обязательно большое количество жидкости, потому что, кстати, вообще, знаете, таким универсальным вот регулятором тоже вот в случае заболевания любого рода, это жидкость. Да? То есть детям, пока вы кормите грудью, только грудью, мы договаривались, вы не даете воду, если только не очень жарко, да. Вот. Но как только начинается какой-то вот этот вот прикорм, да, и если есть тенденция к любого рода заболеваниям, да, то надо добавлять, ну, чтобы была водичка, потому что она, во-первых, промывает системы, да, и легче справляться там с теми же вирусами, с теми же, то есть, ну, вот, мочегонная – это достаточно такой вот эффективный, да, и летом посмотрите, какие фрукты, да, и овощи, да, это арбуз мочегонный, это дыня мочегонная, это огурцы экстра мочегонные, да, то есть можно… Да, и они все летом, понимаете? То есть в природе все есть, да? Просто нужно, если действительно тепловой удар, то вот эти мочегонные надо, ну, то есть внутренне, да, мы прокачиваем систему, по сути. Да, сразу мочегонные такие все эти, ну, еда. Какие еще вопросы? Вспоминайте.
1: Например, такая ситуация, что там маме куда-то надо уехать, и у нее подруга, у которой тоже маленький ребенок, ну, взяла присмотреть, и вот если она будет его грудью кормить, насколько это плохо или хорошо?
0: Но такие практики существуют. Единственное, что, ну вот мы уже говорили, да, что если женщина кормит ребенка, то тоже он к ней впоследствии должен относиться как к своей маме. Да? Если этого не происходит, видите, очень тонкие законы работают в жизни. Да? То есть, и в принципе получается, что он не отдал свой долг. Да? А закон кармы – такая история, которая, ну, неумолим, да? То есть он настигает. Поэтому вот, видите, у нас нет культуры здесь вот всех этих отношений. Ну и вообще с отношениями у нас плохо.
1: Не, ну а чисто физиологически
0: Ну, я бы, честно говоря, предложила вариант все-таки сцеживать свое молоко и, ну, в данном случае хотя бы нет этих кармических долгов. Да? Потому что по составу, безусловно, это будет связано в том числе и образ питания этой женщины и так далее, да, и ну, много факторов, да, и эмоции, и все такое.
1: Нет, ну вот, скажем так, вариант такой, вот люди, которые приемного ребенка берут, грудного, и у них есть возможность как бы его хотя бы чуть-чуть...
0: Это хорошо, если есть, ну, в данном случае возможность, скажем, доступа к чистому молоку, к чистому, угу. Да, когда... Ну, все-таки действительно принципы соблюдены, да, то есть там нет интоксикации в диете у женщин, да, там желательно вегетарианское питание, потому что, ну, я говорю, в трактатах четко по этому поводу, да. Во всяком случае, скажем, формы, допустим, жизни тех, кого, ну, скажем, что в диете у женщин, они не должны содержать вот эти высокоразвитые формы, да. То есть там уже, допустим, действительно там дичь или что-то, это неприемлемо, если там еще какие-то там, ну, примитивные формы в виде там морепродуктов, например, да, это, ну, видите, например, вот в крестьянстве его не воспринимают как. То есть сейчас вот пост начался сегодня, да, первый день. То есть вот, например, на Афоне монахи, они тех же кальмаров и так далее не воспринимают, что это рыба. Да, то есть она не является, ну, запретной пищей, да. Но форма сознания очень примитивная, то есть если уж совсем женщина не может там ограничить себя, да, во всем, тогда вот, ну, хотя бы на этом этапе остановиться, да. Ну, то есть много факторов, но если у ребенка нет своей матери, которая бы его кормила, конечно, хорошо, когда, потому что тогда это и есть его мать, понимаете, конечно, ну, это хорошо. Если есть своя мать, то вообще-то она и должна это обеспечивать. И, кстати, в ведах вот этих семь матерей, не случайно, они все матери равноценные. Действительно интересная такая, ну, связь, что, в принципе, само по себе биологическое рождение не считается, скажем, доминирующим в контексте материнства. Да, то есть мать могла родить, а, допустим, ребенка воспитала там другая женщина, да, и она становится матерью. Более того, по судьбе, ну, как бы по закону кармы считается, что это именно эта душа. Ну, то есть связь, понимаете, она предопределена. То есть это ребенок конкретно этой женщины. Понимаете? Неважно, ну, допустим, какая, ну, биологическая. Да, он просто таким образом пришел к ней. Но это ее ребенок, в этом смысле нельзя сомневаться. Да. Ну вот таким образом. Давайте еще какой-то вопрос, если есть.
1: Вы говорили, что детей надо качать, а беременным нельзя качаться.
0: На качелях, да. Да.
1: Кресло-качалка тоже?
0: Ну, не в такой степени, да, то есть как бы, но качели точно запрещены, да, в беременности. Угу. Есть, ну, в том числе, скажем, и предостережения связаны, что женщина может потерять ребенка и так далее.
1: А как правильно качать, например, ребенка?
0: Ну, вот посмотрите,
1: то, что
0: вот эти,
1: вот,
0: да.
1: На руках, а вот, например, если люлька есть,
0: да.
1: Коляска.
0: Вот эти все, вот, которые, ну, ребенок легче всего, мы говорили, да, если он на руках, легче всего он вертикально успокаивается, да, когда просто его вот сюда головку кладут, да, и вот таким образом просто такие покачивания, да. Вот эти все люлечки на самом деле и подвесные, которые были вот там раньше, да, в избах, очень хорошая история, конечно, да. Вот, во-первых, они не позволяют достигнуть такой скорости качания, которую обеспечивает коляска. Да. И, может быть, вы видели, некоторые мамы прямо... Да, да, и хорошо, если так, да, вот так вот, да, когда там просто, ну, то есть, конечно, у ребенка все эти чакры смешиваются, да, там потоки просто, и его вырубают, да, то есть, ну, вот. Это очень грубое вмешательство тоже, безусловно, эти движения должны быть плавными. Да? Но вот эти все люлечки, вот эти подвесные такие, да, когда просто мама сидела и тихонечко рукой, да, вот просто пела, покачивала, вот это вот, ну, скажем, тот идеал, да, который надо иметь.
1: Еще у меня вопрос. Вот, например, маленький, ну, совсем недавно родился, на прогулке в коляске орет, как ненормальный. Но дома мама бы ему грудь дала, там покачала.
0: Надо так...
1: Зимой, а как его вытащить? Или... Ну,
0: а, находите первое какое-то там кафе или что-то такое, забегаете в самый невидимый угол, разворачиваетесь ко всем и даете грудь. Вариантов нет. Нельзя, чтобы ребенок плакал.
1: По-другому никак не успокоить?
0: А, в основных случаях нет.
1: Прогулка можно не ходить, если он будет сверху.
0: Да.
1: Не, ну, например, да. Он лежит, а потом как заорет.
0: Нет, это, ну, или первое, это взять на руки просто, то есть не оставлять его ни в коем случае. Когда ребенок плачет, сразу контакт, сразу. Да. То есть на руки вертикально, да, если все-таки нет возможности успокоить, то это, грудь – это единственный вариант всегда. И в данном случае, там, скажем, ну, могу рекомендовать, чтобы вы все-таки позаботились и приобрели какие-то специальные там рубашки, майки для кормления. Это все очень эффективно. Для этого вы ничего там у себя не расстегиваете, ничего. Буквально одним движением образуется ткань, открывается, да, бюстгальтер отстегнули, никому вообще нет до вас никакого дела. Я не сторонник, когда это делается тоже, ну, сейчас, знаете, такие крайности, то есть некоторым вообще все равно, они сели в парке, да, там, под памятником свободы можно сесть, да, там прямо, да, идет парад, да, сесть кормить, да, я не сторонник, это таинство, да. Безусловно, есть много икон и есть много таких канонических полотен, живописи, когда это, ну, скажем, является для обозрения, да, и есть в том числе, я видела и иконы канонические, Богородицы, которая с открытой грудью, да, то есть видела вот, это очень старые, как правило, уже, ну, и древних школ, да, иконописных. Но все-таки в контексте вас и ребенка это таинство, да? Вот женская грудь, она должна быть сокрыта, да? Поэтому, но всегда можно, знаете, тут вы не как бы не там паникуйте и не огорчайтесь, всегда изобретательность мамы, да, чадр какой-то или какой-то платок надо иметь, да, то есть чуть-чуть просто позаботиться о гардеробе. Да. Взяли большой платок, да, на плечи вообще никто не видит, никому нет дела, знаете. В принципе, никому нет дела. Это мама утрирует, да, что очень она нужна, да, всем для обозрения. Но специально демонстрировать, конечно, не надо. Да. Ну вот.
1: А если мама кормит, а папа смотрит, это нормально?
0: Конечно, нормально. Это ваша крепость. Дом – это ваша крепость. И наоборот, пускай радуется, что мама такая сознательная, да, и как бы это. Это, ну, действительно такие таинства семьи. И мама кормит, и старшие дети смотрят, пускай, да. То есть это ваша вот такая ячейка. Там нет, ну, не надо никуда бежать, не надо, нет, ну, от детей не надо прятаться. Это наоборот, знаете, для них, ну, такой фундамент, что все идет своим законным чередом. Да, что каждый просто выполняет свои обязанности. У детей это понимание ну, как бы праведности поступков, да, очень четко. Да. То есть и с ними надо быть очень откровенными в этом смысле. Да, то есть нельзя там, знаете, как-то вот, ну, чего-то естественного вот в таком контексте, как кормление, да, там, как, ну, скажем, вот эти поцелуи там с ними, объятия, да, с детьми. Не надо их прятать, не надо их, ну, там, прятать друг от друга. То есть там надо всегда всех целовать, обнимать, да, и чтобы все могли это видеть в семье. Но это таинство, это не делается публично. Понимаете, вот уже когда вы где-то там сидите в кафе и целуетесь, да, там это странно, ну, вообще-то, да, это таинство. Но когда вы там, провожая мужа на работу, его поцеловали, да, и так далее, это детям очень важно, очень. Они так радуются вообще, да, то есть там шутят тогда, там жених и невеста, да, там такие у них свои. Но это очень важно, это для них как раз фундамент, им важно, чтобы были свидетельства, что у вас хорошие отношения, да. То есть вот такие вот проявления, там массаж друг другу делать, да, там, ну, неважно, там, насколько он профессиональный, да, то есть просто вот там плечи, да, напряжение же где все, да, стопы массаж, да, вот это все очень хорошо, чтобы дети видели.
1: А как, например, когда рождается второй ребенок, вот, что мама может там, вот старшему ребенку посоветовать вот, в плане общения с этим маленьким?
0: Посоветовать нельзя.
1: Он что-то хочет, ему интересно.
0: Но это, во-первых, индивидуально идут все-таки. Разница в возрасте, это слишком такая тема, знаете, действительно индивидуальная, потому что насколько ребенок способен слышать...
1: Что мама не должна позволять там, старшему ребенку?
0: Ну, конечно, что касается безопасности, вот и все.
1: И все, да? Mm-hmm. То есть брать на руки можно, да?
0: Возраст какой, смотря. Потому что если ребенок в 2 года берет младенца, это небезопасно.
2: Да, просто да. Он как будто держит.
0: То есть, да, но на ручке, да, доступ обязательно надо давать контакту, обязательно, но только под, ну, под присмотром, да. А так ни в коем случае нельзя выключать. Тут, конечно, такая ситуация, вот у кого уже... 2 детей, да, это вот ужас, вот это вот переход, когда уходишь в роддом, да, и остается дома малыш, да, родился 2-й ребенок, да, и приходит старший в роддом, и он уже старше. Причем было такое, да, вот это ужас вообще, да, и ты смотришь, и это, понимаете, это уже взрослый человек, это такая внутри просто, ну, такая сюрреалистическая совершенно картина, и ты ничего не можешь с этим сделать, потому что ты понимаешь, что ему всего тех же там, ну, там, чуть больше 2 лет, да, он никак не мог повзрослеть, да, но он приходит уже гигантом, вот ты не видел там, ну, допустим, день-два, да, пришел уже гигант, взрослый человек. Вот на это нельзя попадаться, потому что он малыш, вот это надо себя держать, ну, просто изо всех сил в рамках, да, что это маленький ребенок, это не, потому что очень сложно, я сама столкнулась, да, просто, ну, вот он с какой-то радости, да, уже стал взрослым человеком, да, но это не так.
1: Мне мама рассказывала, что не наоборот было, я старше, у нас меньше 2 лет разница, и она говорит, вот родила младшую сестру, и мы с папой, папа меня привел, она говорит, она увидела этого, она забыла про этого, который родился, она говорит, у нее все сердце разорвалось, что ребенок там один.
0: Ну, у нас же отношения, это тоже, понимаете, все-таки не лишены закона кармы, да? Мы приходим в определенных своих взаимосвязях, уже в большинстве случаев, ну, имеющих место и раньше, да? Поэтому с кем-то все равно, ну, говорить о том, что мы совершенно одинаковы, да, в отношениях, конечно, тоже нельзя, да. Одинаковым можно стать, вот, достигнув вот этого вот состояния осознанного материнства, имея 5 детей, да. До этого времени все равно у женщины в той или иной степени идет, ну, какие-то, знаете, вот такие перепады, да. Ну вот, но, до свидания, но для старшего ребенка обязательно нужно просто вот давать дополнительную действительно поддержку, хотя бы первое время, потому что он не понимает. И это ошибка, если переходит сфера, ну, внимания вся к младшему. Да? Вот тогда точно это почва для того, чтобы возникала и ревность и так далее. А если ребенок видит, что он не только ничего не потерял, а еще постоянно какие-то, ну, еще какие-то фокусы для него, да, еще какие-то там желания его выполняются, да, ну так прекрасно, приводите еще домой, да, только будем рады. Вот. Ну, то есть правило я называла, там существует такое воспитание, когда 2 детей и больше, да, что надо воспитывать младшего в контексте послушания старшему, да, то есть такое правило, да, то есть младший обязательно должен слушаться старшего. Но в первую очередь выполняются желания младшего. И все. И это надо все время повторять им, да, все время напоминать, и тогда все в порядке. Все знают, что, ну, как это, закон справедливости сохранен и очень мирно растут. Да. Уже традиционно я, знаете, такое главное пожелание в конце этих курсов, что, пожалуйста, если у вас родятся девочки, да, вот передавайте эти знания им напрямую. Это очень хорошо, когда эти знания в семье. Да. Ну, прекрасно, что есть курсы, можно пойти и послушать, но это все должно быть в семье, это должно быть таким, ну, преемственность по женской линии, потому что это основа, да, когда женщина знает вот эти законы материнства и законы супружества, да, ей ничего не угрожает, она будет абсолютно счастлива, захочет иметь социальную жизнь, будет, не захочет, ее счастью ничего не угрожает, да. и наоборот, да, то есть, поэтому вот если у вас девочки намечаются, пожалуйста, вот станьте этим наставником, да, всех этих знаний сами для них, да. Это будет гораздо более ценным, чем все-таки вот, ну, ну, какие-то внешние, да, такие люди приходят, что-то говорят, да. Вот. И тогда все будет хорошо, и Сатья Юга, хотя бы в ваших семьях, да, она будет. Это абсолютно реальная история. Вот. Так что спасибо, что вы такие вот ласточки этих интересов, да. Спасибо за ваш интерес, за ваше время. Вот. И, конечно, желаю, чтобы все-таки вот этот опыт материнства был пропитан абсолютным счастьем, чтобы вы были счастливы, здоровы, любимы, терпение вам, это самое главное качество мамы, терпение, нежности побольше, то есть вот такой мягкости. Это чудесное время для трансформации самих себя. Женщина до детей, и с их приходом совершенно разные по организации сознания личности, так будем говорить. Да? Так что спасибо вам большое. Ну и будем рады каким-то встречам новым.
3: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

Шабда. Есть слово санскритское «шабда». Оно переводится на санскрит, у него есть несколько смыслов. Один из смыслов – это звук. Звук – это шабда. Другой смысл – это истина, а именно абсолютная истина. Здесь большой буквы «шабда» написано. И еще третий есть смысл – это смысл. Смысл – это значение слова «шабда». Мы должны сказать пару слов о том, как, в принципе, вы получаете какое-либо знание, как вы знаете что-либо в отношении объектов этого мира, в отношении этого мира, на основании чего был заложен этот фундамент мировоззренческий, который позволяет вам оценивать происходящее, интерпретировать события. Да ведь вы согласитесь, что люди из разных культур, они одни и те же явления могут расценивать совершенно по-разному. И в чем заключается эта разница? Если взять человека, например, 14 века, да, из Руси, православного, тогда все были православные, и современного атеизма, атеиста, их взгляд на мир будет совершенно разным. Или, например, более простой пример. Вот смотрите, вы находитесь дома, и в 2 часа к ночи к вам приходит незнакомый человек, стучится в дверь. Как вы будете расценивать это событие? Что вы будете делать? Ну, большинство просто не откроет дверь, да? На основании чего? А если взять человека ведической культуры, он 2 часа ночи человека запустит, накормит, напоит и уложит спать. И в этом принципиальная разница. И это то, что как бы ведет нас по жизни и позволяет нам интерпретировать происходящее. И мы это делаем именно на основе шабды, то есть на основе знания о мире, который был заложен в нас в процессе формирования нас как личности. То есть больший фундамент, больший объем закладывается в возрасте до 5 лет. И что такое тогда эта шабда? Я вам могу показать простой пример. Смотрите, мы начнем разговор о звуке с простых вещей, с геометрии. Вот, например, какую фигуру я нарисовал? Треугольник подразумевается, да? А если взять посложнее, четырехугольник или прямоугольник, или тетраэдр, да, если третья плоскость добавляется, как понять, что это? То есть одного восприятия недостаточно. Может, даже не прямоугольник, может быть, здесь углы не 90 градусов. Как вы можете выносить суждение в отношении этой фигуры? На основании чего? На основании опыта. Шастра говорится, что есть 2 способа, в отношении которого мы получаем опыт. Это опыт, построенный на непосредственном восприятии через органы чувств. Да? Мы видим, слышим, осязаем, обоняем. И можно получать опыт, просто слушая о нем. И если вы посмотрите сейчас вот объективно со стороны как бы на свою жизнь, выведите точку восприятия в сторону, то вы увидите, что в особенности в последнее время очень многие люди получают знания о мире именно через слушание, но через слушание в гоне невежества. Потому что информация...

Мы с вами сказали, что сознание Бога и сознание души – это одно и то же. Почему? Как стать душой? В разных духовных традициях исследуется эта тема. Какие-то медитации даются, практики. Но нужно очень хорошо понять, как стать душой, потому что практика начинает работать тогда, когда она правильно нацелена. А если у нас нет понимания, к чему должна вести духовная практика, чем бы мы с вами ни занимались, какие усилия ни прилагали, они могут нас увести в прямо противоположную сторону. Итак, куда же нацелена психологическая практика? Духовная практика также. Что значит стать душой? Скажите, пожалуйста, как женщина может стать матерью? Она может медитировать на это? И так она обретет качество матери? Или она будет одевать какие-то одежды, которые соответствуют, знаете, одеждам матери? Ну, матери носят какие-то же одежды. Вот она надевает все эти одежды, и она думает, я становлюсь матерью. Итак, как женщина может стать матерью? Одевая одежды, медитируя на тему матери или что? Как она может стать матерью? Говорят, родить ребенка. Нет, это мало. Если бы было все так просто, то все бы женщины были бы матерями. Женщина становится матерью, иначе говоря, начинает проявлять качество матери только тогда, когда она начинает служить ребенку. Вот когда она служит ребенку бескорыстно, самоотверженно, это, кстати говоря, и называется жертвоприношение, которое упоминается в этом тексте. Самоотверженно, то есть она оставляет свое «я», она полностью посвящает свою жизнь ребенку. Вот тогда она становится матерью. Потому что в этом и есть вот эта чистая материнская любовь, которая любит всегда, без всяких условий. И именно поэтому Сикстинская Мадонна так привлекает внимание людей. Потому что там энергия матери. Вот этот взгляд Мадонны, которая смотрит на своего младенца, который завораживает столетия многих и многих людей, которые подходят к этой картине. Потому что там эта чистота вот этой материнской энергии. И это большая очень тема, о которой много уже можно говорить, что действительно в мире очень много чего есть. В мире есть в том числе женская энергия. Сексуальная энергия. Ее сейчас очень много в мире. Энергия вожделения. Но материнской энергии становится все меньше и меньше. Потому что материнская энергия, она всегда чиста. А энергия вожделения, она всегда корыстна. Она всегда связана со своим личным наслаждением. И поэтому все разрушается. Разрушаются отношения, разрушаются культуры. Даже природа уже разрушается. Итак, чтобы стать душой, нужно начать служить Богу. Точно так же, чтобы стать матерью, женщине, нужно начать служить своему ребенку. Тогда она начнет проявлять качество матери. Служение – это нечто унизительное. Служение – это самое высокое, что есть в этом мире.

Все видят на пачках сигарет курения, убивают. Все видят. И курильщики тоже видят. Каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им? Нет. Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит? Но я рассказываю все время этот случай классический про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл таможня. Таможня дает добро, помните? Вылетел из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения вызывается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосудов в какой-то момент схлопываются. Возникает такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, ну там кровоизлияния какие-то возникают. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. И ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человек. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, ну, зачем мне этот Бог, мне не нужен? То есть опыт не учит их ничему. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент,

когда знания приходят изнутри. И вот, вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация — это невежество. Все методики — это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики — это информация. А знание приходит изнутри. Это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет воспитания детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать? Другой вопрос. Когда возникает, когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важное. То есть, помните это известное выражение? В споре рождается истина. Ну, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек, это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении.

И нормально, когда ваши чувства как-то всколыхиваются, да? Но если прошло 5 дней, вы все в том же состоянии. Если прошло 1/2 года, вы все в таком же состоянии. 10 лет в таком же состоянии, это уже большая проблема именно наша. Это мы держимся за эту ситуацию, не хотим ее отпустить. Ум научился наслаждаться внутри страданий. Мазохизм такой. Вот, поэтому нормально. Вы знаете, что любовь, у нее путь змеи. И гнев – одна из сторон любви, которая дает почувствовать вкусы другие. Это как перчик в наших взаимоотношениях. Поэтому это нормально периодически ссориться, нормально периодически выяснять отношения, нормально периодически повышать тон. То есть мы живые, и отношения, они тоже живые, да? Но ненормально продолжать дуться в течение продолжительного времени. Хотя небольшая ссора, небольшая обида и небольшое дутье губ женщины, это придает тоже шарм взаимоотношениям. Поэтому это нормально. Не надо ожидать, что теперь вот раз у нас с тобой любовь, ты должна быть все время улыбающейся кошечкой на пианино. Это неестественно. Вот, поэтому это то, что касается вот психологических вещей, которые вы должны научиться, во всяком случае, вот хотя бы это сделать, потому что многие люди говорят, а что еще? Ну вы это для начала сделайте хотя бы. Да? Если вы это сделаете, вы увидите колоссальные вещи, будет высвобождаться очень много энергии. Сами себе помогите. Следующий момент, очень важно, это психологические вещи. Еще вот такие есть психологические вещи, которые я часто рекомендую на своих семинарах. Если у вас есть какие-то люди, которые, на которых вы сильно обижены, на которых у вас есть какие-то там претензии и так далее, научитесь писать им письма. Есть такая замечательная книжка. «Здравствуй, небо», она называется, по-моему. Одного духовного учителя. И я вот сейчас с удовольствием ее читаю, вот буквально эти дни. И он, это очень высокого уровня духовная личность. И он пишет каждый день письма. «Здравствуйте, два гриба, которых я вижу», да? И он с ними разговаривает, он учится чему-то у них. Потому что учиться можно всему, у всех абсолютно. Например, он видит обледенелые деревья и говорит, боже мой, это же сколько надо действительно обладать каким терпением, стоять вот в таком состоянии, да? А потом все равно, когда это все спадет, расцвести, да? То есть абсолютно всему он пишет письма. Это действительно поистине такая духовная личность. И я тоже всегда, я знаю точно, очень часто своим пациентам рекомендую писать письма. И эти письма, вполне вероятно, вы никогда не отправите никому. Может быть, даже вы просто их сожгете. Это тоже нормально. У вас есть замечательная река, и пепел в реку отправляете, и таким образом будет отпускаться. Вы увидите, как это работает. А еще лучше, если вы напишете письмо, а потом утром получите ответ от этой личности. И вам 100% ответ придет. И ответ придет совершенно не такой, как вы ожидаете. Если вы будете делать глубоко и искренне, вот как кто-то сделал этот сценарий искренне и глубоко, и действительно увидел, что это работает. То же самое письма. Потому что ментальная энергия, ваши все обиды имеют ментальный характер. И как мусор физический мы веником выметаем в корзину, точно так же ментальный мусор мы должны вынести в ментальную корзину.

Начальнику не нужно духовно помогать. Он вас уволит. И начальник, который начинает духовно просвещать своих подчиненных, тоже очень подозрительно выглядит. Работа есть работа.

Вот оно пришло время. Всему свое время. Если мы нарушаем это называется, то есть, культурное нарушение. Мы нарушаем правила культуры. Все должно быть в свое время. Блюда должны быть поданы в определенном порядке. Когда мы это смешиваем, нас все начинают бояться. Ну, странный очень человек. Очень странный человек. Поэтому определяйте рамки своего общения. Если вы хотите с кем-то поговорить о духовных истинах, пригласите людей. Никакой проблемы нет. Приходите ко мне домой в субботу. Я с вами поговорю о духовных истинах. И все, кто вас уважают, все, кто готовы вас слушать, к вам радостно придут. Но когда кто-то не может избавиться от моего общения, и я этим пользуюсь, и радостно объясняю ему свои духовные истины, это насилие. Это реальное насилие. Это чревато полностью противоположным эффектом. Абсолютно противоположный эффект. Поэтому будьте разумны, учитывайте место, учитывайте время, учитывайте обстоятельства. Смотрите внимательно, ваш ли это круг влияния. Можете ли вы реально помочь этому человеку? Спросите его, хочет ли он, чтобы вы ему помогали. Есть очень простая вещь, спросить, а хочет ли он? То есть мы кого-то угощаем гренками, приносим на работу и спрашиваем, хочешь гренок? Он говорит, что-то не хочу. Он говорит, ну ладно, сам съем. Все просто. Но если мы его не спрашиваем, говорим, я сегодня гренки принес, И он что делает? Откусывает и потихонечку выкидывает. И нас в результате ненавидит. Поэтому передача, как мы сегодня говорили, знания должно быть естественным. То есть должны быть условия соблюдены. То есть как вот у нас с вами произошло очень естественно все. То есть вы добровольно пришли, чтобы послушать эту лекцию. Все происходит добровольно. Никого скотчем не привязали. Все добровольно сегодня. Бывает очень такая интересная картина. Кто-то очень вдохновился на лекции и приводит с собой близких, друзей. Иди, слушай, тебе полезно. И он бедный сидит и страдает. Когда это все закончится? Когда этот Рузов уже замолчит? Уже невозможно. Не издевайтесь. Не издевайтесь. То есть мы имеем право воздействовать только на тех, кто нам подчинен, реально подчинен. Мы можем воспитывать детей, да, мы можем как-то вот действительно действовать, как директора на работе. Но в рамках нашего договора культурный человек оценивает время, место, обстоятельства. И к нему реально возникает уважение, его хочется слушать. Культурного человека хочется слушать. То есть нам дается выбор, как мы говорили с вами, мы выбирающие живые существа. Мы совершаем свой выбор. И когда я чувствую, что у меня выбор есть, я начинаю его принимать. И начинаю его реально совершать. И это будет мой осознанный выбор, а значит, он приведет к хорошим последствиям. Если насилие происходит, то какой бы выбор я ни совершил, толку от этого никакого нет. Я буду ненавидеть и сам выбор, и того, кто мне этот выбор навязал. В этом проблема.

Thank you.

Есть такое понятие, как космос. Хаос – беспорядок, космос переводится порядок. И если существует порядок, а я вам сейчас просто буду говорить некоторые факты, а вы внутри себя как-то подумайте, вообще часто вы об этом задумываетесь или нет. Например, мало кто сейчас из вас тревожится, а вдруг сейчас Меркурий столкнется с Венерой. Ну, они же там летают. Ну, как у нас же самолеты бывают, сталкиваются, да? Нет, мы понимаем, что ни одна ворона так не при заходе на посадку, не то чтобы она там, ой, забыла как-то шасси выпустить. Это только человеческое изобретение очень удивительным образом дает сбой. Но вы понимаете, что здесь есть некий порядок. Океан не выходит из берегов. Если цунами бывает, то это тоже очень интересно. Мы, например, были в храме. Он стоит прямо на берегу океана. И вот когда, помните, это цунами было огромное, когда сотни тысяч погибло людей, да. И в Индии тоже было. Так вот интересно, представьте себе волна, которая вот так расходится, храм обходит, и потом дальше сходится и идет. Каждый раз так происходит. Или деревня, в которой живет святой, вот так вот обходит, дальше идет. Снег, когда сыпет, он сыпет как угодно, да? Потом утром выходите, все так ровненько. Не то, что одну кучу навалило где-то, и все. То есть мы понимаем, что здесь вообще есть как какая-то удивительная вещь, как порядок. Здесь есть порядок. Например, вы сегодня обедали. Вы потом беспокоились, как бы мне выделить соляную кислоту, чтобы она там переварилась? Или как мне теперь перистальтику вот так? А вдруг она пойдет? Вы не беспокойтесь об этом. Сидите прямо и не беспокойтесь. Многие даже так на меня смотрят, что за это? Понятное дело. Нет, непонятное. Удивитесь этому. Удивитесь, не думайте, не берите все это как должное. Мы должны видеть за всем этим удивительное разумное начало. Все здесь очень разумно. Вы не беспокойтесь, а вдруг завтра солнце не выйдет. Удивительным образом только люди придумали жалюзи. Можете себе представить, ромашка жалюзи придумала так раз за это и не встает. Солнце пришло, он говорит, нет, спать буду. Только человек такое придумал. Он придумал допинги. У человечества началась проблема серьезная, когда человек изобрел лампу. Потому что теперь

Теперь все ритмы жизни пошли наперекосяк. Мы теперь можем выжать из жизни все. В этом есть много удобного, но очень важно понять, что если человек не видит за всем этим разумное начало, он начинает вступать в конфликт с такой энергией, как время. И время, ну, знаете, без сентиментов. Время наказывает человека. Итак, когда мы говорим о том, что есть космос, порядок, порядок подразумевает, что есть законы. Знаем мы эти законы, не знаем мы эти законы, это не имеет значения. То есть если мы не знаем эти законы, мы будем попадать. Если вы пошли и своровали, вас тут же поймают. Да, ну вы скажете, извините, пожалуйста, я не был в курсе. Я не читал законодательство. Это не имеет значения. То есть все наши неприятности жизненные лишь свидетельствуют о том, что мы нарушаем некие законы. И теперь пришло время их изучать. Если есть законы, то есть законодатель. Это естественно. Если есть смысл, значит, есть сознание. Если есть сознание, значит, есть сверхсознание. Итак, в центре всех событий, в центре всех встреч, в центре всего, что происходит в этом мире, кто стоит? Высший разум или Бог? Это уже как вам угодно. Но так или иначе, в центре Бог. Жизнь в таком случае – это что? Если есть здесь смысл, и нам дан какой-то период, для чего? Да, жизнь – это школа. Если жизнь здесь случайность, то здесь жизнь, она очень такая вещь, серьезная школа. Я здесь кто? Ученик. Другие кто? Учителя. Ситуации что? Уроки. И причем замечу я вам, что это не имеет отношения к христианству, мусульманству. Обратите внимание, да? Это едино для всех. Это трансцендентная наука. Она едина абсолютно для всех. Итак, ситуации, уроки, проблемы, что такое? Это, слышали, это зачеты, да? Зачеты. Серьезные проблемы – это непройденные экзамены. И в конечном итоге всем нам… Да, и какой предмет изучают здесь? Этот предмет удивительный. Без этого предмета не слушается ни одна история, ни один фильм не смотрится, ни одна песня не поется. Ничего без этой истории – любовь. И даже те, кто скажет «я в нее не верю», это те, кто в ней разочаровался. Вот и все. То есть этот предмет, который интересует вне зависимости от возраста. Другой вопрос, что это уже не настолько интересно, например, любовь мужчины к женщине, но уже любовь матери к ребенку, да, любовь там… Есть разные виды любви. То есть так или иначе, любовь – это тот предмет, который мы изучаем с вами.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

Любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей, вечной, духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны. Но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в наше сердце, дух соперничества. В конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других, правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот, они не признают, что я выше их. И не признают, что я выше их, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает, я просто такой, какой я есть. Я не выше других, и не ниже. Качества мы одинаковы. Так легко жить. Уже не нужно ничего себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек или бедный? Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце, а мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качественно мы все одинаковы, все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей. У него правильное понимание. Нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное – это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И у нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы изменить свой ход мысли, жить в гармонии со Вселенной, научить правильно мыслить, научиться правильно поступать, правильно относиться к другим и к этому миру. Ну, наверное.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

находясь в крупных городах, у нас действительно информационная перегрузка. И, в принципе, нельзя говорить о том, что мы, ну, являемся такими ментально здоровыми людьми. Да? То есть для нас требуются определенные усилия, определенные практики для того, чтобы постоянно возвращать просто себя в состояние гармонии и такой тишины. И одна из совершенно прекрасных практик, которая позволяет, скажем, избавиться от каких-то ненужных впечатлений, от, ну, на санскрите это самскара, да, от этих глубоких опытов, которые, возможно, уже у нас находятся даже глубоко в подсознании. Есть такая практика, она называется йога-нидра. И вот я сегодня чуть-чуть хотела бы о ней подробнее рассказать, потому что это практика, которая доступна абсолютно каждому. Она не требует даже посещения каких-то специальных там центров, занятий и так далее. Я думаю, что, ну, мне кажется, что даже в архивах, вот, ну, возможно, не Веда-радио, но на сайте tarsunov.ru 100% вы можете найти вот эту практику йога-нидра. То есть это практика, которая связана с таким осознанным сном. И она действительно является очень эффективной в том контексте, что мы можем очистить свой ум от всех ненужных каких-то впечатлений, переживаний и просто вот восстановиться. Для того, чтобы практиковать это, достаточно просто иметь запись этой практики, потому что она управляемая. И техника сама очень простая. Вы ложитесь в шавасану. Ну, это предпочтительнее, да, если у вас будет возможность все-таки такого уединения. И если вы сможете выделять в день 20-30 минут на то, чтобы прослушивать запись вот с этой практикой йога-нидра, вы действительно окажете себе очень большую услугу. Итак, в идеале она выполняется следующим образом. Вы находите возможность, когда вы находитесь одни, допустим, дома, принимаете положение шавасаны или поза мертвого. Это положение, когда вы просто лежите на спине, у вас свободно расставлены руки и ноги. И предпочтительно, если вы оденете наушники с запись и будете прослушивать запись, ну, можно просто включить вот аудиозапись данной практикой, подобрать себе, пожалуй, тот голос ведущего, который вам очень комфортно откликается. Потому что я уверена, что эту практику йога-нидра можно скачать, можно услышать в исполнении, ну, в очень разных интерпретациях и вариантах. И подберите себе тот голос ведущего, который у вас очень мягко воспринимается, чтобы у вас не было никаких напряжений, когда вы слышите голос этого человека. И фактически ваше действие будет заключаться в том, что вы 20 минут лежите и слушаете. И благодаря именно вот этой управляемой практике мы достигаем такого состояния, когда мы бодрствуем, находясь в состоянии сна, можно так это сказать. То есть главная задача не засыпать и просто слушать. Но хочу вот предупредить, что для тех людей, которые только начнут это практиковать, вот это состояние не засыпать, оно вряд ли достижимо, потому что в процессе того, когда в течение практики мы прослушиваем какие-то ассоциации, какие-то образы у нас выплывают, которые нам, например, некомфортны, которые вызывают у нас, возможно, в глубине какие-то реакции, там, связанные с ощущением страдания или боли, или, ну, любые негативные какие-то восприятия, то наше подсознание ведет себя очень просто, оно берет и отключает нас. То есть человек может просто провалиться в такой короткий сон. И именно вот это состояние провала позволит очень мягко избавиться от этих впечатлений. Практика действительно уникальная и исключительно простая в применении. Поэтому для тех, кто заинтересуется этим, действительно достаточно просто скачать вот аудиозапись с голосом ведущего, который будет вести эту практику йога-нидра, и найти возможность вот в течение 20-30 минут в день практиковать это. Результат удивительный. Вы действительно будете иметь не только возможность, ну, скажем, чистоты ума, да, но также вы будете и эмоционально гораздо более спокойным и таким легким.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я в некотором сомнении, что нам делать. Я понимаю, что вы устали, и была лекция. Нет, я понимаю, я вот об этом и говорю, о своем каком-то таком, ну, противоречии внутреннем. С одной стороны, надо начинать, с другой стороны, я вижу, что люди еще подходят. И с третьей стороны, мои лекции длятся, как правило, очень долго. И я обычно 3-4 часа минимум говорю, и у меня всего 2 часа. Поэтому, наверное, мы решим вот так вот, я предлагаю, что мы начнем. И кто будет заходить, кто будет подходить, он будет находить себе место. Да, тем более, что я понимаю, что важно отдыхать. Вообще, я нахожусь в восхищении той аудитории, с которой мне приходится, неправильно сказал, выпала честь общаться. В огромном восхищении, потому что тот объем материала и... ну, сколько всего здесь происходит, разных событий, и вы это все успеваете как-то принимать, и успеваете это как-то еще интегрировать, наверное, вызывает у меня огромное восхищение. Одновременно испытываю чувство такого, знаете, радости за вас. Мне хочется сесть в зал здесь, я бы хотел бы здесь сидеть целый день, потому что столько замечательных лекторов, мастеров, которые здесь выступают. И совершенно разная дается информация касательно разных сфер жизни. И есть информация, связанная с искусством, есть информация и послания, связанные с философией, с практикой, с физическим здоровьем и с духовным здоровьем. И я вот думаю... Когда-нибудь в будущем, может быть, я окажусь здесь, в зале, просто как участник, чтобы принимать все это и общаться с таким количеством замечательных мастеров, лекторов и преподавателей. В общем, я очень рад нашей встрече. Я ждал нашей встречи и с нетерпением ее ждал. Я хочу поделиться с вами. Я ушел вчера с таким чувством, ну, как бы незаконченности. И понятно, с одной стороны, потому что мы только начали наше общение, у нас и 5 дней должно было бы состояться, впереди еще 4 дня, но как будто что-то не было прояснено, что-то не было закончено, и от этого у меня было такое чувство, ну, какой-то нелегкости внутри. И я думал о том, осталось ли, является ли это чувство частью моего такого индивидуального процесса, или он связан с, как бы, с неким коллективным групповым процессом, с групповой динамикой, которая в целом здесь происходит. И я оставил для себя этот вопрос открытым, и я ждал нашей встречи, чтобы это прояснить для себя, потому что мне очень важно, как вы себя чувствуете, что с вами происходит. Вчера была непростая тема. На мой взгляд, она была очень непростой. И я признаюсь, и говорить на эту тему мне было нелегко. Может быть, в силу того, что немножко другая терминология, может быть, не та, которая, может быть, мы иногда привыкли немножко к другой терминологии. Может быть, манера. И может быть, то, что я новый человек для многих здесь. Но так или иначе, что-то произошло. И важно прояснять отношения. И когда мы проясняем отношения, тогда мы становимся ближе друг к другу. Это очень интересный феномен. Как говорил один из моих преподавателей однажды, Энвер Хаджимуратович Измайлов, может быть, это имя многим из вас знакомо, он сказал, надо прояснять отношения для того, чтобы не приходилось их выяснять. Это про жизнь, это не про наши с вами отношения. Но так или иначе, что с вами происходит? Где вы? Какое послевкусие осталось после вчерашней нашей встречи? Что произошло? О чем вы думали? О чем размышляли? Что для вас было важно? Что происходит сейчас здесь, на душе? Пожалуйста, кто бы хотел говорить? Может быть, короткое послание, да? Короткие послания, такие, чтобы, знаете, мы, Дмитрий, встретились.
2: Вот все эти дни у нас действительно огромное количество лекций. Мы все говорим о душе, о Боге. И вот, например, для меня ваша лекция вчера, несмотря на то, что было физическое состояние достаточно сложное, стала каким-то спусковым крючком. Вот копление и копление, и потом вот этот, я не знаю, как это, выплеск или всплеск эмоций и вот вопросов в душе. То есть было такое состояние, что у меня как ощущение, что меня накрыло, и мне хотелось получить ответ. А вопрос, который вы задали в самом начале, в чем же смысл вот нашей жизни, он действительно очень сложный, очень. И я, честно говоря, я пока еще не ответила и не могу на него ответить. Эти вопросы, они во мне копаются. И я с большой надеждой сейчас пришла на вашу лекцию. Вот.
1: Спасибо вам большое. И я благодарен вам за то, что вы говорите о себе. И я также хотел бы услышать еще других, может быть, участников. Кто-то поднимал руку. Мужчина.
3: Добрый день.
1: Пожалуйста.
3: Меня зовут Андрей. На вашей лекции поначалу, скажу честно, я не понял сначала ничего. Досидев второй час, как бы началось немного возникать такое чувство, что-то понятнее какие-то. Но когда лекция закончилась, вышли отсюда из аудитории и начали обсуждать это. И оказывается, вопросов осталось больше, чем ответов на самом деле. И как-то жду ответов, надеюсь, что они как-то...
1: Спасибо.
3: Влияние. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Саратова. Я встречаюсь с вами второй раз в прошлом году в Годецком на фестивале. Ну, там не было лекции. Я прослушала вчера лекцию, и я уже задавала этот вопрос, пыталась вам озвучить. То есть вот жизнь посылает нам какой-то урок. Ну, как вот вы сказали тогда, проще кочки. Но ведь иногда бывает так, что ты наступила на эту кочку, а вот на ту ты наступила или на ту. Растяжение во времени идет, и причем это растяжение идет в большом отрезке времени. И когда ты уже все переосмысливаешь это с возрастом, хочется наступать на ту кочку. Очень хочется научиться, как различать, что это именно моя дорога. Вот очень хотелось бы от вас получить
1: Спасибо.
4: Этот ответ.
1: Спасибо. Спасибо вам. Я чувствую, что наша встреча происходит, да? Какая-то реальность проявляется, вот, близости. Мне очень нравится вот такой формат общения, когда у нас есть реальная работа в душе. Я благодарен вам за то, что вы говорите. И еще кто-то поднимал руки.
5: Можно еще у меня тут микрофон? Да, здравствуйте, меня зовут Елена, я из Алматы. И для меня стало большим откровением вчерашняя ваша лекция, ваше занятие, семинар. И такие глубинные процессы во мне начались, на которые, честно говоря, я вообще и не рассчитывала сюда, когда ехала, и не ожидала. И то, что началось во мне происходить, вот это осмысление и переживания сами, все это оборвалось, потому что лекция закончилась. И это нельзя назвать неудовлетворением, это просто желание продолжать, что ты остался, где-то шаг сделал, ты даже ногу не успел поставить, то есть завис в каком-то таком незаконченном состоянии. И поэтому с большим нетерпением тоже вот ожидала продолжения. Большое вам спасибо. Думаю, что очень поможет вообще то, что здесь происходит. Спасибо.
1: Спасибо, Лена. Лен, было так непросто, да, вчера вот в этом состоянии. И много было переживаний, осмыслений. Спасибо.
6: Ну, меня в первую очередь интересовало, как вот эту стрелочку от абсолюта к моей душе сделать взаимный, да, то есть направить к источнику. И очень хорошая дорожка протопталась вот из этого болота к вершине горы в понимании эволюции от зависимости к взаимозависимости. Да? То есть для меня это такой новый маршрут, который позволяет по этому маршруту пустить определенную силу, энергию, энтузиазм, скажем так.
1: Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что вы можете говорить то, что с вами происходит. И я хочу сказать, что я не жду каких-то, ну, это на всякий случай, что я не жду каких-то хвалебных слов. Я не хотел бы быть к этому привязанным. Вы можете говорить о том, что происходит на душе, и это нормально. Угу. Спасибо.
7: Ну, такое интересное внутреннее ощущение. Мне, наверное, проще на каких-то аналогиях объяснять. Вот как у тебя что-то болит, ты пока не понимаешь, что болит, и есть такая еще надежда, что пройдет. Ну, что-то там кольнуло, там, ну, как-то вот пройдет. И тут ты пришел к врачу, и врач говорит: блин, надо резать. И ты идешь домой, у тебя есть какое-то время до операции. И все твои мысли сконцентрировались на этом. Тебе плохо, больно от того, что об этом думаешь, еще хуже. И ты понимаешь, что это надо вскрыть, как бы не рассосется. Ну, все уже как бы это надо сделать. И вот сейчас такое состояние. Ты знаешь, что неизбежно, страшно, знаешь, что точно будет больнее, и теоретически пока знаешь, что потом должно быть лучше. То есть практически такого опыта нет, но как бы вот думаешь, что... И вот такое состояние какой-то тревоги, прям спазм какой-то в теле есть, ну, на уровне тела, примерно так.
1: Спасибо. Мне хочется... Ну, первое, что мне хотелось сказать, хотелось поддержать вас, сказать, что я очень сопереживаю. И ваша метафора, она, ну, очень понятная. Единственное, что только я не хотел бы быть этим врачом. Ну, знаете почему? В каком смысле? Мы остаемся свободными. И вы свободны, и я свободен. И вы можете не приходить на эту операцию. И то место, где вы находитесь сейчас, оно хорошее. Там свободно, там комфортно, там много всего хорошего происходит. И если вы захотите, вы можете пойти дальше. Я понимаю, что микрофон у кого-то сейчас есть, и кто-то сейчас что-то еще скажет, но я хотел бы тоже сейчас здесь сказать одну метафору привести, как это для меня. Недавно мне сын порекомендовал посмотреть «Хоббита». «Хоббита». И я иногда смотрю какие-то вещи или обсуждаю с ним для того, чтобы мне очень нравится быть ближе к нему. И я пытаюсь в этом находить смысл. То есть мой смысл смотреть, как будто «Хоббита» или интересоваться какими-то вещами, слушать его, в том, что я люблю его. В этом есть смысл. Вы спрашиваете, где взять смысл? Ответ сейчас уже предварительный, он будет раскрываться. Мы можем это делать через вопрошание. Я вопрошаю себя снова и снова. Кто я? Зачем я? Какова моя жизненная задача? Каково мое предназначение? И как эту жизненную задачу, это предназначение, я могу воплотить сейчас, сию минуту, в этих конкретных ролях, вот с этими конкретными людьми, кто напротив? И каждый миг своей жизни можно прожить осмысленно. И когда я начал смотреть этого «Хоббита», то я увидел там такой эпизод. Может быть, кто-то из вас видел этот фильм, и там этот такой архетипический такой герой, очень глубокий такой мудрец, этот Гэндальф, он приходит к этому «Хоббиту», и он говорит: «Я тебя позову, я хочу, чтобы ты пошел с нами, оставил свой дом, свою вот эту мирную тихую жизнь, и выполнил предназначение в своей жизни, выполнил свою миссию». Он говорит: «Я не хочу никуда идти». «Ну, не хочешь, не ходи». Потом пришли все эти гномы, они навели в его доме беспорядок, они принесли в его жизнь много смятения, какой-то сумятицы, они все там развалили. И ночью, поскольку этот хоббит очень такой благонравный человек, он в благости, он это все вытерпит, выдерживает. И ночью он слышит диалог, как этот Гэндальф, мудрец, общается с этими гномами и говорит: «Он пойдет с нами, он пойдет, он непременно пойдет». Они говорят: «Да он не пойдет, он никогда не решится, он свое предназначение не выполнит, он привязан к этому, к своему вот этому мышлению, к своему вот этому такому сознанию, он любит вот это все тишину, вот это, он не хочет ничего менять в своей жизни». А Гэндальф говорит: «Нет, нет, вы не понимаете, вы не знаете его, он непременно пойдет». И этот хоббит слышит эти слова и чувствует, у него возникло желание открыться чему-то большему в своей жизни, привнести в свою жизнь что-то. И он с таким уже с надеждой подходит к этому Гэндальфу и говорит: «Я, говорит, хочу пойти с вами. Вот в это путешествие, в это приключение хочу пойти. Но ты должен мне дать гарантию, что со мной все будет хорошо. Он говорит, я тебе такой гарантии не дам. Он говорит, ну ты можешь хотя бы дать гарантию, что я вернусь домой? Он говорит, и такой я гарантии тебе не дам. Но я верю, что ты со мной все равно пойдешь. Кто себя обнаружил в жизни в таком состоянии? Как будто бы нас тянет что-то в жизни, нас влекут какие-то высокие смыслы, и одновременно нас как будто что-то удерживает в этом болоте. Нас влекут горы, и одновременно мы хотим оставаться в этом, в теплом, хорошем болоте. Это метафора, это не касается вашей жизни. Это и вчера была метафора. Спасибо вам большое. Как вам мое послание? Кто-то держит микрофон, он будет, это будет заключительным, и мы дальше пойдем сегодня по нашей теме.
8: Добрый день. Меня зовут Екатерина, я из Краснодара. И, честно говоря, вчера лекция мне далась очень трудно. Вот. Но я еще сидела подальше. Вот я сегодня решила пересесть поближе, чтобы как-то лучше воспринимать информацию. Но, несмотря на это, я смогла для себя получить очень важный ответ. Вот я всегда, часто в жизни кого-то обвиняю. Думаю, почему он не так делает? Вот он должен. Особенно это касается близких. И вчера, вот, когда вы разложили вот эту зависимость, независимость, я для себя нашла ответ, что когда ты независим, а это значит, что ты наполнен внутри, то есть ты внутри гармоничный, то ты не будешь смотреть на других, смотреть, как они себя ведут, что они тебе должны, а будешь именно сам как-то менять ситуацию. Вот это очень Спасибо. Важно для меня. Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Я хочу задать вам вопрос. Кто вчера после нашего общения чувствовал какую-то тяжесть, такой какой-то сложный процесс внутренний? Поднимите, пожалуйста, повыше руки. Подержите руки и посмотрите друг на друга. А кто почувствовал такую легкость и, наоборот, какое-то вдохновение, воодушевление? Тоже поднимите руки и тоже можете посмотреть. А кто ничего не почувствовал? Ну так, посидел что-то вот. Тоже поднимите руки, чтобы... Спасибо. Тогда у меня вопрос еще такой. А кто, почувствовав тяжесть, сегодня находится в этом таком же непростом процессе внутреннем? А кто, почувствовав тяжесть, сегодня вдруг почувствовал воодушевление с утра? Наоборот, что-то изменилось. То есть вчера было так нелегко, но вдруг сегодня что-то переваривалось, досмысливалось, допонималось, и вдруг стало как-то по-другому. Вот мне интересно услышать, а что поменялось, что произошло? Что вот вчера было так, а потом случилось вот так, или сегодня вот так? Вот что изменилось? Может быть, еще кто-то на эту тему мог бы сделать небольшой комментарий? Пожалуйста. Что изменилось? Да, пожалуйста.
9: Спасибо. Здравствуйте всем. Знаете что, я еще вчера вечером, как бы, мне пришло вот такое огромное-огромное воодушевление в том смысле, что я осознала, это уже неоднократно осознавала, но вчера еще более глубоко, свой, как это называется, перфекционизм, да, идеализм, что вот либо ты на я-концепции, либо ты-концепции, я поняла, что это каждая ситуация, она вот имеет этот выбор,
1: да.
9: В какой концепции ты будешь. И не надо как бы себя гнобить сильно, что вот там,
1: да.
9: Я все время делаю неправильно. То есть, что это живой процесс. И от этого огромное воодушевление. Спасибо.
1: Спасибо большое. И потом вам.
10: Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня было такое ощущение, что вроде бы эта вся тема где-то уже в жизни проскальзывала, все знакомо, но как-то очередной раз это все встало на свои места, и более четко вырисовались все вопросы, которые как-то были отложены или где-то потеряно что-то в каком-то... прошлом, непонятном. И как-то, когда более четко вопросы встали, более все ясно стало. И от этого как-то проще, что надо все упрощать. Угу. Вот как вы показали этот ролик с Валерием Харламовым, что надо исходить из тех обстоятельств, которые на текущий момент То есть смотреть трезво на жизнь.
11: Вот так. Спасибо. И в заключении.
12: Я все время, в общем-то, жила для детей, там, в общем, как, для школы, в общем-то, все вот так. А вот сегодня я почувствовала, что, в общем-то, я себя, в общем-то, я, ну, надо для себя, в общем-то, как-то раскрыться. И ну, они со мной, ну, в общем-то, я и хватит так, в общем-то, я решила для себя, что, в общем-то, я что-то свое буду делать сама, в общем, меняться, и, в общем-то...
11: То есть, правильно ли я понял, что... Вы всю жизнь жили для других.
12: Да.
11: И это важно.
12: Да.
11: Это важно, это ценность.
12: Важно. Ну вот что-то и свое.
11: Но при этом, как бы в этом процессе мое «я» не было, не присутствовало полностью, как бы не во всем в согласии с собой жил.
12: Да.
11: То есть это ценно. Одновременно является ли это, ну, переживается ли это, и переживали ли я чувство полноты? Переживаю ли я в каждый элемент жизни чувство полноты, в каждый момент жизни, каждый эпизод? И здесь у вас возник вопрос.
12: Да.
11: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что же, спасибо вам большое. Идет, на мой взгляд, хорошая работа, такая настоящая работа личностная. И... Нам нужно будет восстанавливать каждый день наши записи. Мы говорили вчера об этой концепции диалогичности. Диалогичности жизнью. Есть индивидуальное сознание, есть механизм природы, мира или жизни, да? Вот этот другой важный элемент. И между ними есть такая некая взаимозависимая связь. И жизнь задает нам вопрос. И здесь есть один очень важный момент. Жизнь задает нам вопрос. А не мы задаем вопрос жизни. Вот мы вчера с вами говорили о понятии парадигма. Или установка. Или точка зрения, позиция, концепция. И вот здесь есть очень существенный сдвиг парадигмы. Сдвиг парадигмы – это интересная тема. Это означает вот этот эффект «ага, я начинаю смотреть по-другому на жизнь». У кого было такое в жизни, когда вы слушаете какую-то лекцию, какого-то мастера, лектора, и вдруг вот это происходит «ага», и вы начинаете по-другому смотреть. И в этот момент приходит чувство, возникает энергия, да? Энергия возникает, возникает желание, возникает влечение, возникает энтузиазм. Вот это называется сдвиг парадигмы. И когда мы становимся ближе к истине, нас вот этот эффект «ага» сопровождает. Вот это энергетическая вот эта составляющая присутствует, появляется энтузиазм. Это означает, что мы становимся ближе к истине. И сейчас я хочу сказать тоже об одном важном, в существенном, возможном сдвиге парадигмы. Мы часто задаем вопросы жизни. Например, популярный вопрос «почему?». «Почему?». «Почему?». Или еще другой вопрос «за что?». «За что?». Простите меня. Может быть, это не касается вас. Может быть, это касается меня. Но важно понять, что жизнь задает нам вопрос. И существенным сдвигом парадигмы является понимание или принятие самого факта того, что жизнь задает тебе вопрос. И она говорит тебе, она ставит тебя в условия, она ставит тебя в условия, в которых ты что-то можешь с этим сделать. Как бы нам даются инструменты определенные, вот знаете, как скрипка, фортепиано, гитара. Но симфонию и мелодию, которую мы из этого извлекем, мы выбираем. Одновременно в нашей жизни присутствует вот этот элемент зависимости. Да, мы зависимы. Мы родились в определенных условиях. И эти обстоятельства нашего рождения, они наложили сильный отпечаток на наше сознание. Мы воспитаны в определенных условиях, мы зависимы, но... Что мы с этим сделаем? Вот большой вопрос. И жизнь, она говорит нам, То есть очень важный поворот или сдвиг парадигмы означает, я начинаю думать, что жизнь от меня требует, а не что я должен требовать от жизни. Вот когда вот эта установка принимается нами глубоко, это называется существенный сдвиг парадигмы, который может вызывать уже другие в жизни события. Что жизнь ожидает от меня? Помните, мы вчера с вами говорили, подобно тому, как вот это диалогическое пространство между мной и природой, между мной и миром существует во внешнем, жизнь задает нам вопросы через что? Через обстоятельства, через разных людей. Иногда через что? Через трудности. Иногда бывает так, что ты сидишь дома и тук-тук-тук, открываете дверь, говорит, трудность заказывали? Вы говорите, нет. А уже за все заплачено, распишитесь. Кто обнаружил себя в такой ситуации? Я этого никак не хотел. Но это пришло в мою жизнь. Правда? И что с этим делать? И как мне с этим обойтись? И тогда мы задаем вопрос жизни, почему? За что? А поворот, называется в науке, это называется экзистенциальный поворот. Это поворот состоит в том, что я начинаю задавать себе вопрос, что требует от меня жизнь? Что она от меня хочет? Какой урок я должен из этого извлечь? И мы должны помнить о том, что жизнь, она никогда нас не наказывает. Никогда не наказывает. Когда люди говорят, что миром правит любовь, это правда. Но мы должны понимать, что такое любовь. Высшее начало, абсолют. Я вчера специально применил этот термин для чего? Я вчера сказал такую провокативную фразу, сказал, что термин «абсолют», он выше, чем термин «Бог». Она противоречивая. Потому что «Бог» означает тот, кто всем управляет, все контролирует, правда? Что может быть выше тогда его, если все находится под его контролем? Но я сказал, «абсолют», понятие «абсолют» включает понятие «Бог». Оно как бы является его частью, но не единственным определением, тогда как абсолют является источник всего. Это означает, что механизмы творения, механизмы материальной природы находятся под его контролем. Находятся, они, материальная энергия является частью энергии абсолют. То есть это его энергия, она принадлежит ему. Она имеет божественную природу. Для чего я это сказал? Для того, чтобы мы научились уважительно относиться к жизни и к обстоятельствам, которые мы находимся, которые нас жизнь ставит. Это означает, что мы можем уважительно относиться к тем людям, которые в нашу жизнь приходят, к мужчинам, к женщинам, к детям, которые становятся нашими мужьями, женами и так далее. Чтобы мы уважительно относились к обстоятельствам всей нашей жизни, понимая то, что в этом есть элемент божественного присутствия. И здесь есть элемент любви. Еще один важный составляющий. Здесь есть любовь. И этот мир не является проявлением какой-то злости, там, злобы или наказания. А он является проявлением любви, который таким образом воспитывает, образовывает меня, обучает меня для того, чтобы я приблизился к лучшему своему проявлению, то есть испытал максимальную близость с собой и в этом испытал блаженство. Я не применяю сейчас слово «счастье», потому что под понятием счастья, как мы вчера говорили, мы можем подразумевать очень-очень многое. И в соответствии с уровнем нашего сознания, с уровнем нашего некого внутреннего восприятия, мы можем по-разному относиться к этому слову, но сейчас речь говорит о том, что блаженство, может быть, и это не тот термин, который здесь нужен. Может быть, мы в течение семинара будем еще раскрывать это психологическое проявление, которое мы можем испытывать в состоянии близости с собой, близости с другими, близости с Высшим, в состоянии того, когда мы можем сказать всему этому «да». Всему этому мы можем сказать «да». Да себе, да жизни, да миру, во всех его проявлениях. Но когда мы можем не просто говорить всему этому «да», как, знаете, такое положение такого человека. Да, всему я говорю «да», я все принимаю, что воля, что не воля, все равно, лишь бы меня не трогали. А когда мы можем говорить всему этому «да» с чувством ответственности, и следующий момент, и мы можем обратить свою жизнь в творчество, мы можем обратить свою жизнь в творческий процесс, в котором мы что-то делаем важное, ценное, в котором есть высокий смысл. И каждый миг своей жизни мы можем проживать этот смысл. С чувством наполненности жить, осмысленности. Каждый миг, вставая утром и ложась вечером, приходя на работу, приходя в свою семью, приходя в свою, может быть, какую-то общественную организацию или духовную общину, мы можем переживать целостность. Мы можем видеть, что в моей жизни все имеет смысл и все имеет общий фундамент, общий знаменатель. И мне бы хотелось, чтобы вот такой существенный сдвиг парадигмы произошел в нашем общении. Что требует жизнь от меня? Что она от меня хочет? Иными словами, в чем моя миссия? В чем мое предназначение? Я родился в этом мире не просто так. Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла просто так. В томительном ожидании какого-то успеха или, может быть, в достижениях, которые не наполняют меня. А в моей жизни всегда были высокие смыслы и глубокие переживания. Как для вас такая задача? Прийти к такому результату? Не обязательно в этом семинаре. В этом семинаре каждый остается свободным. Вы остаетесь свободны, и я остаюсь свободен. Я хотел бы, чтобы мы уважали друг друга. И я уважаю процесс каждого. И вы остаетесь свободны. При этом я верю, что он все-таки, этот хоббит, пойдет. Почему? Потому что у нас у всех есть общие потребности. Может быть, я даже скажу по-другому. Я хочу поделиться с тем, что я чувствую, тем, что я понимаю, как я это понимаю. Итак, механизмы жизни управляются посредством времени. Собственно говоря, когда мы говорим о времени, это понятие включает все законы. Все законы, регламентирующие деятельность этого мира. Тут все есть. И время создает динамику перемен. Динамику перемен. И время дает возможным нам меняться. Следующая тема, которую мы вчера с вами обсудили, это была тема трех таких уровней нашей зрелости, трех стадий. Зависимости, как и ты парадигма. Послание всегда апеллируется к другому. Он должен измениться. Условия должны измениться. Счастье зависит от других или от условий, но так или иначе, от чего-то внешнего. Независимость. Здесь мы говорим о том, что это зависит от меня. Мое чувство удовлетворенности зависит от меня. И взаимозависимость. И здесь на фестивале много говорилось, и тем не менее я хочу тоже немножко это затронуть, антропологический аспект этой темы. Антропос означает человек. Наука о человеке, антропология. И здесь много говорилось о том, как человек устроен. Правда? И вы знаете все, как человек устроен? Поднимите руку, кто не знает, как человек устроен с позиции вот различных тел. Физическое тело, тонкое тело, душа. Кто об этом не слышал никогда? Ни одной руки поднятой. Ни одной поднятой руки. То есть мы об этом многократно говорили, что человек является духовным. То есть, в принципе, человек – это синтез духовного и материального. Вот определение какое здесь. Да, душа. Или сознание, да? Такой мы используем термин. Этот термин не совсем так в психологии, в современной, ну, в понятии сознания, в психологии современной немножко другое закладывается. Но сейчас мы говорим о сознании как о таком вечной частице абсолюта, исполненной блаженства и знания. И это то, что противоположно материи, да, или природе. Материя, природа является тоже энергией абсолюта, но она имеет совершенно другие свойства. Она в всегда зависима, и она не имеет свободы. Материя проявляется в пяти состояниях грубых. Это твердое, жидкое, газообразное состояние. Материя – пространство, тепловая энергия. И три тонких, как ум, интеллект и эго. Это три тонких. И таким образом восемь первоэлементов творения образуют вот это пространство этого мира. И когда мы говорим о зависимости и независимости, вот что мы имеем, с чем мы имеем дело. Это как бы фокус, взгляд на человека с позиции сегодня, с его позиции обусловленной. У нас есть что? Жалко, что у меня один только фломастер, нет другого цвета. А нет другого цвета, правда, может быть, как-то случайно найдется. Нет. Когда мы говорим о зависимости, то речь идет о том, что мы обусловлены. Понимаете? Есть тело грубое и есть тонкое тело. Мы обусловлены. Одновременно, как духовные существа, мы что? Свободны, независимы. Итак, есть зависимость, которая является следствием вот нашего контакта с материей, нашей обусловленности. И есть независимость, которая является проявлением нашей естественной природы, как природы духа. Веды говорят, Бхагавад-гита говорит, что есть вот эти три, есть вот эти два разных вида энергии. Живое и неживое. Но то, что выглядит как живое, потому что там присутствует дух, там присутствует элемент сознания. И там, где этот элемент присутствует, там проявляется жизнь. Но сама по себе материя инертна, она зависима всегда от абсолюта, у нее нет свободы. И вот здесь какой есть важный момент. Смотрите, мы одновременно независимы и зависимы. Говорится, что мудрецы – это те, кто понимают, как сознание живого существа обуславливается и как оно освобождается. То есть они понимают путь деградации, путь возвышения, путь роста. Вот мудрецы. И сейчас нам важно понять, как эти два понятия зависимости и независимости, которые мы вчера обсуждали на практичных жизненных примерах, как они в онтологическом смысле между собой коррелируют, соединяются, связь между ними есть. Как они взаимосвязаны между собой в онтологическом смысле, в смысле науки о бытии. И для того, чтобы это сделать, мне нужно еще место. Я вот думаю, как это устроить. Так. Там веревочка, да. Есть веревочка. О, Боже. Простите, ладно. Итак. Сейчас у нас будет очень важная интеллектуальная работа. Но нам ее необходимо пройти. Знаете почему? Чтобы немножко приблизиться вот к пониманию жизни и к привнесению в свою жизнь смыслов, чувств, эмоций. То есть к каким-то трансформативным вещам. Нам нужно немножко еще добавить теории. И это как своего рода, для того, чтобы импровизировать, нужно знать гаммы. Поэтому потерпите сегодня немножко теории. Но это важно. Мне сейчас нужна особая ваша такая вовлеченность. Тема будет тоже не очень простой, но важной. Итак, мы можем разделить сейчас доску на две такие части. Вот эту правую часть я сейчас разделю. Сейчас прозвучит одна важная тема. Я хотел сразу сказать, есть Энвер Хаджимуратович Измайлов, это очень уважаемый мной человек, один из тех, кого я считаю своим учителем. И вот когда я с ним общаюсь, я считаю своим учителем, но во многом ну, как бы я чувствую такую сильную связь с его концепцией, которую он представляет. И сегодня эту концепцию, которую я расскажу, вы можете прочитать в его книгах. Энвер Измайлов. Энвер Измайлов. Я надеюсь, что сегодня эта тема, она как бы оживет. Она сейчас будет немножко теории, но она должна как бы ожить. В ней должна появиться энергия. А она в нас должна появиться. Но я на это очень рассчитываю. Итак, послушайте. Как сочетаются между собой эти два понятия? Зависимость и независимость. И я разделил, вы можете тоже это сделать. Разделите страницу на две части и напишите, так сказать, с левой, но вот с этой стороны будет с правой стороны. С правой стороны. Независимость. А с левой стороны, соответственно, напишите зависимость. В левой стороне. Здесь будет независимость, здесь будет зависимость. Теперь следующие важные. Мы будем сейчас перечислять парные категории. Вторая парная категория будет звучать так. Ишвара и Пракрити. Я сейчас объясню, что это такое. Ишвара означает Всевышний. А Пракрити означает, кто-то знает?
13: Природа,
11: да. Пракрити. Природа. Итак, смотрите, мы нашли две парные категории. Независимость и зависимость. Они сочетаются между собой как Ишвара и Пракрити. Мы вчера с вами говорили, что подобно этому внешнему диалогическому пространству, которое выстраивается между индивидуальным сознанием и жизнью, внутри нас тоже должно быть выстроено диалогическое пространство. Помните, вчера Павел сказал, я веду этот диалог внутри себя. И иногда в этом диалоге проявляется нечто, какая-то энергия, какое-то особое понимание, вдохновение. Помните об этом? И речь идет о вот этом внутреннем диалоге. Сейчас мы будем говорить, смотрите, о том, что внешние категории и внутренние категории, они очень, то есть все работает по одним и тем же законам. Одни и те же законы проявляются во всем. По сути, в любом социальном контексте, если брать человеческий социум, или рассматривать человека, как он устроен, проблемы его со здоровьем, они коррелируют с его духовным состоянием. А духовное состояние влияет на его здоровье, на его психологическое состояние. Психологическое состояние связано с его духовным состоянием, а это связано с физическим состоянием. То есть все, везде, во всех видах реальности, в грубой реальности, в тонкой реальности и в духовной реальности, везде проявляется одна и та же группа законов. Если нам удастся понять эту суть, мы можем ее прикладывать в своей жизни. Это существенным образом изменит нашу интеллектуальную карму. А чувства за этим подтянутся. Постепенно под это обстоятельства будут возникать другие. Если мы действительно, этот вот сдвиг парадигмы произойдет. Угу. Итак, независимость, зависимость Ишвара и Пракрити. То есть, смотрите, между Всевышним, между Абсолютом и его природой есть всегда определенная связь. Какая связь? Он ее одухотворяет. Он о ней заботится, а она его вдохновляет. Он является творцом. Творец. Да? Она является энергией творения. И между ними всегда есть гармония. Между ними всегда есть гармония. Между Абсолютом и материальной природой есть всегда гармония. Он всегда независим. Материальная природа какая? Она зависима от него. Он является творцом, она является энергией творения, дает ему энергию. Между ними все в порядке. Угу. Вот этот принцип связи, мы должны применить также и к нашей жизни. Сейчас мы поймем. Еще, может быть, несколько категорий. которые помогут нам эту тему еще раскрыть. Итак, творец творения. Следующий важный момент. Мужской принцип и женский принцип. Я вот тут наверху напишу. Независимость – это какой принцип? Мужской. Сейчас мы говорим не о мужчинах, а о женщинах.

0: Итак, поднимите руку, что сюда мы должны поставить господин. Кто так считает? Так, спасибо. Поднимите руку, кто считает, что сюда мы должны поставить слуга. Теперь прокомментируйте, почему вы так думаете? Микрофон, пожалуйста.
1: Я думаю, двояко. Творец, он является и господином, там же по его воле происходит все, но одновременно и слуга, потому что он исполняет все.
0: Так, хорошо, спасибо. Еще какие идеи, мнения? Спасибо.
2: Творец, он служит для того, чтобы природа находилась в гармонии, и этим самым он является слугой природы. Он создает, он дает импульс.
0: То есть слуга здесь?
2: Слуга, да.
0: А здесь господин?
2: Ну да.
0: Так, хорошо. И мужчина, вот, он чуть раньше поднял руку.
3: Ну, я думаю, что мы вольны в том, что кому мы служим и как мы служим.
0: Так.
3: И в этом мы независимы.
0: Точно. Точно. Тогда, значит, все-таки здесь слуга.
3: Да, здесь слуга.
0: Все. Спасибо. Мы на этом пока обсуждение остановим. Я просто скажу, фактически мне нужно просто прокомментировать то, что вы сказали. Смотрите. Когда мы... Вот я хочу сразу сказать, что вот эта категория, которая с правой стороны, эта категория обладает автономией и обладает... некой такой, как вам сказать-то, приоритетностью, что ли. Она является некой приоритетной категорией. Главенствующей категорией, да. В этом смысле главенствующей категорией является слуга, потому что он независим. А господин, он зависим. Понимаете? Господин, он зависим. Потому что для того, чтобы господствовать, нужно очень много условий. А для того, чтобы служить, каждый тебя найдет, чем занять. Правда? Ты всегда найдешь, чем заняться. Ты всегда найдешь смысл. Но если смысл господствовать, то ты будешь всегда находиться в зависимом состоянии. Понятно? Теперь послушайте. Почему Бог никогда не бывает несчастным? Потому что он никогда не отождествляется с положением босса. Он никогда не ожидает того, что ему что-то, то есть, как сказать, он не то чтобы не ожидает, он не зависит от этого. Поэтому с этой стороны, смотрите, что мы можем обнаружить. Иногда, кстати, с этой позиции госпожой в отношениях является женщина. А мужчина является кем? Слугой. Но мы думаем наоборот иногда. Мы думаем, что господином должен быть мужчина, женщина должна ему служить. Ведь это правильно. Но тогда он деградирует. На самом деле он должен ей служить, потому что его принцип мужской, он независим. И тогда женщина, принимая его служение, она как бы становится идеальным проводником или представителем материальной природы, который вдохновляет его на это служение и дает ему энергию. Когда мужчина смотрит на женщину с оценивающей позиции, как она выглядит, или думает, может быть, с этой мне завязать отношения, или с этой, а кто из них более красив и так далее. Фактически это взгляд женщины. Потому что женский взгляд критичный, оценивающий. На что я получу от этого? Только, пожалуйста, дорогие женщины, не надо этот принцип применять к своим мужчинам и рассказывать о том, что сейчас я вам рассказал. И не надо приезжать им и говорить, теперь я поняла, кто ты есть. Иначе все проклятия, которые будут произнесены, падут на голову несчастного преподавателя, и в следующий год вы его уже не увидите здесь.
4: Головы проклинающие.
0: Понимаете, да? Почему? Потому что мы вспоминаем, что мы вспоминаем? Вчерашнюю тему. Что счастье состоит, успех. Мы сейчас рассматриваем это еще только в рамках творения. Мы не говорим даже еще о духовных вещах. Но тем не менее, духовные законы пронизывают.

0: описывают творение. Мы говорим о человеческой жизни, ни о чем ином, правда? Но нам важно правильно расставить приоритеты, чтобы в нашей жизни было меньше ошибок, чтобы мы наступили в этом на правильное место, в этом пространстве наших вариантов, чтобы мы пришли к той горе, куда хотим. Нам нужно правильно расставить приоритеты. Итак, послушайте, мужской принцип в мужчине проявляется тогда, когда он покровительствует и заботится, то есть является сотворцом. Он является вторичным творцом. Есть первичный творец, который создает этот, который делает возможным как бы вторичное творение. Вторичное творение означает, я действую как представитель Всевышнего. Но означает ли это, что у женщины нет такой возможности? Есть. Теперь послушайте, как мужской принцип. Мы говорим сейчас не о сексе и не о гендере. Мы говорим о принципе. Как мужской принцип проявлен в женщине. Она милостива к нему. Она сострадательна. Она вдохновляет. Она не забирает энергию у него. Не претензирует. Даже тогда, когда для этого есть основания. Хотя ее природа такова, женская природа такова, что она как бы зависима, у нее есть запрос на то, чтобы он проявил качество верховного. И когда она ему говорит, вставай с дивана, иди работай, ты что все лежишь? Она правильно ему говорит. В этом ее проявляется связь женского принципа с природой, которая на самом деле послание материальной энергии и трудности, которые она задает для нас, а не про то, чтобы проявилось пространство свободы и силы вот здесь. Понимаете? Для этого все эти трудности создаются, для того, чтобы мы стали независимыми. Не для того, чтобы мы напугались, перепугались и решили удрать из этого мира или еще что-то. А для того, чтобы мы стали независимыми и проявили свою духовную природу, чистую природу, чистое сознание. И чаще всего через испытания это происходит. И мы не запрашиваем испытаний. Мы не говорим о том, что мы должны их там как-то привлекать в свою жизнь, но они все равно будут. И вы говорите, и в жизни каждого человека есть какие-то испытания, и непростые испытания. И сегодня я просил вас, и вчера я просил немножко рассмотреть свою жизнь поближе. А с чем я сталкиваюсь в жизни? С какими вопросами я сталкиваюсь в жизни? На какие вопросы жизнь требует от меня ответ? Я хочу вам рассказать историю Виктора Франкла. Австрийского психиатра, психотерапевта и психолога. Я вчера упоминал его имя. Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь. Он рассказывал... Это, вот то, что сейчас я рассказываю, вы можете прочитать в его книге «Психолог в концлагере» или «Сказать жизни да». Может быть, кто-то читал из вас эту книгу? Кто-то читал эту книгу? Да. Если несколько человек, кто читал. Это книга, которая произвела на меня сильное впечатление. Почему? Потому что она очень сильно отозвалась с моим пониманием жизни, с моим пониманием пути развития. Он рассказывал, что до Второй мировой войны он жил в Австрии, и он преподавал в университете. Преподавал психологию. И он говорил, иногда я ходил на фильмы, в которых показывали героев. И я думал, вот бывает же у людей, им достаются такие испытания, они проходят эти испытания, и они становятся великими, проявляют свой героизм, качество. Я, наверное, так никогда не смогу, и, наверное, в моей жизни не произойдет такого. Иногда, находясь под впечатлением какой-то картины, я выходил после фильма и садились с моими друзьями в каком-нибудь хорошем кафе, я выпивал чашку дорогого кофе, и мы любили пофилософствовать на тему страданий, испытаний, трудностей. Но случилось так, что гитлеровцы вошли в Австрию. И в силу своих принципов, внутренних принципов и приверженности принципам, он не уехал из Австрии, хотя была возможность. Он остался там, потому что там была его жена, у него была супруга, у него был брат. Детей у него не было в этот момент. Я не знаю, были ли у него дети в принципе, но в этот момент детей точно не было. Были родители. Кто-то еще был. Вот какие-то родственники. И он остался с ними. И тогда евреев, а он был еврей, их всех забирали в концлагерь. И его отправили в Освенцим. Или другое его название, Аушвиц. Аушвиц. Аушвиц – это концентрационный лагерь, который находится возле Кракова. Я очень хотел туда попасть, может быть, я туда попаду. Все, кто прочитал книгу Виктора Франкла, хотят оказаться в этом месте, чтобы пережить, почувствовать глубину его переживаний, потому что все, что он стал делать, он стал описывать переживания, которые возникают у человека, когда он попадает в концлагерь. Он решил, что это место, где я могу наилучшим образом модифицировать собственную психику. То есть он как бы принимает этот вызов судьбы. И причем у него нет вариантов. Он видел, тот, кто не принял жизнь, тот погибал. И, может быть, этот разговор сейчас о Викторе Франкле, он чуть преждевременный, потому что нам нужно перейти к практике. И вот этот разговор, ну пусть он немножко взрыхляет почву. Находясь в лагере, он развил в себе такую независимость. Как он это делал? Он думал о смысле. Есть ли смысл быть в концлагере? И он нашел этот смысл. Он подумал, я выживу, и я расскажу людям будущего, студентам моим, психологию, когда нет никакой надежды, что будет лучше, но остается достоинство и смысл. Когда все твои мечты разбиваются, но есть достоинство и смысл. И он описывал вот, ну, как бы пошагово, как люди, какие переживания они приходят. От отчаяния, надежда, потом отчаяние, потом желание этой реальности не видеть. Но реальность вот такова. Еще раз повторяю, у нас будет тема принятия впереди. Потому что принятие – это первое качество, которое нам нужно усвоить на пути независимости, которое подружит нас с жизнью. А когда мы сможем с ней подружиться, она будет давать нам свои подарки. Она будет давать нам свои она будет давать нам понимание, реализации. Откуда это произойдет? Это произойдет изнутри. Потому что наш внутренний мир является частью материальной природы. Вот это индивидуально, вот это как бы взаимодействие человека и природы внутри проявляется как взаимодействие души и чего? Чего? Тонкого тела. Есть душа как личность. Как центр личности, правильнее сказать. И есть тонкое тело, которым мы обусловлены. И это тонкое тело материально. И в нем есть процессы, психика. Знаете, я иногда рисую все-таки, попробую нарисовать такую схему. Получилось. Чуть-чуть. Я хочу просто ее показать вам. Я рисую систему, такую координат своего рода. И здесь мы напишем по вертикали, напишем духовность. А по горизонтали напишем тело. А вот так нарисуем еще одну черту. Тоже тут есть направленность, интенция. И здесь напишем психика. Теперь послушайте. Духовность, она как будто находится в чем? В неком конфликте с физическим нашим телом, правда? Утром надо вставать на йогу, но тело говорит нет. Правда? Нужно заниматься усиленно какими-то логическими, следить за логическим ходом рассуждений, как-то пытаться понять все то, что здесь происходит. А тело говорит, давай выйдем, пойдем на улицу, пойдем на море, я хочу другого. И вот этот момент синтеза психики и тела мы называем психодинамика. Если кто-то из вас читал книги по психологии, или книги, например, по психоанализу, то вы можете слышать такое понятие, как либидо, влечение, правда? И это тоже относится к категории психодинамики. То есть мы можем говорить, что наша психика, она может что? И, понимаете, да? Вот такая тут есть. И поэтому здесь есть динамика. И духовность, она как бы исключается физическим телом. Тело говорит, хочу удовольствий. И если бы мы были только физическим телом, и у нас не было духовности, то для тела важно среагировать, получить желаемое. Да? Например, тело говорит, я хочу касаться другого тела. А духовность говорит, может неправильно касаться другого тела, когда жена рядом стоит. Тут есть человечность, тут, оказывается, мне не все равно. Понимаете, да? Но тело всегда будет определенные вещи говорить. Физический план. И здесь есть связь у нашей психики с телом. Но у нас также есть духовность. И мы говорим, не все равно, как поступить. Не все равно, как поступить в той или иной ситуации. Есть «я», который выбирает, какие процессы. И нам нужно научиться обходиться с психикой. То есть, смотрите, пока делаем вот такую черту, исключающую как бы. Тело находится в конфликте с духовностью. Ну, можно так сказать. Это, конечно, немножко метафорично. Немножко условно. Но мы можем говорить об этом, правда? Здесь есть некоторая связь. Теперь послушайте. Господство и служение находятся в противоречии. Они как бы исключают друг друга. Каждый борется за господство. Каждый хочет быть господином. И мужской принцип как бы борется. Женщины и мужчины борются в этом мире. Но если... Вот этот принцип природы, он как бы исключает нас. Я сейчас еще одну категорию напишу, и вы поймете, о чем речь. Напишем здесь личность, а здесь напишем общество. Общество – это зависимый принцип, принцип природы. А личность – это принцип индивидуальности, независимый мужской принцип, связанный со Всевышним, связанный с Творцом. По своей внешней природе женщины более зависимы, чем мужчины. Это правда. Это хорошо или плохо? Плохо, мужчины говорят. Женщины говорят хорошо. Там мужчины говорят хорошо, здесь женщины говорят плохо. Это просто есть. Это данность. Но есть во всем, и в этом, и в том другом, есть свои преимущества. Например, когда мужчина проявляет качество покровительства, заботы, ответственности. Женщина, естественным образом, ему что? А она ему дает энергию, она его вдохновляет. Понимаете? Но если мужской принцип не проявляется, то женщина что делает? Она у него забирает энергию, выносит ему мозг. Понимаете? Когда мужской принцип не проявляется, природа, ее задача проявить принцип сознания, сделать его активным. И когда мужской принцип не проявлен, тогда возникает вот это вот, ну, давление, трудность приходит. Трудность, как правило, связана с тем, что мы не в контакте с собой. Чаще всего трудности всегда это приносят послание «изменись, изменись, изменись». Сделай более проявленной свою мужскую, независимую природу. Однако... Также женщина, когда она слишком претензирует, оказывает давление, если она лишает мужчину на вдохновение, что он делает? Ничего не делает, правильно. Потому что сил-то нет. Сил-то нет. Сила-то, это сила, это энергия, она имеет женскую природу. Слава, удача, деньги – это все женские энергии. И, как правило, проявляются эти энергии те мужчины, которым женщины что? Благосклонны. Которые им эту энергию дают. Как правило, это кто в первую очередь? Помните в первый день спектакль, когда был? Это был не первый день, это мой был первый день. Феникс бегал маленький. И что он кричал? Мама! Мама! И когда мать... В каком-то смысле любовь, она проявляет всегда либо мужской, либо материнский, либо отцовский аспект. Это любовь. Материнская любовь означает, я тебя просто принимаю так, безусловно, я готова тебе, для тебя, все для тебя. А отцовский аспект означает, хотя я тебя принимаю и все для тебя, но я никогда не перестану думать о том, чтобы ты изменился и стал лучше. И вот так Бог нас любит. С одной стороны, и так действует природа, как его представитель. Она, с одной стороны, создает для нас условия, в которых мы можем жить, в которых мы можем исполнять свои желания. А с другой стороны, что она делает? Что делает? Оказывает давление. Так действует материальная природа. Это ее, как бы, функция исполнить наши желания. И среагировать, пожалуйста, я тебя принимаю, безусловно, можешь делать все, что хочешь. Ты свободен. Но я никогда не перестану заботиться о том, чтобы ты изменился, потому что ты несчастлив. В состоянии изолированности от высшего источника, в состоянии изолированности от других людей, проявляя жадность, гордость, гордыню, высокомерие, тщеславие, иллюзии находясь, ты не можешь быть счастливым. А проявляя целеустремленность, бесстрашие, милосердие, доброту, ты можешь быть счастливым. Но эти качества, кто-то из вас читал Бхагавад-гиту, 16 главу, и там описываются качества божественной и демонической природы, или как бы качества высшей и низшей природы. Так вот эти качества высшей природы, милосердие, сострадание, доброта, целеустремленность, бесстрашие, решительность, они не являются качествами нашей психофизической природы. Они проявляются настолько, насколько проявлена вот эта связь. И механизм материального творения, оказывая на нас давление через обстоятельства, он как бы подводит нас к тому, чтобы эта связь проявилась, чтобы внутри нас проявился дух. И тогда эти качества проявляются. Понимаете, о чем речь? Понимаете, в чем задача трудностей в нашей жизни? В чем эта задача? Сделать нам лучше.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

Thank you.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Очень полезная такая история, как сухофрукты, да, для детей. Во-первых, это хорошая стабилизация, опять-таки, работы желудка. Да? И тоже, ну, ценные, там столько на самом деле ценных этих всех компонентов, да. Но сухофрукты мы все замачиваем, это вы уже знаете, да. Очень полезны это финики, инжир и изюм. Орехи можно тоже давать детям, но их надо молоть. То есть до того, пока зубы, ну, полноценно не появились, да, орехи надо молоть. Из орехов это миндаль. Обязательно. Да, да, кашица такая делается. И, ну, чтобы детям было вкусно, это тоже, знаете, просто там буквально чуть-чуть, там, допустим, с тем же там бананчиком, ну, что им вкусно, да, то есть делаете такую пасту. Из орехов это миндаль, кедр, грецкий орех.
2: С какого возраста можно давать орехи?
1: Ну, по сути, в таких микродозах вы можете тоже, ну, где-то уже с 7 месяцев начинать, когда уже система пищеварительная запущена, да.
2: Миндаль?
1: Очень хорошо. Ну, миндаль, он самый такой ценный все-таки, да. Потом кедровые орехи, такой рейтинг. Грецкий орех. Там индийские, они в рейтинге довольно, ну, на предпоследних местах. Просто вкусно. Очень полезно летом кокосовое молоко. Да, и вообще вот эта стружка кокоса тоже, она очень полезна. Она и для пищеварительной системы очень хороша, да. И вот давать пить кокосовое молоко тоже очень хорошо. Но оно имеет очень сильный охлаждающий эффект. Кстати, когда температура, да, вот кокосовое молоко смело можно давать, очень сильно охлаждает.
2: Маслом кокосовым может быть?
1: Но быстро не будет эффекта, понимаете? То есть это там уже когда надо... Ну, если вы уверены, что у ребенка вот это все, ну, скажем, действительно подконтрольно, тогда да. У детей очень часто есть такая история, как кандидоз или молочница. Да, это во рту образуется. На слизистых оболочках такие белые пятна. И на языке бывают такие. Ну, то есть язык, допустим, сам имеет шершавую, ну, такую, чуть-чуть с налетом, да, структуру. А какие-то, получается, очаги прямо такие блестящие на языке, да. Вот, в принципе, можно протирать вот эти все пятна раствором трифолы. Стоматит, да, у детей тоже история довольно частая. Особенно, когда лезут зубы, да. Тогда мы берем на одну чайную ложку меда, добавляем 1/4 чайной ложки куркумы, делаем такую пасту и просто прикладываем, да, вот к этим очагам,
2: на
1: где...
2: Кончик.
1: Нет, прямо берем пальчиком, да, и прямо это самое, пускай это рассасывается потихонечку.
2: Соусом тоже
1: помогает? Да.
3: Угу. Сейчас какая-то синяя мазь. Вот потом зубы синие полгода никак не
1: Да.
3: У одного ребенка он уже полгода ходит с синими зубами. Не очищается.
1: Ну вот, помогли.
3: Да.
1: Дай бог, чтобы это самое, что это не коренные зубы, да?
3: Не, ну,
1: еще молочные? Ну, не, потому что, при, допустим, при смене зубов эти все заболевания опять возвращаются. да, то есть когда идет уже замена зубов уже на коренные, тогда опять это может все появиться, да, вот. И еще можно, есть такой порошок Нима, да, тоже делать такое, как вот пасточку, да, и прикладывать. Но просто мед детям вкусно, они не будут возражать, да, а с Нимом уже сложнее, но эффективно, лучше, чем синие порошки, я думаю, да, эти, вот. Гель алоэ, да, кстати, вот алоэ тоже, да, пожалуйста, обратите на это растение отдельное внимание. Это по своим свойствам тоже удивительный совершенно кладец, да, и тоже, как и сами себе, и в случае там иммунитета, и в случае вот вирусов и так далее, да, так и детям. Алоэ, в принципе, очень мягко имеет воздействие, то есть не противопоказан детям. Ну, в юрведических точно, да, точно.
2: Потому что само там очень горько, то
1: есть. Ну, сейчас уже, знаете, эти препараты, они все там с добавками таких, ну, для детей особенно, да, они такие подслащены. То есть сам по себе, да, именно горький вкус и является лечебным в этом смысле, да, то есть вот. Угу. Сейчас я посмотрю просто. Это тоже когда стоматит.
2: И все?
1: Нет, ну алоэ это опять, это вся иммунная система, да, это заживление, это там спектр будь здоров какой, да. Ну это может быть, знаете, я сейчас просто просматриваю свои записи, поэтому что-то, если у вас есть вопросы, вы задавайте, если нет, я просто подряд буду. Уже не в контексте, может быть, знаете, таких совсем уж там младенчества, да. То есть если ребенок, например, беспокойно спит, и вы видите просто, что, ну, без причины такие вещи происходят, конечно, первое, что надо сделать, все-таки позаботиться о пространстве. То есть тогда над кроваткой обязательно вешайте или иконы, или изображения там, ну вот, какие-то сакральных символов, или, ну, изображения божеств. То есть обязательно защищайте пространство. Да? Это первое, что делается, если вы видите, что ребенок именно ночью, да, плохо спит. Да. Да, святая вода, там вода со священных рек, да, то есть все это то же самое. Да, это надо делать. Ароматерапия, то есть масло лаванды. Кстати, вообще вот лаванда, она такая, ну, уникальная совершенно тоже по аромату и воздействию успокоительному для деток. То есть, например, если вам трудно уложить ребенка, то вот в масло персиковое, да, добавляете масло лаванды и на ночь просто массируете ножки. То есть это у младенцев тоже. Да, вот, допустим, вечер надо засыпать, а ребенок, наоборот, начинает веселиться. Да, есть такие моменты, когда, ну, индивидуальный такой график у ребенка, да, и все, ему весело, энергии много, да, вот тогда надо вот это регулировать, да. То есть буквально 2-3 капельки лаванды, но только, пожалуйста, все эфирные масла тоже должны быть натуральные, да. Сейчас столько идет, к сожалению, вот этих парфюмерных, синтетических этих вот, ну, масел, да, что, ну, трудно подчас разобраться, остается только искать хороших производителей, хороших. Ну, вот тоже, я уже думаю, что и это не всегда уже работает, да, какой-то сейчас кошмар вот, ну, происходит, да, потому что кто-то просто хочет заработать больше, поэтому ставит дорого, да, а нам кажется, что, ну.
2: Там очень зависит от того, просто они могут быть натуральные, но одно дешевле, другое дороже, там просто эти раздражающие, да, как бы, все эти альдегиды, кетоны, которые убирают, они просто одно для аромалампы годится, а другое, да, на кожу.
1: Но вот с детьми, ну, вы понимаете, да, надо самые качественные вещи эти потрудиться, поискать, да, и буквально там капелька две, то есть вы буквально берете, допустим, на руку, наливаете там персиковое масло, капельку вот этого капнули лаванды, разогрели в ладонях, да, только после того, как масло, ну, разогрелось в ваших руках, тогда вот прямо берете и стопы, да, то есть все тельце не надо, не надо на руки, не надо, но все равно достаточно, ну, резкое для ребенка по запаху, да, то есть только на ножки и одевайте носочки тогда, да, чтобы просто это, ну, сохранить этот эффект подольше, да, масла. Очень хорошо успокаивает. Потом, конечно, хорошо, знаете, вот эти подушечки тоже все, но только не в непосредственно, ну, арома, да, вот когда с натуральной просто лаванда, она и у нас цветет, да. То есть есть смысл вот просто собрать вот эти цветы лаванды, да, но только не надо прямо, чтобы совсем под носом у ребенка эта подушечка лежала, да, то есть, допустим, где-то там на удалении, да. Но, во-первых, это, кстати, и отгоняет в том числе и моль, да, то есть лаванда тоже, ну, кладец такой, да, то есть это не только апельсиновые корочки, да, с этим справляются, но и лаванда. Вот, и в кроватку, соответственно, да. Потом ну, опять, мантры, молитвы звуковые, чтобы они, допустим, в пространстве в этом звучали. Да? Не обязательно это делать, когда ребенок находится в комнате. То есть, например, вы все, он проснулся, вы из спальни вышли, да, и ставьте там, пускай это работает без вас, оно впитывается, понимаете? То есть не нужно навязывать ребенку, да? Но, конечно, прекрасно, если он это слушает, но просто смотрите, чтобы... Тоже это все должно очень нежно, тихонечко звучать, без всяких там громких звуков, да. Понятно, что если кто-то из близких умирает, когда у вас маленький ребенок, на кладбище мы детей никогда не водим. Да? Слишком они открыты, опять энергии в это время там разные. Да, и детей не водим. Беременные женщины тоже никуда в такие места не ходят.
2: Когда можно ребенка брать?
1: Ну, уже когда подростковый период, то есть младенцев, вот там ну, еще 5-7 лет, нет, не водим, 5-7. Нет, не надо. Помню, какой-то. Ну, вы поймете, когда у детей начнутся, понимаете, уже как бы, ну, такое понимание вот этих круговоротов уже, да, потому что дети, в принципе, вот в младенчестве, они на самом деле с этими понятиями, ну, не оперируют. Да, у них жизнь вечная в этом аспекте, да, сейчас. То есть душа вечна, жизнь вечна, тело вечное. У меня был, знаете, и смех, и грех, конечно, да, то есть какая-то была передача, и это самое. Ну, тоже там мы с телевизором, потому что муж все время со спортивными каналами, никак с этим, да. И вдруг какая-то заставка рекламная, то есть тоже так не уследишь, да, я, конечно, переживаю, но вот ничего не поделать, да. И, значит, похороны, да, то есть ребенок так, мама, а кто это там в коробочке с цветами? То есть, ну вот, вот их восприятие, понимаете, то есть, а кто там в коробочке с цветами? Да. Я говорю, ну там тело. Ну, то есть... Детей не водят. И, кстати, в нашей традиции еще, видите, женщины допускаются. Вот в Индии на похороны женщины тоже никогда не ходят. Это мужская совершенно обязанность. И на всех церемониях присутствуют только мужчины. Да, то есть женщины в это время дома молятся. И ну, они не очень там полезны в контексте. Ну, не являются сопровождающими. Да. Значит, в случае еще бессонницы давайте возвратимся или к ну, такой активности да, вечерней у ребенка, то еще можно помимо лаванды, да, это есть такое масло Брахми, Брахми пишется, да, это аюрведический препарат. Можно чуть-чуть подогреть масло ги и по капельке масло ги в нос закапать. Кстати, еще важный момент, как будить ребенка. Да? То есть, например, вы собираетесь, то есть пришло время его кормить, а он спит. Да? То есть ни в коем случае мы в течение, во время сна не вторгаемся, ну, там, с барабанами, с бубнами, да, то есть очень все тихонечко. Мы первое, что делаем, просто тихонечко, например, если он закутан в пеленочку или во что-то, освобождаем вот область Вишудхи чакры, то есть мы раскрываем его тихонько. Но делать это надо очень тактично, потому что состояние сна, вы понимаете, это еще у ребенка, он в это время еще у младенцев, они связаны вообще со всем мирозданием, да, и надо очень деликатно да, потому что он в это время общается, да, он и мудрости набирается и так далее, то есть очень тактично себя ведем. Вначале мы его просто, ну, как бы распеленаем, да, если не помогает, тогда все равно мы действуем только, ну, в контексте чуть-чуть одежды, открываем эту зону, да, а потом что можно сделать, чуть-чуть подуть на него. Да, то есть буквально вот такие легкие-легкие энергии, да, там ветерок обеспечиваем, да. Так, еще вот рецепты тоже из частых историй, да, рвота, тошнота у малышей. Да. Ну, как правило, это сопровождает вирусы, да, всевозможные формы гриппа. И, кстати, для детей это как раз-таки, ну, такое свое проявление саморегуляции. Да, то есть они вот благодаря этому рвотному эффекту, у детей тошнота и рвота очень легкий процесс. Он не сопровождается такими спазмами, как у взрослых людей, да, потому что пищеварительная система не вся еще отстроена. Часть клапанов не такие, ну, там, глухие, да, и они не испытывают болезненные ощущения. Да, просто детей сам, их пугает само вот это действие, да, но им не больно. То есть не надо думать, вот, ну, что это такие же ассоциации, как у взрослых. Да. И, конечно, если, допустим, там рвота, ну, такая глубокая, то это все равно попадает в желудочный сок, это горько, да, и поэтому тоже это. Но для них вот это вот неприятно. Но очень опасно, когда начинается рвота, обезвоживание. То есть вы понимаете, да, это... У детей опять мгновенно, то есть не надо думать, что у него там день тошнота, да, ну завтра начнем лечиться. Надо немедленно, как начинается рвота, восстанавливать жидкость, ну, баланс жидкости. Да? И по сути, допустим, такой препарат, как Смекта, он вообще не имеет возрастных ограничений, то есть его можно давать, ну, еще до того, как вы ребенка прикармливаете сами. Да, это по сути глина, то есть, ну, прикармливаете чем-то. То есть это можно давать и в двухмесячном возрасте, если такое, ну, появляется, да, такой вирус поймали, например, да. То есть Смекта ограничений не имеет, да. И очень много, соответственно, нужно давать жидкости, но когда рвота, часто, ну, то есть вы даете все обратно, да. Поэтому это буквально в смысле микродозы, да, то есть надо там просто иметь экстра терпение. В хозяйстве хорошо, чтобы был там шприц, например, на 10 мл, да, потому что это давать, ну... Или, кстати, вот в этих вот микстурах детских там вложены, да, вот эти дозаторы для жидкости. Вот такое себе надо один в хозяйстве оставить, да, и буквально по 2-3 мл, потому что в противном случае будет обратный эффект. А 2-3 миллилитра, они буквально таким капиллярным способом просачиваются и остаются тогда в теле. Да? Если, ну, скажем, эта ситуация затяжная и уже занимает какие-то дни, тогда обязательно надо, боже мой, как это, гидрохлорид, да, как они называются, эти порошки. Ну, то есть аналог физраствора. Вы уже даете не просто кипяченую воду, а нужно добавлять еще баланс соли делать. Да? То есть это аналог физраствора. Как называется? По-моему, гидрохлорид. Такие порошки отдельно продаются, ужасно неприятные по вкусу, но в противном случае просто вымываются. Видите, и соли, и микроэлементы, то есть они восстанавливают. Из хороших таких стабилизаторов тоже, это опять свежий кокосовый сок с чайной ложкой, то есть берете вот просто кокос, да, если там, например, повезло и там, ну, к примеру, полстакана сока есть в кокосе, то есть свежий, да, кокос, они продаются, да, чайная ложка лимонного сока выдавить, да, и буквально тоже вот такие через каждые 15 минут просто по микроглоточку давать вот такое пить. Помните, я говорила, что до тех пор, пока вы кормите грудью, запоров не бывает. Да? То есть волноваться по этому поводу не надо, но в контексте, когда уже вы переходите на основное питание, тогда слабительными это яблоки без кожуры, Ну, все, опять, все сухофрукты.
2: Ну, яблоки тушеные?
1: Лучше тушить, да, да. А молоко с маслом ги. Да, тоже слабительное.
2: Свое молоко смешивать?
1: А, ну, пока вы будете в основном кормить своим, не будет запоров.
2: Не, да, ну, если есть, уже там есть и то, и другое.
1: А, если будет возможность сцедить, то, конечно, свое всегда лучше, да. И помните еще, да, этот рецепт, когда вы молоко просто держите на, ну, на свету, без холодильника, чтобы оно чуть-чуть, ну, подкисало. Да? Этим прикормить.
2: А сливы или чернослив?
1: Все сухофрукты, все, да-да-да. Сухофрукты, кстати, тоже, они не имеют никаких противопоказаний в контексте возраста. То есть буквально через там, ну, несколько дней после того, как вы, вот, допустим, ну, с банана переходите, я не знаю, банан просто это универсальная совершенно история, да. Молодой картофель детям очень нравится, но только молодой действительно, да, он потому что тоже сладкий вкус абсолютно имеет, да. Вот, и когда он молодой, он полезен, да, потом, вы понимаете, да. Так, вот к ушам еще, да?
2: Если понос, наоборот. Понос бывает при грудном вскармливании?
1: Ну, нет. Если только это вирусная история, да, понос также опасен, как и рвота на самом деле, да? Потому что вот диарея еще больше, кстати, считается еще опаснее, потому что обезвоживание еще интенсивнее происходит, да? Понос. Вот. И по сути таким закрепляющим, да, это у нас, ну, не знаю, опять это чаи, да, черный чай, он такой очень, ну, это не для ребенка, это маме, да. То есть ну, такой крепительный эффект, да.
2: А если мама риса поест,
1: может? Если что?
2: Риса поест,
1: может? Не всегда. Да, не всегда. Очень закрепляет это кора дуба. Да?
2: Чтоб мама тоже могла потом сходить.
1: Ну да, да. Но, в принципе, видите, вот это вот опять-таки регулировка пищеварения, она на самом деле выстраивается по пути баланса жидкости. Да, то есть вот если вы этот физраствор начинаете давать, то, в общем-то, ну, таким образом тоже регулируется, да, и куркума. Вот, то есть вот эти все, вот если связано с вирусными, там, кишечными, воспалительными, да, это сразу куркума. Да. Значит, к ушам еще, да, то есть, опять-таки, можно использовать масло лаванды, то есть, берете на ватку, капаете там смесь пополам масло лаванды и сезамовое масло, потому что нужен согревающий эффект, да, и просто делаете, во-первых, одновременно мягкий массаж такой за ухом, да? Либо вот этот тампончик прямо вот прижать за ухом, да? Закрыть самим ушком и ну, замотать, да? Дальше такое сделать. Если ребенок постарше, скажем, там уже с 3 лет, да, то можно масло чайного дерева, потому что оно имеет очень резкий, конечно, запах, и младенцам, ну, тяжело. Также масло розы, натуральное вот масло розы тоже помогает. Если...
2: Тоже с сезамом смешиваем.
1: Да, да, согревающе. Угу. Также помогает просто в какую-то тряпочку посыпать асафетиду, такой мешочек сделать, микромешочек. Да, и вставить вот этот вот мешочек асафетиды в само ушко. Оно, знаете, так стягивает прямо вот тоже это воспаление на себя.

0: А он многоразовый?
1: Кто?
0: Мешочек.
1: Нет, оно стягивает, и потом вот, ну...
0: То есть вы каждый раз новый мешочек?
1: Ну, это на время, это на ночь обычно делается, да, чтобы ребенок...
0: То есть один раз попользовался и выкинул
1: да.
0: новость?
1: Да, да, да, да. Угу. Угу. Для детей очень хорошо еще иметь ночник, да. И когда, например, ребенок сможет как-то уже выражать свои там желания и так далее, пожалуйста, тоже не пренебрегайте, например, его просьбы, что мне там страшно в темноте и так далее, да. То есть это все ну, достаточно реальной энергии, да. И нет ничего такого, чтобы вы... То есть не надо бороться, понимаете, с, ну, там... Ну, тоже своего рода стереотипами, что типа ночи должно быть темно, да. То есть если ребенку по какой-то причине страшно, пускай работает этот ночник, потому что это все, ну, процесс формирования, и не надо, чтобы страхи оставались, да. То есть главное не позволить им пропитаться, да. С детьми очень эффективно работают вот всякого рода такие арт-терапии. Да? И вообще вот эти ассоциации образные, да, это действительно великий, ну, великий такой инструмент с малышами. То есть, например, если ребенок уже ну, действительно выражает, что мне страшно, например, да, мне страшно спать, безусловно, надо постараться, ну, во-первых, понять, как он это формирует, ну, то есть сформулирует, то есть это или какое-то чудище ему там, да, допустим, кажется, или какие-то там, ну, то есть это все, у детей это всегда образно, да. Соответственно, можно просто предложить такую игру, как, например, взять самим там, ну, нарисовать, ну, условно, там это чудище, а потом взять и посадить его в клетку, то есть нарисовать клетку, да, и сказать все, да, а теперь мы эту клетку вот в мусорник вместе с чудищем пойдем и вынесем, да. Вот, то есть такого рода, ну, любого рода, собственно говоря, страхи и там его опасения, можно вот так вот проигрывать все, да. У детей, по сути, вот у маленьких это все игровая форма, да. Еще давайте чуть-чуть поговорим о том, как вообще вот формулировать общение с ребенком. Потому что очень часто можно слышать, знаете, там идет младенец, ему там, он только-только начал ходить, да, а к нему, например, обращаются: ты что, не понимаешь? Нельзя этого делать. Ну, например, да, настолько это часто, да, ну ты что, ты, тебе не ясно, да? То есть с ребенком мы так не общаемся никогда, с ними все очень просто. То есть вот то, что вы хотите, чтобы он сделал, вот то и надо сказать. Да? То есть не надо ничего вот этих вот длинных фраз там на логику. Логики нет в этом возрасте, да. Например, там вот, ну, условно, вот вы выходите, например, с коляской, да, с ребенком, ребеночек уже там, ну, ходит, да. То есть вам надо закрыть дверь там вернуться. Достаточно просто сказать: держись за коляску. То есть не надо ему говорить. Четкая команда, очень прямая, очень однозначная, без всяких там, ты что, не понимаешь, что куда ты побежал, да, там машина или там что-то такое, да? Это кошмар. Вот для ребенка вообще, вот его способом восприятия, это вообще кошмар. Во-первых, он реально не понимает, реально, да, и не поймет, потому что совершенно не очевиден этот посыл. То есть для ребенка это вообще, ну, как бы совершенно неочевидная история, да? То есть максимум простоты. Вот все, что вы хотите в контексте, как он должен поступать, сразу ему надо говорить. И все. Держись здесь, причем до очень простых действий. Не то, что стой. Стой – это мало, понимаете? Потому что ребенок, он активный очень по природе. Да? И, соответственно, надо дать задание. Да? Возьми за коляску, возьми за ручку двери. Да? Возьми, ну, сказать «возьми меня за руку» им скучно. Потому что и так все время за руку, да. То есть надо дать какое-то задание, которое, ну, и вообще и в контексте, допустим, младенчества, мамы, знаете, они такие совершенно виртуозные хранители кучи предметов. То есть это тоже надо себе эти навыки приобретать. Какие у вас должны быть предметы, сколько их, чтобы дать возможность ребенку всегда отвлечься, да. То есть там пока, допустим, это 6 там, месяцев тире там, полтора года, значит, рейтинг очень простой, да, то есть это вначале все его игрушки могут идти, да, потом, ну, самые ценные вещи для детей – это ваши ключи, да, это телефон, с которым вы не расстаетесь, да, и так далее. То есть это беспроигрышно. Когда ничего не помогает, да, то надо просто отдать свои ключи, надо просто отдать телефон, да, либо очень хорошая идея купить телефон детский, но чтобы он был похож на взрослый, и самим на нем чуть-чуть поразговаривать, потому что не выйдет ребенку дать игрушку. Понимаете, все они прекрасно понимают. То есть я вот так ходила с этим детским телефоном, потом все были счастливы. Да, при этом он выглядел, ну, как достаточно. Ну, или сейчас уже у всех, знаете, эти модели же меняются, они остаются, да, то есть все, можно смело вот это отдавать на утилизацию, да. Вот. В возрасте. Ну, такого первого активного познания мира, дети, ну, тоже надо знать, как бы, как они себя ведут, в какой период, пожалуйста, это изучайте, потому что для взрослого человека совсем неочевидными являются вещи, которые являются нормой для ребенка, более того, свидетельствуют о его нормальном развитии. К примеру, вот, ну, что будет касаться раннего младенчества, это когда дети бросают все предметы на пол, да, то есть он едет в коляске, вы ему что-то дали, он бросил, понимаете, вы подняли, далее он опять бросил. Это говорит о нормальном естественном формировании. Он наблюдает за законом притяжения. Да? Вы собрали пирамидку, ребенок разрушил. Вы построили замок, он его разрушил. Это так он должен себя вести. Если он делает по-другому, это свидетельствует на самом деле, что развитие сбилось. Да? Да, это должно быть так. Это не то, что нормально, это говорит о том, что вообще он правильно развивается. Да? Соответственно, родители это должны знать, потому что если они не знают и хотят другого, то есть чтобы ребенок взял предмет и радовался, да, ему это неинтересно. Он должен посмотреть, как он падает. Да, он должен посмотреть, как рушится эта пирамидка и так далее. Да? Поэтому просто нужно знать вот эти вот, ну, особенности поведения, да. Ну, соответственно, подыгрывать просто именно в этом. То есть, конечно, надо строить. Это не значит, что не надо строить. Да, надо строить и радоваться, что ребенок ломает. Да, потому что это говорит о том, что он полностью как бы в норме развития. Да? Вот. Также, знаете, у детей еще есть такая особенность, что, в принципе, они же очень четко и очень тонко чувствуют эмоции родителей. Прежде всего, мама. Ребенок в младенчестве связан с мамой, ну, абсолютно. Да, и вот обратите внимание, да, есть дети, которые действительно, ну, скажем, ну, с точки зрения общественного порядка, ну, просто ужасно, да, то есть прийти в магазин, падать на пол, да, там, причем это именно вот, ну, младенчество, да, там, истерики закатывать какие-то публично, да, там, допустим, полностью, ну, скажем, делать противоположные действия, то есть там ты говоришь, что ты беги ко мне, а ребенок разворачивается, наоборот, бежит в другую сторону, да, причем так это. Здесь надо уже наблюдать, в каком состоянии находится мама, потому что, в принципе, у детей, знаете, вот тоже, что нужно себе знать и очень быть внимательными, что для ребенка есть, честно говоря, в младенчестве только одна цель, чтобы мама была счастлива, да. На этой почве построена очень много судеб таких трагичных в контексте того, что дети считают, что именно они являются причиной несчастья мамы, если такое существует. Ну, то есть, например, условно говоря, да, у мамы какой-то там кризис на работе или там, ну, какие-то свои совершенно внутренние проблемы. Да? У ребенка нет возможности понять, что не он является причиной. Дети всегда считают, что если с мамой что-то не так, виноват только он. Да? И эта история достаточно опасная. В этом контексте что получается, как, ну, как бы, как следствие такого решения? Дети действительно начинают вести себя просто из ряда вон плохо. Просто из ряда вон. С какой целью? С одной единственной. Чтобы маме дать возможность разрядиться. Да? То есть сбросить вот этот эмоциональный. Соответственно, мама наказывает ребенка. У нее все очень просто, механика. Да? Ребенок не слушается, он вышел из-под контроля, он там закатывает истерики и так далее. Мама выходит из себя и позволяет себе этот пар спустить. То есть она уже как скороварка, да? У нее внутри напряжение. Ребенок это чувствует. И он как вот, ну, фактически подставляет свою попу, понимаете, под то, чтобы мама спустила пар. Да? Как только мама спускает пар, это, ну, поведение исчезает, как рукой сняли. Да? Но попа ребенка не должна быть вот этим вот, ну, механизмом. Да? То есть это надо опять-таки возвращаться к тому же, да, ехать на природу, там самостоятельно просто дыхательные практики, там просто босиком гулять, обнимать деревья, плавать, да, где-то такой вот, ну, в природной среде, да. То есть если дети вдруг начинают себя так вести, обратите внимание, что у вас внутри. То есть как вы себя чувствуете. Прежде всего это касается мамы, еще раз говорю, потому что связь в младенчестве исключительно, ну, как бы, исключительно сильна. Ну, еще, зубы. Давайте еще зубы. Да. В аюрведе считается, что чем дольше они не вылазят, тем лучше, да? Ну, то есть, во всяком случае, до 6 месяцев, ну, считается, что если зубы появились до 6 месяцев, то они будут слабыми. Да, поэтому желательно, чтобы они начали прорезаться вот в интервале с 6 месяцев, да? Лучше всего на 8-м. Но обязательно, чтобы они стали появляться до года. Да, до 12 месяцев. Все зубы должны появиться до 3 лет. И примерно в районе 6 лет начинается уже замена на постоянные. Да. Дефектами являются, если вначале растут зубы сверху. То есть зубы должны появляться вначале нижние, потом верхние. Ну, идет, говорится тогда, что это просто нарушение вата доши. Понятно, что факторы, которые с зубами связаны, это в большей степени это наследственность, да, то есть зубы – это та ткань, которая наследуется, по сути, да. Из внешних это, ну, действительно, допустим, там, сладости, которые дают родители и так далее. То есть чем дольше вы это не даете, тем лучше. Да, то есть конфеты, чем дольше вы не даете, тем лучше. И сладости прекрасно заменяются вот опять-таки этими сухофруктами. Это, ну, скажем, если сахар, то это тростниковый, да, это мед. То есть вот этого совершенно достаточно. То есть чем дольше вы ребенка не знакомите со сладостями, тем, понятно, это лучше. Да. Когда идет прорезание зубов, можно делать такой массажик десен с маслом ги. То есть просто берете на марлечку, наносите масло ги, и тихонечко у детей там все чешется, и они, им очень это нравится, когда там что-то ковыряется у них, да, на десне. Из таких народных, да, это, ну, как я говорила, такие сухие сухарики. Только, конечно, надо под присмотром, чтобы какие-то куски не отвалились большие, ребенок не подавился, да. Скажем, зубы всегда связаны, опять-таки, с повышенным слюноотделением. И как только зубы появились, то... По сути, начинается уже все-таки их чистка сразу, даже с этих молочных. То есть вы берете просто тряпочку с теплой водичкой и делаете такой массажик, да, просто от десны наверх чуть-чуть, да, протираете. Да. То есть ребенка надо приучать к гигиене зубов.
0: Только тряпочкой, нельзя щеточкой?
1: Нет, тряпочкой, с водичкой просто. Щеткой мы начинаем чистить где-то с 18 месяцев, да, с полутора лет. А тряпочкой, когда ребенок, ну, просто вот эти первые прорезания, да. И движение нижних, это от нижней десны наверх, да, верхних. Ну, то есть всегда движение от десны вниз, да? Во время роста зубов понятно, что иммунитет у детей катастрофически падает, да? То есть мероприятие это часто очень болезненное, то есть там дети и капризны, и опять и повышение температуры часто сопровождает все это, да. То есть здесь опять правило одно, это терпение мамы, вот, то есть не надо там паниковать, да. Очень важно, вот, конечно, грудное кормление, потому что, опять, молоко – это обеззараживатели полости и все, потому что травмируются и десны, и сейчас, вы знаете, хорошие эти достаточно игрушки есть, да, вот они такие с водяной, ну, заполнены водичкой, да, всевозможных этих форм. То есть тоже надо, единственное, что, конечно, каких-то производителей стараться смотреть, хотя все это сделано в Китае, тоже тут трудно сказать, да. То есть торговая марка меняется, ну, суть одна, да. То есть, но для детей действительно они помогают, потому что этот период такой очень болезненный, да. Считается, что мальчики тяжелее переносят этот рост зубов, но это просто из литературы, мне трудно сказать. Мне кажется, как-то это одинаково, да. Естественным сопровождающим являются вот как раз диарея или поносы, да, рвота может быть. То есть в этот момент мы не паникуем в контексте того, что начинаем какие-то там препараты давать и так далее. То есть это такая естественная защита. И, по сути, ничего экстра не делается в этот период, когда режутся зубы. Надо просто повышать иммунитет. То есть мы не боремся с самими этими факторами. Температура при резке зубов, она не выскакивает как раз. То есть это может быть температура 37-37,5. Да? То есть при прорастании зубов нет температуры 38 и выше. Если она появилась, это тогда не зубы, это уже какой-то другой там фактор. Да? У детей, когда молочный зуб еще, если вдруг по какой-то причине он вылетел, такое бывает, его надо поставить на место. Они закрепляются назад. Да? То есть ребенок упал, например, выбил себе зуб молочный, да? Его не выбрасывают, если он не выпал сам. Понимаете, если это не время смены зубов, если ребенок, например, там, в 2 годика потерял зуб, его надо поставить на место. Да? То есть зуб не выбрасывается, устанавливается назад. Десна его совершенно спокойно фиксирует. Да? Просто да, вставить назад, короче. Ну ничего, он же кричит, и когда он потерял зуб, он кричит, да, то есть, да, это уже придется, да, да, да, да. Нет, его надо просто, там десна, она очень эластична. То есть, и, ну, по сути, да, надо вставить. Если сами волнуетесь, то можно к врачу, да, с этим зубиком, но чтобы он сохранил, как бы, живучесть, сам зуб, да, то надо тогда в молоко его. Да, положить зуб в молоко и в молоке привести к врачу.
2: Врач не пошлёт снести зубы?
1: Ну, не должны, да, потому что это, в принципе,
2: в традиционной медицине
1: должно быть тоже. Они же знают физиологию, как это работает, да, и так далее. Просто очень плохо, если не своевременно зуб теряется, да, это плохо. Да? Так, еще давайте вот такие, как солнечные ожоги, например, да. То есть стандарт все жаропонижающее. То есть это кокосовое масло, да, сок алоэ, кстати, да, очень охлаждает. Из народных козье молоко.
0: Мазать?
1: Можно прямо протереть на тряпочку, да, и смоченную козье молоком, и прямо протереть всего, да. Если очень сильный такой ожог, да, то есть здесь у нас повышение температуры, например, да, то есть перегрев, тогда все-таки на 1-2 минуты мы прикладываем вот на все эти сгибы кусочки льда. Да? Если просто ожог, не солнечный, а вообще ребенок, например, там, ну, коснулся чего-то горячего, да, то тоже мы вначале охлаждаем. То есть мы вначале прикладываем лед, да, потом, значит, охлаждающим является и заживляющим это сок кинзы. Кстати, от ожогов тоже очень хорошо и себе, и солнечных, то есть сок кинзы. Участок, который обожжен, всегда должен быть открыт. Его не надо закрывать, там, не надо его греть. То есть любое покрытие, там, оно нагревает этот участок. И на самом деле ожог, то есть вот, по своей опять, ну, как бы, природе возникновения, это энергия огня, которая проникает через кожу. И огонь, он имеет тенденцию тления. Почему нужно? Ну, то есть он, допустим, внешне попал ожог, да, а дальше жар пошел внутрь. Да? Почему нужно обязательно вот все-таки вначале всегда и себе, и детям, да, охлаждать? Или под струю холодной воды? Да, это первое, что нужно делать. То есть просто длительное время стоять и охлаждать. Потому что иначе ну, вот этот внутренний огонь начинает разрушать ткань изнутри. И тогда вот этот вот процесс заживления очень длительный. Да, и ну, опять и ткани травмируются. Да. У детей то же самое. То есть, но с детьми под, вот, вы не удержите ребенка с рукой под краном. Поэтому лед. Да, то есть просто прикладываем и фиксируем, и держим, да, лед. И потом, это та же алоэ, да, у нас еще раз, значит, кинза, куркума. То есть любое из этих вот, что у вас есть под

0: имеет доступ к, там, к этим лепешкам всех коровин, да, то есть, по сути, человек, у которых солнечный удар такой, да, тепловой удар, да, то его просто вообще, знаете, буквально вот этими лепешками берут и обкладывают, потому что они сушеные, они уже не пахнут, да, они забирают этот жар, да. Вот. В нашем случае, опять, хорошо, конечно, знаете, если вот все-таки этот сухой коровий навоз есть, да, его просто с водичкой размешать и тоже чуть-чуть попрыскать хотя бы, да, там, ну, потому что он без запаха, ну, те, кто из вас его дома имеют, вы знаете, что никаких там, ну, отрицательных нет, ну, ассоциаций, да, вот. Все то же самое, да, то есть кокосовое молоко самое, ну, такое вот из напитков жаропонижающее. Ну, то есть тот же метод, что и при температуре, да, у нас снижение. И обязательно большое количество жидкости, потому что, кстати, вообще, знаете, таким универсальным вот регулятором тоже вот в случае заболевания любого рода, это жидкость. Да? То есть детям, пока вы кормите грудью, мы договаривались, вы не даете воду, если только не очень жарко, да. Вот. Но как только начинается какой-то вот этот вот прикорм, да, и если есть тенденция к любого рода заболеваниям, да, то надо добавлять, ну, чтобы была водичка, потому что она, во-первых, промывает системы, да, и легче справляться там с теми же вирусами, с теми же, то есть, ну, вот, мочегонная – это достаточно такой вот эффективный, да, и летом посмотрите, какие фрукты, да, и овощи, да, это арбуз мочегонный, это дыня мочегонная, это огурцы экстра мочегонные, да, то есть можно, да, и они все летом, понимаете, то есть в природе все есть, да, просто нужно, если действительно тепловой удар, то вот эти мочегонные надо, ну, то есть внутренне, да, мы прокачиваем систему, по сути, да, сразу мочегонные, такие все эти, ну, еда. Какие еще вопросы? Вспоминайте.
1: У меня вопрос по грудному вскармливанию. Например, такая ситуация, что там маме куда-то надо уехать, и у нее подруга, у которой тоже маленький ребенок, ну, взяла присмотреть, и вот если она будет его грудью кормить, насколько это плохо или хорошо?
0: Но такие практики существуют. Единственное, что, ну вот мы уже говорили, да, что если женщина кормит ребенка, то тоже он к ней впоследствии должен относиться как к своей маме. Да? Если этого не происходит, видите, очень тонкие законы работают в жизни. Да? То есть, и в принципе получается, что он не отдал свой долг. Да? А закон кармы – такая история, которая, ну, неумолим, да? То есть он настигает. Поэтому вот, видите, у нас нет культуры здесь вот всех этих отношений. Ну и вообще с отношениями у нас плохо.
1: Не, ну а чисто физиологически
0: Ну, я бы, честно говоря, предложила вариант все-таки сцеживать свое молоко. И, ну, в данном случае хотя бы нет этих кармических долгов. Да? Потому что по составу, безусловно, это будет связано в том числе и образ питания этой женщины и так далее. Да? И... ну, много факторов, да, и эмоции, и все такое.
1: Нет, ну вот, скажем так, вариант такой вот, люди, которые приемного ребенка берут, грудного, и у них есть возможность как бы его хотя бы чуть-чуть...
0: Это хорошо, если есть, ну, в данном случае возможность, скажем, доступа к чистому молоку, к чистому, угу. Да, когда... Ну, все-таки действительно принципы соблюдены, да, то есть там нет интоксикации в диете у женщин, да, там желательно вегетарианское питание, потому что, ну, я говорю, в трактатах четко по этому поводу, да. Во всяком случае, скажем, формы, допустим, жизни тех, кого, ну, скажем, что в диете у женщин, они не должны содержать вот эти высокоразвитые формы, да. То есть там уже, допустим, действительно там дичь или что-то, это неприемлемо, если там еще какие-то там, ну, примитивные формы в виде там морепродуктов, например, да, это, ну, видите, например, вот в христианстве его не воспринимают как. То есть сейчас вот пост начался сегодня, да, первый день. То есть вот, например, на Афоне монахи,

0: они тех же кальмаров и так далее не воспринимают, что это рыба. Да? То есть она не является запретной пищей. Да? Но форма сознания очень примитивная. То есть если уж совсем женщина не может там ограничить себя, да, во всем, тогда вот хотя бы на этом этапе остановиться. Да? То есть много факторов. Но если у ребенка нет своей матери, которая бы его кормила, конечно, хорошо, когда, потому что тогда это и есть его мать. Понимаете? Конечно, это хорошо. Если есть своя мать, то вообще-то она и должна это обеспечивать. И, кстати, в ведах вот этих семь матерей, не случайно, они все матери равноценные. Действительно интересная такая связь, что, в принципе, само по себе биологическое рождение не считается, скажем, доминирующим в контексте материнства. Да, то есть мать могла родить, а, допустим, ребенка воспитала там другая женщина, да, и она становится матерью. Более того, по судьбе, по закону кармы считается, что это именно эта душа. Ну, то есть связь, понимаете, она предопределена. То есть это ребенок конкретно этой женщины. Понимаете? Неважно, какая биологическая. Да, он просто таким образом пришел к ней. Но это ее ребенок, в этом смысле нельзя сомневаться. Да. Таким образом. Давайте еще какой-то вопрос, если есть.
1: Вы говорили, что детей надо качать, а беременным нельзя качаться.
0: На качелях, да. Да.
1: Кресло-качалка тоже?
0: Не в такой степени, да, то есть как бы, но качели точно запрещены, да, в беременности. Угу. Есть, в том числе, скажем, и предостережения, связанные, что женщина может потерять ребенка и так далее.
1: А как правильно качать, например, ребенка?
0: Посмотрите,
1: на руках, а вот, например, если люлька есть,
0: да,
1: коляска.
0: Вот эти все, которые... ребенок легче всего, мы говорили, да, если он на руках, легче всего он вертикально успокаивается, да, когда просто его вот сюда головку кладут, да, и вот таким образом просто такие покачивания, да. Вот эти все люлечки на самом деле и подвесные, которые были вот там раньше, да, в избах, очень хорошая история, конечно, да. Во-первых, они не позволяют достигнуть такой скорости качания, которую обеспечивает коляска. Да? И, может быть, вы видели, некоторые мамы прямо...
1: Да,
0: и хорошо, если так, да, вот так вот, да, когда там просто, то есть, конечно, у ребенка все эти чакры смешиваются, да, там потоки просто, и его вырубают, да, то есть, это очень грубое вмешательство тоже, безусловно, эти движения должны быть плавными. Да? Но вот эти все люлечки, вот эти подвесные такие, да, когда просто мама сидела и тихонечко рукой, да, вот просто пела, покачивала, вот это вот, тот идеал, да, который надо иметь.
1: Еще у меня вопрос. Вот, например, маленький, совсем недавно родился, на прогулке в коляске орет, как ненормальный. Но дома мама бы ему грудь дала, там покачала.
0: Надо зимой,
1: как его вытащить? Или,
0: находите первое какое-то там кафе или что-то такое, забегаете в самый невидимый угол, разворачиваетесь ко всем и даете грудь. Вариантов нет. Нельзя, чтобы ребенок плакал.
1: По-другому никак не успокоить?
0: В основных случаях нет.
1: Прогулка, можно и ходить, если вы помните.
0: Да.
1: Не, он, например, лежит, а потом как заорет.
0: Нет, это, или первое, это взять на руки просто, то есть не оставлять его ни в коем случае. Когда ребенок плачет, сразу контакт, сразу. Mm-hmm. Да. То есть на руки вертикально, да, если все-таки нет возможности успокоить, то это, грудь – это единственный вариант всегда. И в данном случае, там, скажем, могу рекомендовать, чтобы вы все-таки позаботились и приобрели какие-то специальные там рубашки, майки для кормления. Это все очень эффективно. Для этого вы ничего там у себя не расстегиваете, ничего. Буквально одним движением образуется ткань, открывается, да, бюстгальтер отстегнули, никому вообще нет до вас никакого дела. Я не сторонник, когда это делается тоже, сейчас, знаете, такие крайности, то есть некоторым вообще все равно, они сели в парке, да, там, под памятником свободы можно сесть, да, там прямо, да, идет парад, да, сесть кормить, да, я не сторонник, это таинство, Да? Безусловно, есть много икон и есть много таких канонических полотен, живописи, когда это, ну, скажем, является для обозрения, да, и есть в том числе, я видела и иконы канонические, Богородицы, которые с открытой грудью, да, то есть видела вот, это очень старые, как правило, уже, ну, и древних школ, да, иконописных. Но все-таки в контексте вас и ребенка это таинство, да? Вот женская грудь, она должна быть сокрыта, да? Поэтому, но всегда можно, знаете, тут вы не, как бы не там, паникуйте и не огорчайтесь, всегда изобретательность мамы, да, чадр какой-то или какой-то платок надо иметь, да, то есть чуть-чуть просто позаботиться о гардеробе. Да. Взяли большой платок, да, на плечи вообще никто не видит, никому нет дела, знаете. В принципе, никому нет дела. Это мама утрирует, да, что очень она нужна, да, всем для обозрения. Но специально демонстрировать, конечно, не надо. Да. Ну вот.
1: А если мама кормит, а папа смотрит, это нормально?
0: Да, конечно, нормально. Это ваша крепость. Дом – это ваша крепость. И наоборот, пускай радуется, что мама такая сознательная, да, и как бы это ну, действительно такие таинства семьи. И мама кормит, и старшие дети смотрят, пускают, да. То есть это ваша вот такая ячейка. Там нет, ну, не надо никуда бежать, не надо, нет, ну, от детей не надо прятаться. Это наоборот, знаете, для них, ну, такой фундамент, что все идет своим законным чередом. Да, что каждый просто выполняет свои обязанности. У детей это понимание ну, как бы праведности поступков, да, очень четкое. Да. То есть и с ними надо быть очень откровенными в этом смысле. Да, то есть нельзя там, знаете, как-то вот, ну, чего-то естественного вот в таком контексте, как кормление, да, там, как, ну, скажем, вот эти поцелуи там с ними, объятия, да, с детьми, не надо их прятать, не надо их, ну, там, прятать друг от друга, то есть там надо всегда всех целовать, обнимать, да, и чтобы все могли это видеть в семье. Но это таинство, это не делается публично. Понимаете, вот уже когда вы где-то там сидите в кафе и целуетесь, да, там это странно, ну, вообще-то, да, это таинство. Но когда вы там, провожая мужа на работу, его поцеловали, да, и так далее, это детям очень важно, очень. Они так радуются вообще, да, то есть там шутят тогда, там жених и невеста, да, там такие у них свои. Но это очень важно, это для них как раз фундамент, им важно, чтобы были свидетельства, что у вас хорошие отношения, да. То есть вот такие вот проявления, там массаж друг другу делать, да, там, ну, неважно, там, насколько он профессиональный, да, то есть просто вот там плечи, да, напряжение же где все, да, стопы, массаж, да, вот это все очень хорошо, чтобы дети видели.
1: А как, например, когда рождается второй ребенок, вот, что мама может там, ну, старшему ребенку посоветовать вот, в плане общения с этим маленьким?
0: Посоветовать ничего нельзя.
1: Он же что-то хочет, ему интересно.
0: Но это, во-первых, индивидуально идут все-таки. Разница в возрасте, это слишком такая тема, знаете, действительно индивидуальная, потому что насколько ребенок способен слышать...
1: Что мама не должна позволять там, старшему ребенку?
0: Ну, конечно, что касается безопасности, вот и все.
1: И все, да? То есть брать на руки можно, да?
0: Возраст какой, смотря. Потому что если ребенок в 2 года берет младенца, это небезопасно.
1: Да, просто да. Он как будто держит,
0: отвечает, то есть, держит. Да, но на ручке, да, доступ обязательно надо давать контакту, обязательно. Но только под, ну, под присмотром, да. А так ни в коем случае нельзя выключать. Тут, конечно, вот такая ситуация, вот у кого уже... 2 детей, да, это вот ужас, вот это вот переход, когда уходишь в роддом, да, и остается дома малыш, да, родился второй ребенок, да, и приходит старший в роддом, и он уже старше, причем было такое, да, вот это ужас вообще, да, и ты смотришь, И это, понимаете, это уже взрослый человек. Это такая внутри просто, такая сюрреалистическая совершенно картина. И ты ничего не можешь с этим сделать, потому что ты понимаешь, что ему всего тех же чуть больше 2 лет, да, он никак не мог повзрослеть, да, но он приходит уже гигантом. Вот ты не видел день-два, да, пришел уже гигант, взрослый человек. Вот на это нельзя попадаться, потому что он малыш. Вот это надо себя держать, просто изо всех сил в рамках, да, что это маленький ребенок. Ребенок. Это не... Потому что очень сложно. Я сама столкнулась, да, просто. Но вот он с какой-то радости, да, уже стал взрослым человеком, да. Но это не так.
1: Мне мама рассказывала, что у нее наоборот было. Я старше, у нас меньше 2 лет разница. И она говорит, вот родила младшую сестру, и мы с папой. Папа меня привел. Она говорит, она увидела этого. Она забыла про этого, который родился. Она говорит, у нее все сердце разрывалось, что ребенок там один.
0: У нас же отношения, это тоже, понимаете, все-таки не лишены закона кармы, да? Мы приходим в определенных своих взаимосвязях, уже в большинстве случаев, имеющих место и раньше, да? Поэтому с кем-то все равно, говорить о том, что мы совершенно одинаковы, да, в отношениях, конечно, тоже нельзя, да. Одинаковым можно стать, вот достигнув вот этого состояния осознанного материнства, имея 5 детей, да. До этого времени все равно у женщины в той или иной степени идет, какие-то, знаете, вот такие перепады, да. Но до свидания. Но для старшего ребенка обязательно нужно просто давать дополнительную, действительно, поддержку. Хотя бы первое время, потому что он не понимает. И это ошибка, если переходит сфера внимания вся к младшему. Да? Вот тогда точно это почва для того, чтобы возникала и ревность и так далее. А если ребенок видит, что он не только ничего не потерял, а еще постоянно какие-то, еще какие-то фокусы для него, да, еще какие-то там желания его выполняются, да, так прекрасно, приводите еще домой, да, только будем рады. Вот. Правило я называла, там существует такое воспитание, когда 2 детей и больше, да, что надо воспитывать младшего в контексте послушания старшему, да, то есть такое правило, да, то есть младший обязательно должен слушаться старшего, но в первую очередь выполняются желания младшего, и все, и это надо все время повторять им, да, все время напоминать. Тогда все в порядке. Все знают, что закон справедливости сохранен и очень мирно растут. Да. Уже традиционно я, знаете, такое главное пожелание в конце этих курсов, что, пожалуйста, если у вас родятся девочки, да, передавайте эти знания им напрямую. Это очень хорошо, когда эти знания в семье. Да? Прекрасно, что есть курсы, можно пойти и послушать, но это все должно быть в семье, это должно быть таким, преемственность по женской линии, потому что это основа, да, когда женщина знает вот эти законы материнства и законы супружества, да, ей ничего не угрожает, она будет абсолютно счастлива, захочет иметь социальную жизнь, будет, не захочет, ее счастью ничего не угрожает, да, и наоборот, да, то есть... Поэтому вот если у вас девочки намечаются, пожалуйста, станьте этим наставником, да, всех этих знаний сами для них. Да. Это будет гораздо более ценным, чем все-таки какие-то внешние, да, такие люди приходят, что-то говорят. Да. Вот. И тогда все будет хорошо, и Сатья-юга. Хотя бы в ваших семьях, да, она будет. Это абсолютно реальная история. Вот, так что спасибо, что вы такие вот ласточки этих интересов. Да. Спасибо за ваш интерес, за ваше время. Вот. И, конечно, желаю, чтобы все-таки вот этот опыт материнства был пропитан абсолютным счастьем. Чтобы вы были счастливы, здоровы, любимы. Терпение вам. Это самое главное качество мамы. Терпение, нежности побольше, то есть такой мягкости. Это чудесное время для трансформации самих себя. Женщина до детей, и с их приходом совершенно разные по организации сознания личности, так будем говорить. Да. Так что спасибо вам большое. Ну и будем рады каким-то встречам новым.
2: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

теперь еще один фактор, который дает эго. Это то, что называется существование. Оказывается, наше тело, оно существует, пока мы хотим. Хотя, когда мы понимаем, зачем оно существует. Замечали, когда человек в депрессии, у него кризис, и он не понимает ценности, зачем жить, зачем я живу, то тело начинает разваливаться. Он начинает так вот как-то скукоживаться. У меня был период в жизни, когда я болел несколько лет. Вот. И человек, с которым я жил, с которым я общался, мы шли, кстати, тоже в Ришикеше по дороге, да. И он спрашивал, а зачем тебе здоровье? Я говорю, как бы вот это, мне хочу сделать вот это. Он говорит, я тебе не верю. Ты говоришь без энтузиазма. Ты вообще что-то хочешь в жизни? Зачем тебе жить? Я думаю, вот это да, хороший вопрос. И если нам незачем жить, вот этого эго нет, зачем мне жить, то тогда человек и не вылечится даже. Оно разваливается будет. Здоровье также зависит от эго. Если человек сильный, и здоровье у него сильное становится. Зачем я обо всем этом говорю? Для того, чтобы подойти к моменту, за что себя уважать. Уважение означает то, кем я себя считаю. Эго значит, кто кем я себя считаю. Какое должно быть самоуважение или кем себя надо считать для того, чтобы я мог уважать, видеть хорошее в других людях? Что нужно себе? Как себе ценить. Сейчас узнаем. И вот это эго, оно подобно такому компьютеру. Вот компьютер. И в зависимости от того, какое туда программное обеспечение вы засунете, поместите, он будет работать по-разному. И в зависимости от того, какое знание или понимание себя вы туда поместите, это эго будет функционировать по-разному и по-разному будет видеть ценность в других людях. И вот у нас здесь, человек 100.